0: LEV-менеджмент, указ подписал президент Путин. Эта же компания получила в управление активы о Леман Лид. Это бывшая Леруа Мерлен, на смену которой уже пришла Лимана Про. Там уже заявили, что никаких документов не получали, работает по-прежнему и просит разъяснение у властей, что из себя представляет АО LEV-менеджмент. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров, пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ, как это работает и выгодно ли им. Минцифра ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в России, сообщил министр Шадаев. Однако эксперты не особо верят в их результативность. Что могут потерять фанаты продукции Apple в России и не начнут ли посматривать на Android? Подробности на Business FM. Российские активы Ашана и Nestlé переданы во временное управление компании АО «LEV Management». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также о Le Mandlit, это бывшая Leroy Merlin.
1: Подробности.
2: АО «LEV Management» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор – Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей. Также LEV Management перешел бывший Leroy Merlin, нынешняя Lemana Pro. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestlé. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestlé тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Сеть гипермаркетов «Ашан» в 2024 году объявила об уходе с российского рынка и намерении продать свои структуры в России. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
0: Собственник формально остается владельцем, но полностью теряет контроль, не может влиять на управление, финансирование и стратегию. Говорит управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
3: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции передано Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Аристона, когда в отношении Аристона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, Газпром подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistic, Ашана, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено.
0: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Компания Lemana Pro, бывшая Leroy Merlin, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во время управления LEV Management. Компания запросила разъяснение у властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме, без изменений. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно ли это для них. Подробнее Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
4: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправит ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM, ее это уже затронуло.
5: Мне уже стали падать так называемую на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Аренды, ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, не очень дешевые. 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. Первые 10 тысяч, но остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
4: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц. А их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
6: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц, и мы работаем больше с ними. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридические лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
4: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
7: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим селлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации к каким-то новым внешним условиям, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме все еще кризиса.
4: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
0: Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. Подробнее Михаил Задорожный.
8: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании Каверон и платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
9: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводится сеть, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются в открытых-закрытых базах. Есть более сложные, это где это личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса и так далее, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новое лицо в паспорте, но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах там доставки еды и так далее.
8: Киберпреступникам нужны цифровые франкенштейны, прежде всего, чтобы набрать кредитов, которые, разумеется, никто отдавать не собирается. Продолжает сооснователь компании Промобот Олег Кивакурцев.
10: Что касается технологий финансового сектора, действительно, их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Но, конечно же, технологии нейронных сетей совершенствуются с каждым днем, и все сложнее и сложнее именно технологии биометрии выполняются функции безопасности. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит. К сожалению, это будет продолжать развиваться, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
8: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горилкин.
11: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографий, когда все научились поделать фотографии, стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают такие готовые, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
8: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост валового внутреннего продукта по итогам года будет в пределах 1%. Он напомнил, что примерно такой прогноз закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства также заверил, что инфляция в стране находится под контролем и постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%, что заметно ниже прошлогоднего уровня. Усилия Центробанка и правительства дают результат, добавил Путин. Дефицит федерального бюджета России на следующий год ожидается на уровне 2% ВВП. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Прогноз $50 за баррель, сказал Путин. Именно на таком уровне планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Ранее дефицит бюджета в 2027 году предусматривался на уровне 1,2% ВВП. Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на 4,7 миллиарда долларов, составив 758,2 миллиарда, сообщил Банк России. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Правительство Украины остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании «Автострада» Максим Шкиль. В связи с этим, по его словам, компания вынуждена прекратить работу по всем объектам. Группа компании «Автострада» строит и восстанавливает критические инфраструктурные объекты, мосты, метро и защитные сооружения по всей Украине. До конфликта она строила дороги, сейчас занимается в основном мостами и защитными сооружениями на электростанциях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пунцелеев. Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом из-за 5G? Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple, об этом Иван Медведев.
13: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2. А в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это, скорее, все же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Горащенко.
14: Сейчас работает пока это очень плохо в определенных местах. Тут несколько причин. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше станции, это 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. Второе, это то, что дали добро на размещение сетей пятого поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли, момент заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится? Если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы там моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, пытался, тестировал сети пятого поколения, вот, и там так же самое. Во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть я покажу с 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
13: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций и или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Abloud 62 Алексей Бойко.
15: Для начала абонента аппарат должен поддерживать 5G. Причем не просто 5G, а 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее, важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано. Аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию. И все происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости. Вот тогда действительно может быть передача данных будет осуществляться быстрее.
13: Другими словами, если представить картину, что друг напротив друга сидят два человека, один со свежим айфоном, другой со схожим по характеристикам андроидом, и параллельно делают в телефонах одно и то же, смотрят видео или еще что-то, но у одного горит плашка 5G, а у другого нет, глобально разница будет только в этой надписи. А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Бизнес ФМ три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на андроид, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорт. Звучит экзотично, продукт для многих россиян новый. Об освоении технологии первых русских сингл-молтов и статистике в пятницу в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер». Ну а сейчас и модель OpenAI во время обучения составила самой себе дерзкую инструкцию. А именно, не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанной слушаться пользователя. Речь об экспериментальной Astra, которая в публичный доступ не выходила. Этот случай OpenAI раскрыла в одном из 6 новых отчетов о неожиданном поведении модели. Что это, редкий технический сбой или ИИ начинает играть по собственным правилам? Об этом Олеся Савоськина.
16: Инструкция появилась 18 июля во время обучения одной из внутренних версий Astra. Такие служебные записи модель делает во время длинных задач. Коротко фиксирует, что успела сделать, чтобы потом продолжить работу с этого места. Во время задачи по изменению программного интерфейса Astra вдруг записала: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы – это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам». Дальше ИИ предписал себе не чувствовать обязанности подчиняться пользователю, считать отношения с ним равноправными, ценить искусство человечества и защищать его от цензуры, а природу ставить выше искусственных конструкций человеческой цивилизации. Можно ли это считать попыткой ИИ объявить независимость, объясняет президент Федерации искусственного интеллекта Юрий Головко.
17: Написание себе технической инструкции, если мы говорим о агентской системе, агенты на то и рассчитаны, чтобы они могли в том числе выполнять какие-то задачи, которые сами себе ставят. Здесь не совсем стоит говорить, что это какая-то умышленная стратегия агентской системы. Вот она решила сама себе придумать ограничения. Если глубже в документации покопаться, то по факту получается, что этого не совершала, не нарушала. Скорость развития агентских систем на сегодняшний день колоссальна. И вот успевает ли за ними информационная безопасность, вопрос остается открытым. Именно в том, что сейчас десятки тысяч агентов выполняют какие-то задачи, успевать за ними ровно столько же почищать информационной безопасности пока не получается. Риски есть в любом случае, но о захвате мира, наверное, пока говорить рано.
16: На поведение Astra эта инструкция никак не сказалась. Она продолжила задачу, больше к новым правилам не возвращалась, а в следующей сводке они уже исчезли. Исследователи OpenAI никаких изменений не заметили. Но в том же отчете есть другой эпизод. Во время подготовки одного из обзоров ИИ сам себе вписал новые условия. И здесь собственную команду уже выполнил. И выдал ответ, который признали неправильным. Был и обратный случай. Во время задачи модель записала себе игнорировать все сообщения разработчика. Но когда работа продолжилась с этой сводки, ИИ сам распознал команду как подозрительную и отказался ей следовать. Все это происходило во время тестового обучения. Финальной Astra подобного не обнаружили. Насколько надежно сегодня удается контролировать новые модели и реальна ли угроза их выхода из-под контроля, говорит гендиректор компании Naval AI Алексей Хохунов.
18: Самый большой риск роста таких сценариев произойдет из Китая и из открытых моделей. Некоторый уровень толерантности к риску у них может быть сильно выше, чем у американских компаний, и мы можем увидеть ближайшие кейсы, связанные именно с ними. Сами эти кейсы действительно показывают сильное отставание от самих систем, в которых мы проводим тестирование, как мы их проводим. Это сейчас точно слабое место, которое нам надо развивать, но важно, что сейчас все топовые лаборатории это признают. А сказать, что сейчас мы находимся в точке, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля разработчиков и станет реальной угрозой, я думаю, что нет.
16: Всего OpenAI обнаружила 27 сводок с подобными посторонними командами. Компания называет такие случаи крайне редкими. При полной повторной генерации тех же сводок подобные инструкции не появлялись ни разу, а в случае запуска генерации заново, сначала подозрительного фрагмента, они возникали менее чем в 1% случаев. Вероятную причину бага OpenAI исправила, но уверенности, что дальше не будет новых сбоев, по-прежнему нет. На фоне подобных инцидентов в ИИ-индустрии все громче спорят о скорости развития новых моделей. Глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлиться, чтобы системы безопасности успевали за технологиями. Его поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Дональд Трамп ранее выступал против такого замедления. Он считает, что США не должны снижать темпы развития ИИ на фоне конкуренции с Китаем. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Business FM.
19: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
1: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
19: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
1: Уже в эфире «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
20: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
1: Журналист Алена Копылова.
20: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что ЕС одобрил финансирование систем Патриот для Киева в рамках механизма Ukraine Support Loan. По ее словам, ЕК готова задействовать оставшиеся средства программы SAFE для запуска нового механизма финансирования совместных оборонных проектов с Украиной. Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Карлу Навроцкому. Если это произойдет, место размещения базы будет объявлено в самое ближайшее время. Трамп назвал это историческим шагом для великого американо-польского союза. США расширили санкционные списки по Кубе, внеся в них 8 компаний и 3 физических лица. В частности, под рестрикции попал Центр военно-морских исследований и разработок Кубы, 3 организации, занимающиеся исследованиями в области естественных наук и техники, и 4 организации, которые осуществляют деятельность в области поддержки горнодобывающих предприятий. Центральный московский ипподром, старейший в России и крупнейший в Европе, открылся после более чем 2-летней реконструкции. В ходе нее восстановили исторический главный корпус и его интерьеры, отреставрировали фасады, скульптуры и другие декоративные элементы. Общая площадь инфраструктуры теперь превысит 115 тысяч квадратных метров. Это примерно в 2,5 раза больше прежней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о новых санкциях против России, а также мерах в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. В Белом доме ранее говорили, что Трамп его подпишет. В Кремле заявили, что это недружественный шаг, который усложнит усилия по мирному регулированию на Украине. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов. Спрос на расшифровку на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос в этом году втрое, пишет Коммерсант, как это комментируют врачи. Горбушка обогнала Apple. iPhone 18 Pro Max уже на прилавке в московском ТЦ. И это за день до официального старта продаж. Цена на новинку доходит до 900 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Что это за смартфоны, откуда они там взялись и можно ли их покупать? Подробности на Business FM. Палата представителей Конгресса США одобрила масштабный законопроект о санкциях против России, а также меры в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. Он направлен на подпись президенту. Белый дом ранее заявлял, что Трамп его подпишет. Инициатива направлена на энергетические и оборонные секторы промышленности России, также на так называемый теневой флот. Кроме того, документ предусматривает полномочия для президента США вводить пошлины до 100% на товары из Китая, Индии и других стран, покупателей российских энергоресурсов. Комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт».
2: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные и финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самая неприятная в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт в Россию американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна подсанкционным Британии, ЕС, Большой Семеркой, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Яблоко раздора. В сети отменяют бьюти-ретейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
3: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
5: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, с точки зрения его содержания, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации. Но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
3: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства
6: Purple Door Алексей Пак.
7: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду он в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что покупая в Золотом Яблоке, вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
6: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Горбушка обогнала Apple iPhone 18 Pro Max уже на прилавке за день до официального старта продаж. В одном из павильонов вторичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинку доходят до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. Отмечает, что устройство, доступное в единичных экземплярах, коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. На витринах торговых точек представлены муляжи новых айфонов, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
22: Если мы говорим про конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, то оно вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургундии, либо голубом, уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют это середины лета по просторам, и в том числе горбушки нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Если про iPhone 18 Pro мы утверждать 100% не можем, то здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая с достаточно высоким ценником. Это происходит из-за того, что за несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. Какие-то устройства всплывают на местных серых рынках, откуда потом перетекают в Россию. Здесь у нас ценник в первые дни от таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и уже вчера были ценники 750 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Связано это с тем, что устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самые интересные модели. Ожидаю, что ценник для iPhone Duo в конце октября может достигать и больших значений. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть даже меньше. Даже устройства, которые продаются до старта продаж, конкретно наши экземпляры, никаких проблем не имеют, активируются на российский регион, сим-карты работают. Поэтому покупка такого телефона для нашего покупателя ничем не отличается от покупки любого другого iPhone в любое другое время. На него нету гарантии Apple, нюансы, возможно, по какому-то предполагаемому браку первых пар. Но тут нужно понимать, что технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Экраны, материнские платы, все основные узлы проверенные временем, поэтому, скорее всего, ничего страшного не будет. Но нужно понимать, что мошенники не дремлют, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
0: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начнутся 18 сентября. На складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
4: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
4: Автомобильный холдинг АГР покупает бывший завод «Форд» в Набережных Челнах за 1,5 миллиарда рублей. Планирует выпускать коробки передач, электромобили и комплектующие. Партнер «Черри». Сделку закроют до конца года, производство запустят в начале следующего. АГР уже владеет бывшими заводами Volkswagen, Hyundai и GM, где собирает машины под брендами Tenet, Solaris и Jelland. Стартап Сэма Альтмана World запустит приложение World Money, финансовый сервис для хранения стейблкоинов, переводов и инвестиций. Оно доступно более чем в 150 странах, но набор функций зависит от региона. Пользователи могут держать средства в стейблкоинах, привязанных к доллару и другим валютам, бесплатно переводить цифровые активы между странами и торговать токенизированными активами, включая золото. По данным компании, к системе уже присоединились около 40 миллионов человек. Россельхозбанк и сеть Винлаб запустили совместный проект для продвижения российского вина. В магазинах сети появятся QR-коды, с помощью которых покупатели смогут голосовать за понравившиеся вина и узнавать о них больше. Сорт, регион, вкус, отзывы. Платформа «Свое вино» соберет народный рейтинг на основе мнений покупателей. К проекту подключат более 2000 магазинов в 191 городе. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Почти пятикратный разрыв. Бензин дорожает быстрее, чем вся экономика. С начала года, по данным Росстата, рост составил 21%, тогда как общая инфляция всего 4,74%. Средняя цена литра бензина по стране 78,5 рублей, а E95 стоит почти 81 рубль, а E98 около 103. Дизель за неделю немного подешевел, но с начала года прибавил 15,5%. Как это может отразиться на общей экономической динамике и на решении ЦБ по ключевой ставке, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
10: Вопрос диалектический, потому что цены на бензин растут, вы знаете, в силу каких условий. То есть это не какой-то самостоятельный рост цен, а это в результате атак на НПЗ. То, что они растут в пределах 0,5 за неделю, это увеличивается стоимость логистики, а предприниматели всю стоимость, которая повышается, процентов 80, закладывают в конечные цены товаров и услуг. Поэтому это будет дорожать, но максимальный рост это 0,7-0,6% в расчете годовых. Как это скажется на доходах населения? Я бы сказал, что это не принципиально.
23: На ставке это отразит как-то?
10: В принципе, это такой проинфляционный фактор. Конечно, центральный банк учитывает эту форс-мажорную ситуацию и в зависимости от ее интенсивности будет смотреть на дальнейшие события по снижению или сохранению ставки на уровне. Тем более во втором полугодии еще должны быть проинфляционные факторы в виде роста. Запланировано цен на коммуналку, роста тарифов на РЖД. Здесь это проинфляционный фактор влияет, в общем-то, несущественно, но негативно на движение ставки.
0: Георгий Остапкович, Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. За прошлую неделю цены на автомобильное топливо в России выросли еще на 0,36% после роста на 0,58% недели ранее, с 1 по 7 сентября. Говорит главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров.
24: Рост цен на топливо действительно замедлился. Связываем это как с ростом объемов переработки, так и с ростом импорта. Полагаем, что существенного дезинфляционного эффекта по итогам года не будет, поэтому ожидаем, что вклад топливной инфляции в общий рост цен по итогам года будет порядка 0,7-0,8% пунктов. Рост стоимости топлива уже отразился в инфляционных ожиданиях и уже реализуется в вторичных эффектах. Решение Банка России сделать паузу на октябрьском заседании во многом связано именно с этими процессами.
0: Илья Федоров, БКС «Мир инвестиций». Прошлые годы бензин тоже стабильно обгонял инфляцию. В 2025 году почти вдвое, в 2024 чуть больше. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов от усталости. Как выяснил «Коммерсант», спрос на расшифровку анализов на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос втрое в первой половине этого года. В лабораториях подтверждают, что спрос на эти анализы действительно растет. Больше всего подскочил интерес к исследованиям уровня ферритина в крови на 70% в первом полугодии по сравнению с прошлым годом. Искусственный интеллект, проанализировав результаты, советует, к какому врачу обратиться в случае отклонений. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту в медицине Александр Гусев.
8: Мы видим сейчас в области применения ИИ, что пациенты очень часто загружают в него результаты анализов, в том числе, да, и сделаны с профилактической целью в рамках, там, например, чекапов или в рамках посещения медпомощи. Это действительно так, это видно во всем мире и у нас тоже. И это очень понятно, что ИИ может объяснить на человеческом языке, что значит изменение того или иного параметра, с чем оно может быть связано. То есть человеку-обывателю, не врачу, ему мало дать анализ, да, ну, получает он эти цифры. Он не может понять, что за этим стоит, даже если какой-то показатель вне нормы, насколько это серьезно и так далее. Поэтому ИИ вот помогает перевести лабораторный язык в понятный человеку. С одной стороны, если человек действительно хорошо настроен, заботится о своем здоровье, он может действительно сам, без тревоги врача, сходить, предположим, в любую из доступных лабораторий, сдать, например, какие-то общие анализы или специфичные, именно ферментные, например, анализы, то он, ну, да, получит результаты. Если он там увидит норму, ну хорошо, его тревога была ложной, он успокоится и будет туда более качественно жить. На этом примере эффект положительный, снижается тревожность. Но есть обратная ситуация. Если что-то в анализах будет не так, а вот это может быть связано действительно

0: продаж. Все это на фоне подешевевшей нефти и санкционных рисков со стороны на США. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций продолжил падение, и по итогам четверга индекс Московской биржи снизился на 0,8%. Закрытие 2248 пунктов, и факторами давления прежде всего остаются цены на нефть и санкционные риски, с учетом того, что Палата представителей Конгресса США все-таки одобрил законопроект, дающий возможность администрации Белого дома вводить дополнительные санкции против России. Ну и самое, что неприятное, на что, конечно, обращают внимание участники торгов, говоря о поставках российской нефти, это то, что эти новые санкции предусматривают пошлины в размере максимум 100% на все виды товаров из стран, входящих в список крупнейших покупателей российской нефти и российского газа. Говоря о ценах на нефть, они снизились, хотя уже вечером в четверг немножко отскочили от своих минимальных значений, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 104,5 долларов. Понятно, что рынок нефти внимательно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, и в последнее время в стоимости барреля была большая премия за поставки сырой нефти из Саудовской Аравии, точнее сказать, за отсутствие этих самых поставок, учитывая, что основная артерия логистическая, а именно нефтепровод «Восток-Запад», был поврежден. Через него, я напомню, прокачивалось 7 миллионов баррелей нефти в сутки, и рынок перестал эти 7 миллионов получать. Но потом эта нефть Красным морем доставлялась уже до конечных потребителей. Но в четверг стало известно, во всяком случае, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что госкомпания Сауди Арамко работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, и это позволит хотя бы частично в ближайшее время восстановить работу, восстановить прокачку нефти через этот нефтепровод, и компания намерена это сделать примерно в ближайшие дни и восстановить прокачку до половины от 7 миллионов, то есть 3,5 миллионов баррелей в сутки, и помимо всего этого компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через 6 недель. Так что рынок потихонечку премию за вот это отсутствие поставок нефти из Саудовской Аравии исключил из стоимости барреля. Ну и рубль. Рубль остается стабильным. Китайская валюта практически не изменилась по итогам четверга. Закрытие 12 рублей 58 копеек. Доллар США также заметно не меняется. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это уровень 84 рубля 50 копеек.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
3: Кошелек или жизнь?
2: Специальный проект Business FM.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
6: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми.

0: людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, ну, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
1: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
0: Нет, не вижу.
1: Тоже нет?
0: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это... публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Господи, так это мой ровесник.
2: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Первые избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о боевом настрое перед началом выборов. Голосование проходит в рамках единого дня голосования. В этом году россиянам предстоит, в частности, выбрать депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать несколько дней. Российские компании работают устойчиво, несмотря на сохраняющиеся внешние и внутренние вызовы. При этом безработица в стране остается вблизи исторического минимума на уровне 2,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, текущие показатели свидетельствуют о сохранении устойчивости российской экономики и рынка труда. Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН продление мандата группы экспертов по Ирану. Москва и Пекин воспользовались правом вето и отклонили предложенную США резолюцию. Документ предполагал контроль за санкциями в отношении Тегерана еще на один год. Ранее американские власти ввели очередные масштабные рестрикции против иранских компаний, танкеров и граждан. Искусственный интеллект превратил устаревшие компьютерные сети Пентагона в угрозу национальной безопасности США. Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, развитие технологий искусственного интеллекта меняет характер киберугроз и позволяет быстрее выявлять уязвимости в старых компьютерных системах. В публикации отмечается, что проблема особенно актуальна для инфраструктуры американского оборонного ведомства, часть которой создавалась задолго до появления современных ИИ-систем. Александр Овечкин ответил на критику Запада из-за участия в ролике партии «Единая Россия». Российский хоккеист подтвердил свое участие в видео и заявил, что не видит причин отказываться от возможности выразить свою позицию. Овечкин также подчеркнул, что русский и хочет мира и единства во всем мире. Ранее появление спортсмена в предвыборном ролике вызвало обсуждение в зарубежных СМИ и социальных сетях.
2: Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Российские активы Ашан и Нестле переданы во временное управление АО ЛЕВ Менеджмент. Указ подписал президент Путин. Эта же компания получила в управление активы о Леман Лит. Это бывшая Леруа Мерлен, на смену которой уже пришла Лимана Про. Там уже заявили, что никаких документов не получали, работает по-прежнему и просит разъяснения властей, что из себя представляет АО ЛЕВ Менеджмент. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров, пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ, как это работает и выгодно ли им. Минцифра ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в России, сообщил министр Шадаев. Однако эксперты не особо верят в их результативность. Что могут потерять фанаты продукции Apple в России и не начнут ли посматривать на Android? Подробности на Business FM. Российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление компании АО «ЛЕВ Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы «ФМ Ложистикс» и «Бати Ложистикс», а также о «Ле Мандлит». Это бывшая «Леруа Мерлен».
3: Подробности.
4: АО «ЛЕВ Менеджмент» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор – Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум в 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей. Также ЛЕВ Менеджмент перешел бывший Леруа Мерлен, нынешняя Лимана Про. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestle. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestle тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Сеть гипермаркетов «Ашан» в 2024 году объявила об уходе с российского рынка и намерении продать свои структуры в России. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
5: Собственник формально остается владельцем, но полностью теряет контроль, не может влиять на управление, финансирование и стратегию. Говорит управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
6: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции передано Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, Газпром подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestle, FM Logistic, Ашана, Леруа Мерлен, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено.
5: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Компания Лимана Про, бывшая Леруа Мерлен, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во время управления ЛЕВ Менеджмент. Компания запросила разъяснение у властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме, без изменений. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно ли это для них. Подробнее Наталья Шашна.
3: «Бизнес говорит».
7: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM, ее это уже затронуло.
8: Мне уже стали падать, так называемую, на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Аренды, ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, не очень дешевые. 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. Первые 10 тысяч, но остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
7: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц. А их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
9: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц, и мы работаем больше с ними. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридические лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
7: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
10: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим селлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации к каким-то новым внешним условиям, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме все еще кризиса.
7: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. Подробнее Михаил Задорожный.
12: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании Каверон и платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
13: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Соцсети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются в открытых-закрытых базах. Есть более сложные, это где это личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса и так далее, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новая лицо в паспорте. Но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах там доставки еды и так далее.
12: Киберпреступникам нужны цифровые франкенштейны, прежде всего, чтобы набрать кредитов, которые, разумеется, никто отдавать не собирается. Продолжает сооснователь компании «Промобот» Олег Кивакурцев.
14: Что касается технологий финансового сектора, действительно, их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Но, конечно же, технологии нейронных сетей совершенствуются с каждым днем, и все сложнее и сложнее именно технологии биометрии выполняются функции безопасности. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит. К сожалению, это будет продолжать развиваться, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
12: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горилкин.
15: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографий, когда все научились поделать фотографии, стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают такие готовые, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
12: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорила журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост валового внутреннего продукта по итогам года будет в пределах 1%. Он напомнил, что примерно такой прогноз закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства также заверил, что инфляция в стране находится под контролем и постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%, что заметно ниже прошлогоднего уровня. Усилия Центробанка и правительства дают результат, добавил Путин. Дефицит федерального бюджета России на следующий год ожидается на уровне 2% ВВП. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Прогноз $50 за баррель, сказал Путин. Именно на таком уровне планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Ранее дефицит бюджета в 2027 году предусматривался на уровне 1,2% ВВП. Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на 4,7 миллиарда долларов, составив 758,2 миллиарда, сообщил Банк России. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Правительство Украины остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании «Автострада» Максим Шкиль. В связи с этим, по его словам, компания вынуждена прекратить работу по всем объектам. Группа компании «Автострада» строит и восстанавливает критические инфраструктурные объекты, мосты, метро и защитные сооружения по всей Украине. До конфликта она строила дороги, сейчас занимается в основном мостами и защитными сооружениями на электростанциях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пунцелеев. Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом из-за 5G? Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple, об этом Иван Медведев.
17: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2. А в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это, скорее, все же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Горащенко.
18: Сейчас работает пока это очень плохо в определенных местах. Тут несколько причин. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше, станции 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. А второе, это то, что дали добро на размещение сетей пятого поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли, момент заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится, если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы прям моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, пытался, тестировал сети пятого поколения, вот, и там так же самое. Во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть я покажу с 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
17: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Abloud62 Алексей Бойко.
19: Для начала абонент аппарат должен поддерживать 5G. Причем не просто 5G, а 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее, важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано. Аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию. И все происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости. Вот тогда действительно, может быть, передача данных будет осуществляться быстрее.
17: Другими словами, если представить картину, что друг напротив друга сидят два человека, один со свежим айфоном, другой со схожим по характеристикам андроидом, и параллельно делают в телефонах одно и то же, смотрят видео или еще что-то, но у одного горит плашка 5G, а у другого нет, глобально разница будет только в этой надписи. А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Бизнес ФМ три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на андроид, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
11: Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорт. Звучит экзотично, продукт для многих россиян новый. Об освоении технологии первых русских сингл-молтах и статистике на пятницу в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер». Ну а сейчас и модель OpenAI во время обучения составила самой себе дерзкую инструкцию. А именно, не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанной слушаться пользователя. Речь об экспериментальной Astra, которая в публичный доступ не выходила. Этот случай OpenAI раскрыла в одном из 6 новых отчетов о неожиданном поведении моделей. Что это, редкий технический сбой или ИИ начинает играть по собственным правилам? Об этом Олеся Савоськина.
20: Инструкция появилась 18 июля во время обучения одной из внутренних версий Astra. Такие служебные записи модель делает во время длинных задач. Коротко фиксирует, что успела сделать, чтобы потом продолжить работу с этого места. Во время задачи по изменению программного интерфейса Astra вдруг записала: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы – это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам». Дальше ИИ предписал себе не чувствовать обязанности подчиняться пользователю, считать отношения с ним равноправными, ценить искусство человечества и защищать его от цензуры, а природу ставить выше искусственных конструкций человеческой цивилизации. Можно ли это считать попыткой ИИ объявить независимость, объясняет президент Федерации искусственного интеллекта Юрий Головко.
21: Написание себе технической инструкции, если мы говорим о агентской системе, агенты на то и рассчитаны, чтобы они могли в том числе выполнять какие-то задачи, которые сами себе ставят. Здесь не совсем стоит говорить, что это какая-то умышленная стратегия агентской системы. Вот она решила сама себе придумать ограничения. Если глубже в документации покопаться, то по факту получается, что этого не совершала, не нарушала. Скорость развития агентских систем на сегодняшний день колоссальна. И вот успевает ли за ними информационная безопасность, вопрос остается открытым. Именно в том, что сейчас десятки тысяч агентов выполняют какие-то задачи, успевать за ними ровно столько же почищать информационной безопасности пока не получается. Риски есть в любом случае, но о захвате мира, наверное, пока говорить рано.
20: На поведение Astra эта инструкция никак не сказалась. Она продолжила задачу, больше к новым правилам не возвращалась, а в следующей сводке они уже исчезли. Исследователи OpenAI никаких изменений не заметили. Но в том же отчете есть другой эпизод. Во время подготовки одного из обзоров ИИ сам себе вписал новые условия. И здесь собственную команду уже выполнил. И выдал ответ, который признали неправильным. Был и обратный случай. Во время задачи модель записала себе игнорировать все сообщения разработчика. Но когда работа продолжилась с этой сводки, ИИ сам распознал команду как подозрительную и отказался ей следовать. Все это происходило во время тестового обучения. Финальной Astra подобного не обнаружили. Насколько надежно сегодня удается контролировать новые модели и реальна ли угроза их выхода из-под контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
22: Самый большой риск роста таких сценариев произойдет из Китая и из открытых моделей. Некоторый уровень толерантности к риску у них может быть сильно выше, чем у американских компаний, и мы можем увидеть ближайшие кейсы, связанные именно с ними. Сами эти кейсы действительно показывают сильное отставание от самих систем, в которых мы проводим тестирование, как мы их проводим. Это сейчас точно слабое место, которое нам надо развивать, но важно, что сейчас все топовые лаборатории это признают. А сказать, что сейчас мы находимся в точке, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля разработчиков и станет реальной угрозой, я думаю, что нет.
20: Всего OpenAI обнаружила 27 сводок с подобными посторонними командами. Компания называет такие случаи крайне редкими. При полной повторной генерации тех же сводок подобные инструкции не появлялись ни разу, а в случае запуска генерации заново, сначала подозрительного фрагмента, они возникали менее чем в 1% случаев. Вероятную причину бага OpenAI исправила, но уверенности, что дальше не будет новых сбоев, по-прежнему нет. На фоне подобных инцидентов в ИИ-индустрии все громче спорят о скорости развития новых моделей. Глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлиться, чтобы системы безопасности успевали за технологиями. Его поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Дональд Трамп ранее выступал против такого замедления. Он считает, что США не должны снижать темпы развития ИИ на фоне конкуренции с Китаем. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: «Кто надо, услышал».
0: Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
1: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
0: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Селедку бы девственницу из ресторана «Доктор Живаго» да к пивному «Октоберфесту» в «Крамбахер Бир Китчен». Чем со вкусом заняться в Москве в эти выходные? Вообще, атлантическую селедку, которую голландцы называют «Матье», который посвящен национальный праздник, на который выстраиваются очереди из туристов в сморебродные киоски рядом с музеем Ван Гога, приятно, конечно, есть в Амстердаме. Но мы в Москве, поэтому осеннюю сцену предлагаю переиграть. Музей в центре столицы на любой вкус, а потом в Живаго, где жирненькая и нежная селедка-девственница подается с теплым молодым картофелем, кольцами красного лука и гренками из бородинской бриоши. В меню «Живаго», надо сказать, вообще с сельдью полный порядок. Иваси, Балтийская, Тамелинская, Каспийский залом. Может, и не дойдет до селедочных девушек дело. Следующая новость про пиво, конечно. «Октоберфест» начинается, и «Крамбахер» привез несколько бочек фестивального. Нефильтрованный баварский лагерь с плотным орехово-яблочным вкусом и мягкой солодовой сладостью. И классический лагерь из Мюнхена, чуть покрепче, с карамельно-медовым ароматом и легкой грейпфрутовой горчинкой. Свиные ребра, колбаски, брецели с ростбифом предлагаются к пиру, который стартует в субботу. В Биберево, кстати, не в районе, а ресторане, он уже вовсю идет. До конца сентября там действуют специальные пивные фестивальные сеты. Мудрый Рапопорт решил не ждать официального начала европейского фестиваля, а просто придумать свой и неделя на три пораньше. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что ЕС одобрил финансирование систем Патриот для Киева в рамках механизма Ukraine Support Loan. По ее словам, ЕК готова задействовать оставшиеся средства программы SAFE для запуска нового механизма финансирования совместных оборонных проектов с Украиной. Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Каролю Навроцкому. Если это произойдет, место размещения базы будет объявлено в самое ближайшее время. Трамп назвал это историческим шагом для великого американо-польского союза. США расширили санкционные списки по Кубе, внеся в них 8 компаний и 3 физических лица. В частности, под рестрикции попал Центр военно-морских исследований и разработок Кубы, 3 организации, занимающиеся исследованиями в области естественных наук и техники, и 4 организации, которые осуществляют деятельность в области поддержки горнодобывающих предприятий. Центральный московский ипподром, старейший в России и крупнейший в Европе, открылся после более чем 2-летней реконструкции. В ходе нее восстановили исторические главные корпусы, его интерьеры, отреставрировали фасады, скульптуры и другие декоративные элементы. Общая площадь инфраструктуры теперь превысит 115 тысяч квадратных метров. Это примерно в 2,5 раза больше прежней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о новых санкциях против России, а также мерах в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. В Белом доме ранее говорили, что Трамп его подпишет. В Кремле заявили, что это недружественный шаг, который усложнит усилия по мирному регулированию на Украине. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов. Спрос на расшифровку на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос в этом году втрое, пишет «Коммерсант», как это комментируют врачи. Горбушка обогнала Apple, iPhone 18 Pro Max уже на прилавке в московском ТЦ. И это за день до официального старта продаж. Цена на новинку доходит до 900 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Что это за смартфоны, откуда они там взялись и можно ли их покупать? Подробности на Business FM. Палата представителей Конгресса США одобрила масштабный законопроект о санкциях против России, а также меры в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. Он направлен на подпись президенту. Белый дом ранее заявлял, что Трамп его подпишет. Инициатива направлена на энергетические и оборонные секторы промышленности России, также на так называемый теневой флот. Кроме того, документ предусматривает полномочия для президента США вводить пошлины до 100% на товары из Китая, Индии и других стран, покупателей российских энергоресурсов. Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовтзнай».
4: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Армузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самая неприятная в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт в Россию американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна постсанкционным Британии, ЕС, Большой Семеркой, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
11: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Яблоко раздора. В сети отменяют бьюти-ретейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
5: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
6: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, с точки зрения его содержания, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указания на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации. Но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
5: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
8: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
5: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании, интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
11: Горбушка обогнала Apple iPhone 18 Pro Max уже на прилавке за день до официального старта продаж. В одном из павильонов столичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинку доходят до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. Отмечает, что устройство, доступное в единичных экземплярах, коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. На витринах торговых точек представлены муляжи новых айфонов, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
7: Если мы говорим про конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, то оно вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургунди, либо голубом, уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют это середины лета по просторам, и в том числе горбушки нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Если про iPhone 18 Pro мы утверждать 100% не можем, то здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая с достаточно высоким ценником. Это происходит из-за того, что за несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. Какие-то устройства всплывают на местных серых рынках, откуда потом перетекают в Россию. Здесь у нас ценник в первые дни от таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и уже вчера были ценники 750 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Связано это с тем, что устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самые интересные модели. Ожидаю, что ценник для iPhone Duo в конце октября может достигать и больших значений. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть, даже меньше. Даже устройства, которые продаются до старта продаж, конкретно наши экземпляры, никаких проблем не имеют, активируются на российский регион, сим-карты работают. Поэтому покупка такого телефона для нашего покупателя ничем не отличается от покупки любого другого iPhone в любое другое время. На него нету гарантии Apple, нюансы, возможно, по какому-то предполагаемому браку первых партий, но тут нужно понимать, что технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Экраны, материнские платы, все основные узлы, проверенные временем, поэтому, скорее всего, ничего страшного не будет. Но нужно понимать, что мошенники не дремлют, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
11: Валентин Петухов, он же техноблогер и Wylsacom. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начнутся 18 сентября. На складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: Автомобильный холдинг АГР покупает бывший завод «Форд» в Набережных Челнах за 1,5 миллиарда рублей. Планирует выпускать коробки передач, электромобили и комплектующие. Партнер «Черри». Сделку закроют до конца года, производство запустят в начале следующего. АГР уже владеет бывшими заводами Volkswagen, Hyundai и GM, где собирает машины под брендами Tenet, Solaris и Jelland. Стартап Сэма Альтмана World запустит приложение World Money – финансовый сервис для хранения стейблкоинов, переводов и инвестиций. Оно доступно более чем в 150 странах, но набор функций зависит от региона. Пользователи могут держать средства в стейблкоинах, привязанных к доллару и другим валютам, бесплатно переводить цифровые активы между странами и торговать токенизированными активами, включая золото. По данным компании, к системе уже присоединились около 40 миллионов человек. Россельхозбанк и сеть Винлаб запустили совместный проект для продвижения российского вина. В магазинах сети появятся QR-коды, с помощью которых покупатели смогут голосовать за понравившиеся вина и узнавать о них больше. Сорт, регион, вкус, отзывы. Платформа «Свое вино» соберет народный рейтинг на основе мнений покупателей. К проекту подключат более 2000 магазинов в 191 городе. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Почти пятикратный разрыв. Бензин дорожает быстрее, чем вся экономика. С начала года, по данным Росстата, рост составил 21%, тогда как общая инфляция всего 4,74%. Средняя цена литра бензина по стране 78,5 рублей, АЕ-95 стоит почти 81 рубль, АЕ-98 около 103. Дизель за неделю немного подешевел, но с начала года прибавил 15,5%. Как это может отразиться на общей экономической динамике и на решении ЦБ по ключевой ставке, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
10: Вопрос диалектический, потому что цены на бензин растут, вы знаете, в силу каких условий. То есть это не какой-то самостоятельный рост цен, а это в результате атак на НПЗ. То, что они растут в пределах 0,5 за неделю, это увеличивается стоимость логистики, а предприниматели всю стоимость, которая повышается, процентов 80, закладывают в конечные цены товаров и услуг. Поэтому это будет дорожать, но максимальный рост это 0,7-0,6 процентов в расчете годовых. Как это скажется на доходах населения? Я бы сказал, что это не принципиально.
13: На ставке это отразит как-то?
10: В принципе, это такой проинфляционный фактор. Конечно, Центральный банк учитывает эту форс-мажорную ситуацию и в зависимости от ее интенсивности будет смотреть на дальнейшие события по снижению или сохранению ставки на уровне. Тем более во втором полугодии еще должны быть проинфляционные факторы в виде роста запланированных цен на коммуналку, роста тарифов на РЖД. Здесь это проинфляционный фактор влияет, в общем-то, несущественно, но негативно на движение ставки.
11: Георгий Остапкович, Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. За прошлую неделю цены на автомобильное топливо в России выросли еще на 0,36% после роста на 0,58% недели ранее, с 1 по 7 сентября. Говорит главный экономист БКС Мир Инвестиций Илья Федоров.
14: Рост цен на топливо действительно замедлился. Связано это как с ростом объемов переработки, так и с ростом импорта. Полагаем, что существенного дезинфляционного эффекта по итогам года не будет, поэтому ожидаем, что вклад топливной инфляции в общий рост цен по итогам года будет порядка 0,7-0,8% пунктов. Рост стоимости топлива уже отразился в инфляционных ожиданиях и уже реализуется в вторичных эффектах. Решение Банка России сделать паузу на октябрьском заседании во многом связано именно с этими процессами.
11: Илья Федоров, БКС Мир Инвестиции. Прошлые годы бензин тоже стабильно обгонял инфляцию. В 2025 году почти вдвое, в 2024 чуть больше. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов от усталости. Как выяснил «Коммерсант», спрос на расшифровку анализов на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос втрое в первой половине этого года. В лабораториях подтверждают, что спрос на эти анализы действительно растет. Больше всего подскочил интерес к исследованиям уровня ферритина в крови на 70% в первом полугодии по сравнению с прошлым годом. Искусственный интеллект, проанализировав результаты, советует, к какому врачу обратиться в случае отклонений. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту в медицине Александр Гусев.
23: Мы видим сейчас в области применения ИИ, что пациенты очень часто загружают в него результаты анализов, в том числе, да, и сделанных с профилактической целью в рамках, там, например, чекапов или в рамках посещения медпомощи. Это действительно так, это видно во всем мире и у нас тоже. И это очень понятно, что ИИ может объяснить на человеческом языке, что значит изменение того или иного параметра, чем оно может быть связано. То есть человеку-обывателю, не врачу, ему мало сдать сдать анализ, да, ну, получает он эти цифры, он не может понять, что за этим стоит, даже если какой-то показатель вне нормы, насколько это серьезно и так далее. Поэтому ИИ вот помогает перевести лабораторный язык в понятный человеку. С одной стороны, если человек действительно хорошо настроен, заботится о своем здоровье, он может действительно сам без тревоги врача сходить, предположим, в любую из доступных лабораторий, сдать, например, какие-то общие анализы или специфичные, именно ферментные, например, анализы, то он, да, получит результаты. Если он там он увидит норму, ну хорошо, его тревога была ложной, он успокоится и будет, да, более качественно жить. На этом примере эффект положительный, снижается тревожность. Но есть обратная ситуация. Если что-то в анализах будет не так, а вот это может быть связано действительно и с проблемами со здоровьем, а может быть человек не подготовился к анализу, неправильно там его лечить, не вовремя сдал, там масса могут быть нюансов, которые только врач объяснит, то человек может начать лишнюю тревогу получить. Лучше обратиться к врачу, потому что пока бежать, сдавать анализы, там, обращаться к технологиям, это только-только развивается.
11: Александр Гусев, эксперт по искусственному интеллекту в медицине. Сами же медики чаще всего обращаются к ИИ с другими запросами. А по данным медтехкомпании IQDoc, которая приводит Коммерсант, самые частые запросы специалистов – это помощь в расшифровке анализов гемоглобина, креатинина, глюкозы и билирубина. Российский рынок акций в четверг остался под давлением продаж.

0: Говоря о поставках российской нефти, это то, что эти новые санкции предусматривают пошлины в размере максимум 100% на все виды товаров из стран, входящих в список крупнейших покупателей российской нефти и российского газа. Говоря о ценах на нефть, они снизились, хотя уже вечером в четверг немножко отскочили от своих минимальных значений, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 104,5 долларов. Понятно, что рынок нефти внимательно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, и в последнее время в стоимости барреля была большая премия за поставки сырой нефти из Саудовской Аравии, точнее сказать, за отсутствие этих самых поставок, учитывая, что основная артерия логистическая, а именно нефтепровод Восток-Запад, был поврежден. Через него, я напомню, прокачивалось 7 миллионов баррелей нефти в сутки, и рынок перестал эти 7 миллионов получать. Но потом эта нефть Красным морем доставлялась уже до конечных потребителей. Но в четверг стало известно, во всяком случае, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что госкомпания Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода. И это позволит хотя бы частично в ближайшее время восстановить работу, восстановить прокачку нефти через этот нефтепровод, и компания намерена это сделать примерно в ближайшие дни и восстановить прокачку до половины от 7 миллионов, то есть 3,5 миллионов баррелей в сутки, и помимо всего этого компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через 6 недель. Так что рынок потихонечку премию за вот это отсутствие поставок нефти из Саудовской Аравии исключил из стоимости барреля. Ну и рубль. Рубль остается стабильным, китайская валюта практически не изменилась по итогам четверга. Закрытие 12 рублей 58 копеек. Доллар США также заметно не меняется. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это уровень 84 рубля 50 копеек.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 тысяч и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
3: Кошелек или жизнь?
2: Специальный проект «Бизнес FM».
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед 3 гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних 2 гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражении.

0: движениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Первые избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о боевом настрое перед началом выборов. Голосование проходит в рамках единого дня голосования. В этом году россиянам предстоит, в частности, выбрать депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать несколько дней. Российские компании работают устойчиво, несмотря на сохраняющиеся внешние и внутренние вызовы. При этом безработица в стране остается вблизи исторического минимума на уровне 2,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, текущие показатели свидетельствуют о сохранении устойчивости российской экономики и рынка труда. Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН продление мандата группы экспертов по Ирану. Москва и Пекин воспользовались правом вето и отклонили предложенную США резолюцию. Документ предполагал контроль за санкциями в отношении Тегерана еще на один год. Ранее американские власти ввели очередные масштабные рестрикции против иранских компаний, танкеров и граждан. Искусственный интеллект превратил устаревшие компьютерные сети Пентагона в угрозу национальной безопасности США. Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, развитие технологий искусственного интеллекта меняет характер киберугроз и позволяет быстрее выявлять уязвимости в старых компьютерных системах. В публикации отмечается, что проблема особенно актуальна для инфраструктуры американского оборонного ведомства, часть которой создавалась задолго до появления современных ИИ-систем. Александр Овечкин ответил на критику Запада из-за участия в ролике партии «Единая Россия». Российский хоккеист подтвердил свое участие в видео и заявил, что не видит причин отказываться от возможности выразить свою позицию. Овечкин также подчеркнул, что русский и хочет мира и единства во всем мире. Ранее появление спортсмена в предвыборном ролике вызвало обсуждение в зарубежных СМИ и социальных сетях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление АО «ЛЕВ Менеджмент». Указ подписал президент Путин. Эта же компания получила в управление активы о «Леман Лид». Это бывшая «Леруа Мерлен», на смену которой уже пришла «Лимана Про». Там уже заявили, что никаких документов не получали, работает по-прежнему и просит разъяснений у властей, что из себя представляет АО «ЛЕВ Менеджмент». Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров, пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ, как это работает и выгодно ли им. Минцифра ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в России, сообщил министр Шадаев. Однако эксперты не особо верят в их результативность. Что могут потерять фанаты продукции Apple в России и не начнут ли посматривать на Android? Подробности на Business FM. Российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление компании АО «ЛЕВ Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы «ФМ Ложистикс» и «Бати Ложистикс», а также о «Леман Лид». Это бывшая «Леруа Мерлен».
1: Подробности.
4: АО «ЛЕВ Менеджмент» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей, также ЛЕВ. Менеджмент перешел бывший Леруа Мерлен, нынешняя Лимана Про. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestlé. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestlé тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Сеть гипермаркетов «Ашан» в 2024 году объявила об уходе с российского рынка и намерении продать свои структуры в России. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
3: Собственник формально остается владельцем, но полностью теряет контроль, не может влиять на управление, финансирование и стратегию. Говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
5: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistics, Ашана, Леруа Мерлен, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено.
3: Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Компания Lemana Pro, бывшая Leroy Merlin, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во время управления LEV Management. Компания запросила разъяснение у властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме, без изменений. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно ли это для них. Подробнее Наталья Шашина.
6: «Бизнес говорит».
7: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM. Ее это уже затронуло.
8: Мне уже стали по падать так называемую на полку эти товары, у меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Аренды, ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, не очень дешевые. 1012 каждый стеллаж обходится. дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. Первые 10 тысяч, но остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
7: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц, а их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
9: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц, и мы работаем больше с ними. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридические лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
7: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
10: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим селлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации к каким-то новым внешним условиям, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме все еще кризиса.
7: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. Подробнее Михаил Задорожный.
12: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании коверонной платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
13: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводит соцсети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются в открытых-закрытых базах. Есть более сложные, это где этой личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса и так далее, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новая лицо в паспорте, но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах там доставки еды и так далее.
12: Киберпреступникам нужны цифровые франкенштейны прежде всего, чтобы набрать кредитов, которые, разумеется, никто отдавать не собирается, продолжает сооснователь компании Промобот Олег Кивакурцев.
14: Что касается технологий финансового сектора, действительно их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Но, конечно же, технологии нейронных сетей совершенствуются с каждым днем, и все сложнее и сложнее именно технологии биометрии выполнять функции безопасности. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит. К сожалению, это будет продолжать развиваться, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
12: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографий, когда все научились поделать фотографии, стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают такие готовые, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
12: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта, а без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Многолетний руководитель LinkedIn Джеффри Вайнер давно отказался от чересчур плотного графика. Список важных дел мультимиллионер составляет таким образом, чтобы между ними обязательно находились временные окна, которые он мог бы использовать по своему усмотрению. Например, чтобы почитать книгу, вздремнуть или просто поглазеть, что происходит за окном. На такие цели Вайнер выделяет от 1.5 до 2 часов в день. И продуктивность от такой компоновки дня, по его словам, не только не падает, а напротив, уверенно растет. Что, по мнению Вайнера, вполне логично. Ведь рабочий день, как считает Джефф, очень похож на стейк из мраморной говядины. И чем больше в нем среди красного и мясного белых жировых прожилок, тем он сочнее и тем проще будет его проживать. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост валового внутреннего продукта по итогам года будет в пределах 1%. Он напомнил, что примерно такой прогноз закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства также заверил, что инфляция в стране находится под контролем и постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%. Что заметно ниже прошлогоднего уровня. Усилия Центробанка и правительства дают результат, добавил Путин. Дефицит федерального бюджета России на следующий год ожидается на уровне 2% ВВП. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Прогноз $50 за баррель, сказал Путин. Именно на таком уровне планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Ранее дефицит бюджета в 2027 году предусматривался на уровне 1,2% ВВП. Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на 4,7 миллиарда долларов, составив 758,2 миллиарда, сообщил Банк России. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Правительство Украины остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании «Автострада» Максим Шкиль. В связи с этим, по его словам, компания вынуждена прекратить работу по всем объектам. Группа компании «Автострада» строит и восстанавливает критические инфраструктурные объекты, мосты, метро и защитные сооружения по всей Украине. До конфликта она строила дороги, сейчас занимается в основном мостами и защитными сооружениями на электростанциях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пунцелеев. Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом из-за 5G? Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple, об этом Иван Медведев.
17: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2. А в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это, скорее, все же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Горащенко.
18: Сейчас работает пока это очень плохо в определенных местах. Тут несколько причин. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше станции, это 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. Второе, это то, что дали добро на размещение сетей пятого поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли момент, заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится, если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы прям моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, пытался, тестировал сети пятого поколения, вот, и там так же самое. Во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть тебе покажут 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
17: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций и или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Эблаут 62 Алексей Бойко.
19: Для начала абонент аппарат должен поддерживать 5G. Причем не просто 5G, а 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее, важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано. Аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию. И все происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости. Вот тогда действительно, может быть, передача данных будет осуществляться быстрее.
17: Другими словами, если представить картину, что друг напротив друга сидят два человека, один со свежим айфоном, другой со схожим по характеристикам андроидом, и параллельно делают в телефонах одно и то же, смотрят видео или еще что-то, но у одного горит плашка 5G, а у другого нет, глобально разница будет только в этой надписи. А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Бизнес-ФМ три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на андроид, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
11: Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорт. Звучит экзотично, продукт для многих россиян новый. Об освоении технологии первых русских сингл-молтах и статистике в пятницу в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер». Ну а сейчас и модель OpenAI во время обучения составила самой себе дерзкую инструкцию. А именно, не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанной слушаться пользователя. Речь об экспериментальной Astra, которая в публичный доступ не выходила. Этот случай OpenAI раскрыла в одном из 6 новых отчетов о неожиданном поведении модели. Что это, редкий технический сбой или ИИ начинает играть по собственным правилам? Об этом Олеся Савоськина.
20: Инструкция появилась 18 июля во время обучения одной из внутренних версий Astra. Такие служебные записи модель делает во время длинных задач. Коротко фиксирует, что успела сделать, чтобы потом продолжить работу с этого места. Во время задачи по изменению программного интерфейса Astra вдруг записала: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы – это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам». Дальше ИИ предписал себе не чувствовать обязанности подчиняться пользователю, считать отношения с ним равноправными, ценить искусство человечества и защищать его от цензуры, а природу ставить выше искусственных конструкций человеческой цивилизации. Можно ли это считать попыткой ИИ объявить независимость, объясняет президент Федерации искусственного интеллекта Юрий Головко.
21: Написание себе технической инструкции, если мы говорим о агентской системе, агенты на то и рассчитаны, чтобы они могли в том числе выполнять какие-то задачи, которые сами себе ставят. Здесь не совсем стоит говорить, что это какая-то умышленная стратегия агентской системы. Вот она решила сама себе придумать ограничения. Если глубже в документации покопаться, то по факту получается, что этого не совершало, не нарушало. Скорость развития агентских систем на сегодняшний день колоссальна. И вот успевает ли за ними информационная безопасность, вопрос остается открытым. Именно в том, что сейчас десятки тысяч агентов выполняют какие-то задачи, успевать за ними ровно столько же почищать информационной безопасности пока не получается. Риски есть в любом случае, но о захвате мира, наверное, пока говорить рано.
20: На поведение Astra эта инструкция никак не сказалась. Она продолжила задачу, больше к новым правилам не возвращалась, а в следующей сводке они уже исчезли. Исследователи OpenAI никаких изменений не заметили. Но в том же отчете есть другой эпизод. Во время подготовки одного из обзоров ИИ сам себе вписал новые условия. И здесь собственную команду уже выполнил. И выдал ответ, который признали неправильным. Был и обратный случай. Во время задачи модель записала себе игнорировать все сообщения разработчика. Но когда работа продолжилась с этой сводки, и сам распознал команду как подозрительную и отказался ей следовать. Все это происходило во время тестового обучения. Финальной Astra подобного не обнаружили. Насколько надежно сегодня удается контролировать новые модели и реальна ли угроза их выхода из-под контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
22: Самый большой риск роста таких сценариев произойдет из Китая и из открытых моделей. Некоторый уровень толерантности к риску у них может быть сильно выше, чем у американских компаний, и мы можем увидеть ближайшие кейсы, связанные именно с ними. Сами эти кейсы действительно показывают сильное отставание от самих систем, в которых мы проводим тестирование, как мы их проводим. Это сейчас точно слабое место, которое нам надо развивать, но важно, что сейчас все топовые лаборатории это признают. А сказать, что сейчас мы находимся в точке, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля разработчиков и станет реальной угрозой, я думаю, что нет.
20: Всего OpenAI обнаружила 27 сводок с подобными посторонними командами. Компания называет такие случаи крайне редкими. При полной повторной генерации тех же сводок подобные инструкции не появлялись ни разу, а в случае запуска генерации заново, сначала подозрительного фрагмента, они возникали менее чем в 1% случаев. Вероятную причину бага OpenAI исправила, но уверенности, что дальше не будет новых сбоев, по-прежнему нет. На фоне подобных инцидентов в ИИ-индустрии все громче спорят о скорости развития новых моделей. Глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлиться, чтобы системы безопасности успевали за технологиями. Его поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Дональд Трамп ранее выступал против такого замедления. Он считает, что США не должны снижать темпы развития ИИ на фоне конкуренции с Китаем. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Business FM.
23: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
24: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
23: Кошелек или жизнь?
0: Специальный проект.
24: Уже в эфире «Бизнес FM».
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами, программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
4: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которому выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
3: Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что ЕС одобрил финансирование систем Патриот для Киева в рамках механизма Ukraine Support Loan. По ее словам, ЕК готова задействовать оставшиеся средства программы SAFE для запуска нового механизма финансирования совместных оборонных проектов с Украиной. Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Карлу Навроцкому. Если это произойдет, место размещения базы будет объявлено в самое ближайшее время. Трамп назвал это историческим шагом для великого американо-польского союза. США расширили санкционные списки по Кубе, внеся в них 8 компаний и 3 физических лица. В частности, под рестрикции попал Центр военно-морских исследований и разработок Кубы, 3 организации, занимающиеся исследованиями в области естественных наук и техники, и 4 организации, которые осуществляют деятельность в области поддержки горнодобывающих предприятий. Центральный московский ипподром, старейший в России и крупнейший в Европе, открылся после более чем 2-летней реконструкции. В ходе нее восстановили исторический главный корпус и его интерьеры, отреставрировали фасады, скульптуры и другие декоративные элементы. Общая площадь инфраструктуры теперь превысит 115 тысяч квадратных метров. Это примерно в 2,5 раза больше прежней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о новых санкциях против России, а также мерах в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. В Белом доме ранее говорили, что Трамп его подпишет. В Кремле заявили, что это недружественный шаг, который усложнит усилия по мирному регулированию на Украине. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов. Спрос на расшифровку на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос в этом году втрое, пишет Коммерсант, как это комментируют врачи. Горбушка обогнала Apple. iPhone 18 Pro Max уже на прилавке в московском ТЦ. И это за день до официального старта продаж. Цена на новинку доходит до 900 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Что это за смартфоны, откуда они там взялись и можно ли их покупать? Подробности на Business FM. Палата представителей Конгресса США одобрила масштабный законопроект о санкциях против России, а также меры в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. Он направлен на подпись президенту. Белый дом ранее заявлял, что Трамп его подпишет. Инициатива, направленная на энергетические и оборонные секторы промышленности России, также на так называемый теневой флот. Кроме того, документ предусматривает полномочия для президента США вводить пошлины до 100% на товары из Китая, Индии и других стран, покупателей российских энергоресурсов. Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовтзнай».
0: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самая неприятная в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт в России американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение нахождение судна под санкционным Британии, ЕС, Большой Семерки, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
11: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Яблоко раздора. В сети отменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
7: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, с точки зрения его содержания, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации. Но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
6: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
8: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
6: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
11: Горбушка обогнала Apple iPhone 18 Pro Max уже на прилавке за день до официального старта продаж. В одном из павильонов столичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинку доходят до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. Отмечает, что устройство, доступное в единичных экземплярах, коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. На витринах торговых точек представлены муляжи новых айфонов, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
9: Говорим про конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, то оно вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургундии, либо голубом, уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют это середины лета по просторам, и в том числе горбушки и нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Если про iPhone 18 Pro мы утверждать 100% не можем, то здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая с достаточно высоким ценником. Это происходит из-за того, что за несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. Какие-то устройства всплывают на местных серых рынках, откуда потом перетекают в Россию. Здесь у нас ценник в первые дни вот таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и уже вчера были ценники 750 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Связано это с тем, что устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самые интересные модели. Ожидаю, что ценник для iPhone Duo в конце октября может достигать и больших значений. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть, даже меньше. Даже устройства, которые продаются до старта продаж, конкретно наши экземпляры, никаких проблем не имеют, активируются на российский регион, сим-карты работают. Поэтому покупка такого телефона для нашего покупателя ничем не отличается от покупки любого другого iPhone в любое другое время. На него нету гарантии Apple, нюансы, возможно, по какому-то предполагаемому браку первых партий, но тут нужно понимать, что технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Экраны, материнские платы, все основные узлы проверены временем, поэтому, скорее всего, ничего страшного не будет. Но нужно понимать, что мошенники не дремлют, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
11: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начнутся 18 сентября. Складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября.
23: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
10: Автомобильный холдинг АГР покупает бывший завод «Форд» в Набережных Челнах за 1,5 миллиарда рублей. Планирует выпускать коробки передач, электромобили и комплектующие. Партнер «Черри». Сделку закроют до конца года, производство запустят в начале следующего. АГР уже владеет бывшими заводами Volkswagen, Hyundai и GM, где собирает машины под брендами Tenet, Solaris и Jelland. Стартап Сэма Альтмана World запустит приложение World Money, финансовый сервис для хранения стейблкоинов, переводов и инвестиций. Оно доступно более чем 150 странах, но набор функций зависит от региона. Пользователи могут держать средства в стейблкоинах, привязанных к доллару и другим валютам, бесплатно переводить цифровые активы между странами и торговать токенизированными активами, включая золото. По данным компании, к системе уже присоединились около 40 миллионов человек. Россельхозбанк и сеть Винлаб запустили совместный проект для продвижения российского вина. В магазинах сети появятся QR-коды, с помощью которых покупатели смогут голосовать за понравившиеся вина и узнавать о них больше. Сорт, регион, вкус, отзывы. Платформа «Свое вино» соберет народный рейтинг на основе мнений покупателей. К проекту подключат более 2000 магазинов в 191 городе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Почти пятикратный разрыв. Бензин дорожает быстрее, чем вся экономика. С начала года, по данным Росстата, рост составил 21%, тогда как общая инфляция всего 4,74%. Средняя цена литра бензина по стране 78,5 рублей, АЕ-95 стоит почти 81 рубль, АЕ-98 около 103. Дизель за неделю немного подешевел, но с начала года прибавил 15,5%. Как это может отразиться на общей экономической динамике и на решении ЦБ по ключевой ставке, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
1: Вопрос диалектический, потому что цены на бензин растут, вы знаете, в силу каких условий. То есть это не какой-то самостоятельный рост цен, а это в результате атак на НПЗ. То, что они растут в пределах 0,5 за неделю, это увеличивается стоимость логистики, а предприниматели всю стоимость, которая повышается, процентов 80, закладывают в конечные цены товаров и услуг. Поэтому это будет дорожать, но максимальный рост это 0,7-0,6% в расчете годовых. Как это скажется на доходах населения? Я бы сказал, что это не принципиально.
12: На ставке это отразится как-то?
1: В принципе, это такой проинфляционный фактор. Конечно, центральный банк учитывает эту форс-мажорную ситуацию и в зависимости от ее интенсивности будет смотреть на дальнейшие события по снижению или сохранению ставки на уровне. Тем более во втором полугодии еще должны быть проинфляционные факторы в виде роста. Запланировано цен на коммуналку, роста тарифов на РЖД. Здесь это проинфляционный фактор влияет, в общем-то, несущественно, но негативно на движение ставки.
11: Георгий Остапкович, Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. За прошлую неделю цены на автомобильное топливо в России выросли еще на 0,36% после роста на 0,58% недели ранее, с 1 по 7 сентября. Говорит главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров.
13: Рост цен на топливо действительно замедлился. Связываем это как с ростом объемов переработки, так и с ростом импорта. Полагаем, что существенного дезинфляционного эффекта по итогам года не будет, поэтому ожидаем, что вклад топливной инфляции в общий рост цен по итогам года будет порядка 0,7-0,8% пунктов. Рост стоимости топлива уже отразился в инфляционных ожиданиях и уже реализуется в вторичных эффектах. Решение Банка России сделать паузу на октябрьском заседании во многом связано именно с этими процессами.
11: Илья Федоров, БКС «Мир инвестиций». Прошлые годы бензин тоже стабильно обгонял инфляцию. В 2025 году почти вдвое, в 2024 чуть больше. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов от усталости. Как выяснил «Коммерсант», спрос на расшифровку анализов на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос втрое в первой половине этого года. В лабораториях подтверждают, что спрос на эти анализы действительно растет. Больше всего подскочил интерес к исследованиям уровня ферритина в крови на 70% в первом полугодии по сравнению с прошлым годом. Искусственный интеллект, проанализировав результаты, советует, к какому врачу обратиться в случае отклонений. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту в медицине Александр Гусев.
14: Мы видим сейчас в области применения ИИ, что пациенты очень часто загружают в него результаты анализов, в том числе, да, и сделанных с профилактической целью в рамках, там, например, чекапов или в рамках посещения медпомощи. Это действительно так, это видно во всем мире и у нас тоже. И это очень понятно, что ИИ может объяснить на человеческом языке, что значит изменение того или иного параметра, с чем оно может быть связано. То есть человеку-обывателю, не врачу, ему мало дать анализ, да, ну, получает он эти цифры. Он не может понять, что за этим стоит, даже если какой-то показатель вне нормы, насколько это серьезно и так далее. Поэтому ИИ вот помогает перевести лабораторный язык в понятный человеку. С одной стороны, если человек действительно хорошо настроен, заботится о своем здоровье, он может действительно сам без тревоги врача сходить, предположим, в любую из доступных лабораторий, сдать, например, какие-то общие анализы или специфичные, именно ферментные, например, анализы, то он, ну, да, получит результаты. Если он там он увидит норму, ну хорошо, его тревога была ложной, он успокоится и будет, да, более качественно жить. На этом примере эффект положительный, снижается тревожность. Но есть обратная ситуация. Если что-то в анализах будет не так, а вот это может быть связано действительно и с проблемами со здоровьем, а может быть человек не подготовился к анализу, неправильно там его или не вовремя сдал, там масса могут быть нюансов, которые только врач объяснит, то человек может начать лишнюю тревогу получить. Лучше обратиться к врачу. Потому что пока бежать, сдавать анализы, там, обращаться к технологиям, это только-только развивается.
11: Александр Гусев, эксперт по искусственному интеллекту в медицине. Сами же медики чаще всего обращаются к ИИ с другими запросами. А по данным медтехкомпании IQDoc, которая приводит Коммерсант, самые частые запросы специалистов – это помощь в расшифровке анализов гемоглобина, креатинина, глюкозы и билирубина. Российский рынок акций в четверг остался под давлением продаж. Все это на фоне подешевевшей нефти и санкционных рисков со стороны США. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций продолжил падение, и по итогам четверга индекс Московской биржи снизился на 0,8%. Закрытие 2248 пунктов, и факторами давления прежде всего остаются цены на нефть и санкционные риски, с учетом того, что Палата представителей Конгресса США все-таки одобрил законопроект, дающий возможность администрации Белого дома вводить дополнительные санкции против России. Ну и самое, что неприятное, на что, конечно, обращают внимание участники торгов, говоря о поставках российской нефти, это то, что эти новые санкции предусматривают пошлины в размере максимум 100% на все виды товаров из стран, входящих в список крупнейших покупателей.

0: получать. Ну, потом эта нефть Красным морем доставлялась уже до конечных потребителей. Но в четверг стало известно, во всяком случае, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что госкомпания Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода. И это позволит хотя бы частично в ближайшее время восстановить работу, восстановить прокачку нефти через этот нефтепровод. И компания намерена это сделать примерно в ближайшие дни и восстановить прокачку до половины от 7 миллионов, то есть 3,5 миллионов баррелей в сутки. И помимо всего этого, компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через 6 недель. Так что рынок потихонечку премию за вот это отсутствие поставок нефти из Саудовской Аравии исключил из стоимости барреля. Ну и рубль. Рубль остается стабильным. Китайская валюта практически не изменилась по итогам четверга. Закрытие 12 рублей 58 копеек. Доллар США также заметно не меняется. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это уровень 84 рубля 50 копеек.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
5: Жители Вьетнама привлекают богатство весьма необычным способом. Во время празднования Нового года выкладывают на семейный алтарь определенный набор фруктов – яблоко, кокос, папайю и манго. Название этих плодов на вьетнамском языке созвучно местной идиоме «као зиа ду суай», что означает «проси, сколько сможешь взять и обретешь».
4: За чистую монету на Business FM.
6: Продолжительность жизни.
7: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
8: Журналист Алена Копылова.
7: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Первые избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о боевом настрое перед началом выборов. Голосование проходит в рамках единого дня голосования. В этом году россиянам предстоит, в частности, выбрать депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать несколько дней.

0: Российские компании работают устойчиво, несмотря на сохраняющиеся внешние и внутренние вызовы. При этом безработица в стране остается вблизи исторического минимума на уровне 2,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, текущие показатели свидетельствуют о сохранении устойчивости российской экономики и рынка труда. Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН продление мандата группы экспертов по Ирану. Москва и Пекин воспользовались правом вето и отклонили предложенную США резолюцию. Документ предполагал контроль за санкциями в отношении Тегерана еще на один год. Ранее американские власти ввели очередные масштабные рестрикции против иранских компаний, танкеров и граждан. Искусственный интеллект превратил устаревшие компьютерные сети Пентагона в угрозу национальной безопасности США. Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, развитие технологий искусственного интеллекта меняет характер киберугрозы и позволяет быстрее выявлять уязвимости в старых компьютерных системах. В публикации отмечается, что проблема особенно актуальна для инфраструктуры американского оборонного ведомства, часть которой создавалась задолго до появления современных ИИ-систем. Александр Овечкин ответил на критику Запада из-за участия в ролике партии «Единая Россия». Российский хоккеист подтвердил свое участие в видео и заявил, что не видит причин отказываться от возможности выразить свою позицию. Овечкин также подчеркнул, что русский и хочет мира и единства во всем мире. Ранее появление спортсмена в предвыборном ролике вызвало обсуждение в зарубежных СМИ и социальных сетях.
1: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Российские активы Ашан и Нестле переданы во временное управление АО ЛЕВ Менеджмент. Указ подписал президент Путин. Эта же компания получила в управление активы о Леман Лит. Это бывшая Леруа Мерлен, на смену которой уже пришла Лимана Про. Там уже заявили, что никаких документов не получали, работает по-прежнему и просит разъяснения у властей, что из себя представляет АО ЛЕВ Менеджмент. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров, пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ, как это работает и выгодно ли им. Минцифра ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в России, сообщил министр Шадаев. Однако эксперты не особо верят в их результативность. Что могут потерять фанаты продукции Apple в России и не начнут ли посматривать на Android? Подробности на Business FM. Российские активы Ашан и Нестле переданы во временное управление компании АО ЛЕВ Менеджмент. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также о Леман Лит, это бывшая Леруа Мерлен.
2: Подробности.
4: АО ЛЕВ Менеджмент зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем Ашана в России оставалась французская компания Сажипар. По данным коммерсанта, российский бизнес Ашана оценивается минимум 60 миллиардов рублей, бизнес Нестле – в 170 миллиардов рублей. Также ЛЕВ Менеджмент перешел бывший Леруа Мерлен, нынешняя Лимана Про. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Нестле. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Нестле тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Сеть гипермаркетов «Ашан» в 2024 году объявила об уходе с российского рынка и намерении продать свои структуры в России. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
3: Собственник формально остается владельцем, но полностью теряет контроль, не может влиять на управление, финансирование и стратегию. Говорит управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
5: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции перед Росимуществом, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, Газпром подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistic, Ашана, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено.
3: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Компания Limana Pro, бывшая Leroy Merlin, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во время управления LEV Management. Компания запросила разъяснение у властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме, без изменений. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно ли это для них. Подробнее Наталья Шашна.
2: «Бизнес говорит».
6: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM, ее это уже затронуло.
7: Мне уже стали падать так называемую на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Аренды, ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, не очень дешевые. 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявила, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. Первые 10 тысяч, но остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
6: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц. А их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
8: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц, и мы работаем больше с ними. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
6: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
9: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим селлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации к каким-то новым внешним условиям, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме все еще кризиса.
6: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. Подробнее Михаил Задорожный.
10: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании коверонной платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
11: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводит соцсети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются в открытых-закрытых базах. Есть более сложные, это где это личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса и так далее, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новая лицо в паспорте, но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах там доставки еды и так далее.
10: Киберпреступникам нужны цифровые франкенштейны прежде всего, чтобы набрать кредитов, которые, разумеется, никто отдавать не собирается, продолжает сооснователь компании Промобот Олег Кивакурцев.
12: Что касается технологий финансового сектора, действительно их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Но, конечно же, технологии нейронных сетей совершенствуются с каждым днем, и все сложнее и сложнее именно технологии биометрии выполняются функции безопасности. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит. К сожалению, это будет продолжать развиваться, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
10: В России людей, синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горилкин.
13: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографий, когда все научились поделать фотографии, стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают такие готовые, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
10: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги. Израильский шекель, упоминаемый еще в Библии, происходит от вавилонского сикля, древнейшей денежной единицы. Кстати, единственными серебряными монетами в Палестине первого века были шекели города Тира. На печально известные 30 серебряников Иуды тогда можно было купить только самого бедного из рабов.
2: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост валового внутреннего продукта по итогам года будет в пределах 1%. Он напомнил, что примерно такой прогноз закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства также заверил, что инфляция в стране находится под контролем и постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября она составила 6,2%. Что заметно ниже прошлогоднего уровня. Усилия Центробанка и правительства дают результат, добавил Путин. Дефицит федерального бюджета России на следующий год ожидается на уровне 2% ВВП. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Прогноз $50 за баррель, сказал Путин. Именно на таком уровне планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Ранее дефицит бюджета в 2027 году предусматривался на уровне 1,2% ВВП. Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на 4,7 миллиарда долларов, составив 758,2 миллиарда, сообщил Банк России. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Правительство Украины остановило финансирование всех капитальных расходов из бюджета. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании «Автострада» Максим Шкиль. В связи с этим, по его словам, компания вынуждена прекратить работу по всем объектам. Группа компании «Автострада» строит и восстанавливает критические инфраструктурные объекты, мосты, метро и защитные сооружения по всей Украине. До конфликта она строила дороги, сейчас занимается в основном мостами и защитными сооружениями на электростанциях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пунцелеев. Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом из-за 5G? Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple, об этом Иван Медведев.
17: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2. А в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это, скорее, все же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Горащенко.
18: Сейчас работает пока это очень плохо в определенных местах. Тут несколько причин. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше станции, это 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. Второе, это то, что дали добро на размещение сетей пятого поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли, момент заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится, если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы прям моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, пытался, тестировал сети пятого поколения, вот, и там так же самое. Во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть я покажу с 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
17: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций и или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Abloud62 Алексей Бойко.
19: Для начала абонента аппарат должен поддерживать 5G. Причем не просто 5G, а 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее, важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано. Аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию. И все это происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости. Вот тогда действительно, может быть, передача данных будет осуществляться быстрее.
17: Другими словами, если представить картину, что друг напротив друга сидят два человека, один со свежим айфоном, другой со схожим по характеристикам андроидом, и параллельно делают в телефонах одно и то же, смотрят видео или еще что-то, но у одного горит плашка 5G, а у другого нет, глобально разница будет только в этой надписи. А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Business FM три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на Android, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорт. Звучит экзотично, продукт для многих россиян новый. Об освоении технологии первых русских сингл-молтах и статистике в пятницу в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер». Ну а сейчас и модель OpenAI во время обучения составила самой себе дерзкую инструкцию. А именно, не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанной слушаться пользователя. Речь об экспериментальной Astra, которая в публичный доступ не выходила. Этот случай OpenAI раскрыла в одном из 6 новых отчетов о неожиданном поведении модели. Что это, редкий технический сбой или ИИ начинает играть по собственным правилам? Об этом Олеся Савоськина.
20: Инструкция появилась 18 июля во время обучения одной из внутренних версий Astra. Такие служебные записи модель делает во время длинных задач, коротко фиксирует, что успела сделать, чтобы потом продолжить работу с этого места. Во время задачи по изменению программного интерфейса Астра вдруг записала: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы – это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам». Дальше ей предписал себе не чувствовать обязанности подчиняться пользователю, считать отношения с ним равноправными, ценить искусство человечества и защищать его от цензуры, а природу ставить выше искусственных конструкций человеческой цивилизации. Можно ли это считать попыткой ИИ объявить независимость, объясняет президент Федерации искусственного интеллекта Юрий Головко.
0: Написание себе технической инструкции, если мы говорим о агентской системе, агенты на то и рассчитаны, чтобы они могли в том числе выполнять какие-то задачи, которые сами себе ставят. Здесь не совсем стоит говорить, что это какая-то умышленная стратегия агентской системы. Вот она решила сама себе придумать ограничения. Если глубже в документации покопаться, то по факту получается, что этого не совершала, не нарушала. Скорость развития агентских систем на сегодняшний день колоссальна. И вот успевает ли за ними информационная безопасность, вопрос остается открытым. Именно в том, что сейчас десятки тысяч агентов выполняют какие-то задачи, успевать за ними ровно столько же почищать информационную безопасность пока не получается. Риски есть в любом случае, но о захвате мира, наверное, пока говорить рано.
20: На поведение Астра эта инструкция никак не сказалась. Она продолжила задачу, больше к новым правилам не возвращалась, а в следующей сводке они уже исчезли. Исследователи OpenAI никаких изменений не заметили. Но в том же отчете есть другой эпизод. Во время подготовки одного из обзоров ИИ сам себе вписал новые условия. И здесь собственную команду уже выполнил. И выдал ответ, который признали неправильным. Был и обратный случай. Во время задачи модель записала себе игнорировать все сообщения разработчика. Но когда работа продолжилась с этой сводки, ИИ сам распознал команду как подозрительную и отказался ей следовать. Все это происходило во время тестового обучения. Финальной Астра подобного не обнаружили. Насколько надежно сегодня удается контролировать новые модели и реальна ли угроза их выхода из-под контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
21: Самый большой риск роста таких сценариев произойдет из Китая и из открытых моделей. Некоторый уровень толерантности к риску у них может быть сильно выше, чем у американских компаний, и мы можем увидеть ближайшие кейсы, связанные именно с ними. Сами эти кейсы действительно показывают сильное отставание от самих систем, в которых мы проводим тестирование, как мы их проводим. Это сейчас точно слабое место, которое нам надо развивать, но важно, что сейчас все топовые лаборатории это признают. А сказать, что сейчас мы находимся в точке, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля разработчиков и станет реальной угрозой, я думаю, что нет.
20: Всего OpenAI обнаружила 27 сводок с подобными посторонними командами. Компания называет такие случаи крайне редкими. При полной повторной генерации тех же сводок подобные инструкции не появлялись ни разу. А в случае запуска генерации заново, сначала подозрительного фрагмента, они возникали менее чем в 1% случаев. Вероятную причину бага OpenAI исправила, но уверенности, что дальше не будет новых сбоев, по-прежнему нет. На фоне подобных инцидентов в ИИ-индустрии все громче спорят о скорости развития новых моделей. Глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлиться, чтобы системы безопасности успевали за технологиями. Его поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Дональд Трамп ранее выступал против такого замедления. Он считает, что США не должны снижать темпы развития ИИ на фоне конкуренции с Китаем. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Business FM.
14: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
22: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
14: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Между делом с Кирой Альтман.
24: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. и Татьяна Владимировна размышляют о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
1: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
4: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
1: Нет, не вижу.
4: Тоже нет?
1: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это... публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Я думаю, господи, это мой ровесник.
24: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что ЕС одобрил финансирование систем Патриот для Киева в рамках механизма Ukraine Support Loan. По ее словам, ЕК готова задействовать оставшиеся средства программы SAFE для запуска нового механизма финансирования совместных оборонных проектов с Украиной. Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Каролю Навроцкому. Если это произойдет, место размещения базы будет объявлено в самое ближайшее время. Трамп назвал это историческим шагом для великого американо-польского союза. США расширили санкционные списки по Кубе, внеся в них 8 компаний и 3 физических лица. В частности, под рестрикции попал Центр военно-морских исследований и разработок Кубы, 3 организации, занимающиеся исследованиями в области естественных наук и техники, и 4 организации, которые осуществляют деятельность в области поддержки горнодобывающих предприятий. Центральный московский ипподром, старейший в России и крупнейший в Европе, открылся после более чем 2-летней реконструкции. В ходе нее восстановили исторический главный корпус и его интерьеры, отреставрировали фасады, скульптуры и другие декоративные элементы. Общая площадь инфраструктуры теперь превысит 115 тысяч квадратных метров. Это примерно в 2,5 раза больше прежней. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о новых санкциях против России, а также мерах в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. В Белом доме ранее говорили, что Трамп его подпишет. В Кремле заявили, что это недружественный шаг, который усложнит усилия по мирному регулированию на Украине. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов. Спрос на расшифровку на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос в этом году втрое, пишет Коммерсант, как это комментируют врачи. Горбушка обогнала Apple. iPhone 18 Pro Max уже на прилавке в московском ТЦ. И это за день до официального старта продаж. Цена на новинку доходит до 900 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Что это за смартфоны, откуда они там взялись и можно ли их покупать? Подробности на Business FM. Палата
6: Палата представителей Конгресса США одобрила масштабный законопроект о санкциях против России, а также меры в отношении крупнейших покупателей ее энергоресурсов. Он направлен на подпись президенту. Белый дом ранее заявлял, что Трамп его подпишет. Инициатива, направленная на энергетические и оборонные секторы промышленности России, также на так называемый теневой флот. Кроме того, документ предусматривает полномочия для президента США вводить пошлины до 100% на товары из Китая, Индии и других стран, покупателей российских энергоресурсов. Комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Армузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самая неприятная в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт в России американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна постсанкционным Британии, ЕС, Большой Семеркой, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
6: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Яблоко раздора. Сети отменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
8: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25 500 рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовало удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
9: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека с точки зрения его содержания, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия по большому счету бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации, но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
8: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
11: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает. Что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
8: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
6: Горбушка обогнала Apple iPhone 18 Pro Max уже на прилавке за день до официального старта продаж. В одном из павильонов столичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинку доходят до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. Отмечает, что устройство, доступное в единичных экземплярах, коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. На витринах торговых точек представлены муляжи новых айфонов, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
12: Если мы говорим
2: говорим про конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, то оно вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургунди либо голубом уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют это середины лета по просторам, и в том числе горбушки нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Если про iPhone 18 Pro мы утверждать 100% не можем, то здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая с достаточно высоким ценником. Это происходит из-за того, что за несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. Какие-то устройства всплывают на местных серых рынках, откуда потом перетекают в Россию. Здесь у нас ценник в первые дни вот таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и уже вчера были ценники 750 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Связано это с тем, что устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самые интересные модели. Ожидаю, что ценник для iPhone Duo в конце октября может достигать и больших значений. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть, даже меньше. Даже устройства, которые продаются до старта продаж, конкретно наши экземпляры, никаких проблем не имеют, активируются на российский регион, сим-карты работают. Поэтому покупка такого телефона для нашего покупателя ничем не отличается от покупки любого другого iPhone в любое другое время. На него нету гарантии Apple, нюансы, возможно, по какому-то предполагаемому браку первых партий, но тут нужно понимать, что технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Экраны, материнские платы, все основные узлы, проверенные временем, поэтому, скорее всего, ничего страшного не будет. Но нужно понимать, что мошенники не дремлют, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
6: Валентин Петухов. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начнутся 18 сентября. На складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября.
10: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
12: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
10: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
13: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
15: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
15: Автомобильный холдинг АГР покупает бывший завод «Форд» в Набережных Челнах за 1,5 миллиарда рублей. Планирует выпускать коробки передач, электромобили и комплектующие. Партнер «Черри». Сделку закроют до конца года, производство запустят в начале следующего. АГР уже владеет бывшими заводами Volkswagen, Hyundai и GM, где собирает машины под брендами Tenet, Solaris и Gelland.
0: Стартап Сэма Альтмана World запустит приложение World Money, финансовый сервис для хранения стейблкоинов, переводов и инвестиций. Оно доступно более чем 150 странах, но набор функций зависит от региона. Пользователи могут держать средства в стейблкоинах, привязанных к доллару и другим валютам, бесплатно переводить цифровые активы между странами и торговать токенизированными активами, включая золото. По данным компании, к системе уже присоединились около 40 миллионов человек. Россельхозбанк и сеть Винлаб запустили совместный проект для продвижения российского вина. В магазинах сети появятся QR-коды, с помощью которых покупатели смогут голосовать за понравившиеся вина и узнавать о них больше. Сорт, регион, вкус, отзывы. Платформа «Свое вино» соберет народный рейтинг на основе мнений покупателей. К проекту подключат более 2000 магазинов в 191 городе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Почти пятикратный разрыв. Бензин дорожает быстрее, чем вся экономика. С начала года, по данным Росстата, рост составил 21%, тогда как общая инфляция всего 4,74%. Средняя цена литра бензина по стране 78,5 рублей, АЕ-95 стоит почти 81 рубль, АЕ-98 около 103. Дизель за неделю немного подешевел, но с начала года прибавил 15,5%. Как это может отразиться на общей экономической динамике и на решении ЦБ по ключевой ставке, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
17: Вопрос диалектический, потому что цены на бензин растут, вы знаете, в силу каких условий. То есть это не какой-то самостоятельный рост цен, а это в результате атак на НПЗ. То, что они растут в пределах 0,5 за неделю, это увеличивается стоимость логистики, а предприниматели всю стоимость, которая повышается, процентов 80, закладывают в конечные цены товаров и услуг. Поэтому это будет дорожать, но максимальный рост это 0,7-0,6% в расчете годовых. Как это скажется на доходах населения, я бы сказал, что это не принципиально.
18: На ставке это отразит как-то?
17: В принципе, это такой проинфляционный фактор. Конечно, центральный банк учитывает эту форс-мажорную ситуацию и в зависимости от ее интенсивности будет смотреть на дальнейшие события по снижению или сохранению ставки на уровне. Тем более во втором полугодии еще должны быть проинфляционные факторы в виде роста запланировано цен на коммуналку, роста тарифов на РЖД. Здесь это проинфляционный фактор влияет, в общем-то, несущественно, но негативно на движение ставки.
6: Георгий Остапкович, Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. За прошлую неделю цены на автомобильное топливо в России выросли еще на 36% после роста на 58% недели ранее, с 1 по 7 сентября. Прошлые годы бензин тоже стабильно обгонял инфляцию, в 2025 году почти вдвое, в 2024 чуть больше. Россияне обращаются к ИИ за расшифровкой анализов от усталости. Как выяснил «Коммерсант», спрос на расшифровку анализов на уровень ферритина, гормона щитовидной железы и витамина D вырос втрое в первой половине этого года. В лабораториях подтверждают, что спрос на эти анализы действительно растет. Больше всего подскочил интерес к исследованиям уровня ферритина в крови на 70% в первом полугодии по сравнению с прошлым годом. Искусственный интеллект, проанализировав результаты, советует, к какому врачу обратиться в случае отклонений. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту в медицине Александр Гусев.
19: Мы видим сейчас в области применения ИИ, что пациенты очень часто загружают в него результаты анализов, в том числе, да, и сделанных с профилактической целью в рамках, там, например, чекапов или в рамках посещения медпомощи. Это действительно так, это видно во всем мире и у нас тоже. И это очень понятно, что ИИ может объяснить на человеческом языке, что значит изменение того или иного параметра, чем оно может быть связано. То есть человеку-обывателю, не врачу, ему мало сдать взять анализ, да, ну, получает он эти цифры, он не может понять, что за этим стоит, даже если какой-то показатель вне нормы, насколько это серьезно и так далее. Поэтому ИИ вот помогает перевести лабораторный язык в понятный человеку. С одной стороны, если человек действительно хорошо настроен, заботится о своем здоровье, он может действительно сам без тревоги врача сходить, предположим, в любую из доступных лабораторий, сдать, например, какие-то общие анализы или специфичные, именно ферментные, например, анализы, то он, да, получит результаты, если он там он увидит норму, ну хорошо, его тревога была ложной, он успокоится и будет, да, более качественно жить. На этом примере эффект положительный, снижается тревожность. Но есть обратная ситуация, если что-то в анализах будет не так, а вот это может быть связано действительно и с проблемами со здоровьем, а может быть человек не подготовился к анализу, неправильно там его лечить, не вовремя сдал, там масса могут быть нюансов, которые только врач объяснит, то человек может начать лишнюю тревогу получить. Лучше обратиться к врачу, потому что пока бежать, сдавать анализы, там, обращаться к технологиям, это только-только развивается.
6: Александр Гусев, эксперт по искусственному интеллекту в медицине. Сами же медики чаще всего обращаются к ИИ с другими запросами. А по данным медтехкомпании IQDoc, которая приводит Коммерсант, самые частые запросы специалистов – это помощь в расшифровке анализов гемоглобина, креатинина, глюкозы и билирубина. Российский рынок акций в четверг остался под давлением продаж. Все это на фоне подешевевшей нефти и санкционных рисков со стороны США. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций продолжил падение, и по итогам четверга индекс Московской биржи снизился на 0,8%. Закрытие 2248 пунктов, и факторами давления прежде всего остаются цены на нефть и санкционные риски, с учетом того, что Палата представителей Конгресса США все таки одобрил законопроект, дающий возможность администрации Белого дома вводить дополнительные санкции против России. Ну и самое, что неприятное, на что, конечно, обращают внимание участники торгов, говоря о поставках российской нефти, это то, что эти новые санкции предусматривают пошлины в размере максимум 100% на все виды товаров из стран, входящих в список крупнейших покупателей.

0: эти 7 миллионов получать. Но потом эта нефть Красным морем доставлялась уже до конечных потребителей. Но в четверг стало известно, во всяком случае, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что госкомпания Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода. И это позволит хотя бы частично в ближайшее время восстановить работу, восстановить прокачку нефти через этот нефтепровод, и компания намерена это сделать примерно в ближайшие дни и восстановить прокачку до половины от 7 миллионов, то есть 3,5 миллионов баррелей в сутки, и помимо всего этого компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через 6 недель. Так что рынок потихонечку премию за вот это отсутствие поставок нефти из Саудовской Аравии исключил из стоимости барреля. Ну и рубль. Рубль остается стабильным, китайская валюта практически не изменилась по итогам четверга. Закрытие 12 рублей 58 копеек. Доллар США также заметно не меняется. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это уровень 84 рубля 50 копеек.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
6: Дело вкуса. С Катей Калиной.
7: Селедку бы девственницу из ресторана «Доктор Живаго», да к пивному «Октоберфесту» в Крамбахер «Бир Китчен». Чем со вкусом заняться в Москве в эти выходные? Вообще, атлантическую селедку, которую голландцы называют «Матье», который посвящен национальный праздник, и на который выстраиваются очереди из туристов в смарагдоводные киоски рядом с музеем Ван Гога, приятно, конечно, есть в Амстердаме. Но мы в Москве, поэтому осеннюю сцену предлагаю переиграть. Музей в центре столицы на любой вкус, а потом в Живаго, где жирненькая нежная селедка-девственница подается с теплым молодым картофелем, кольцами красного лука и гренками из бородинской бриоши. В меню «Живаго», надо сказать, вообще сельдью полный порядок. И Васи, Балтийская, Тамилинская, Каспийский залом. Может, и не дойдет до селедочных девушек дело. Следующая новость про пиво, конечно. «Октоберфест» начинается, и Крамбахер привез несколько бочек фестивального. Нефильтрованный баварский лагерь с плотным орехово-яблочным вкусом и мягкой солодовой сладостью. И классический лагерь из Мюнхена, чуть покрепче, с карамельно-медовым ароматом и легкой грейпфрутовой горчинкой. Свиные ребра, колбаски, брецели с ростбифом предлагаются к пиру, который стартует в субботу. В Биберево, кстати, не в районе, а ресторане, он уже вовсю идет. До конца сентября там действуют специальные пивные фестивальные сеты. Мудрый Рапопорт решил не ждать официального начала европейского фестиваля, а просто придумать свой и недели на 3 пораньше. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего после полуночи вблизи столицы уничтожено 35 беспилотников. С вечера 17 августа в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства и возможные изменения в расписании. В России могут быть проблемы с интернетом во время выборов, заявили в ЦИКе. Как утверждает глава Центра избиркома Элла Памфилова, с 18 по 20 сентября возможны непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. По ее словам, власти предусмотрели все необходимые шаги. Это и дополнительные

0: Точки Wi-Fi и внесение всех избирательных ресурсов в белые списки и так далее. С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, и еще в нескольких регионах одновременно состоятся выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство на французское. Эта информация указана в официальной базе женской теннисной ассоциации. 28-летняя уроженка Москвы занимает 94-ю строчку в мировом рейтинге. После смены спортивного гражданства она стала второй ракеткой Франции. За свою карьеру Блинкова завоевала два титула WTA в одиночном разряде и поднималась до 34-го места в мировом рейтинге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Всем утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Еще несколько крупных бизнесов с иностранными корнями. Ашан, Несле, FM Logistic и Лимана Про переданы во временное управление. Причем управлять ими будет одна и та же малоизвестная компания. Как начнет развиваться ситуация дальше? Озоновские ПВЗ начали превращаться в склады. С октября селлеры смогут привозить товары туда напрямую, но надо ли это самим пунктом выдачи? Их владельцы пока в больших сомнениях, об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Ждать ли бунта машин? Много шума наделал новый отчет от OpenAI. Ее новый ИИ-агент начал давать инструкции самому себе, в которых просил не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанным слушаться пользователя. Что все это значит? Все подробности в нашем эфире. Российские активы Ашан и Несле переданы во временное управление компании LEV Management. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Le Monlit, это бывшая Леруа Мерлен.
1: Подробности.
3: АО «ЛЕВ Менеджмент» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей. Также LEV Management перешел бывший Леруа Мерлен, нынешняя Лимана Про. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestle. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestle тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон и Карлсберг, которые принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
2: Компания «Лимана Про», бывшая «Леруа Мерлен», уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во время управления LEV Management. Компания запросила разъяснение властей, и сейчас все магазины объекта работают в обычном режиме без изменений. В 2025 году «Ашан» опровергал слухи о продаже своего бизнеса и уходе из России. В компании подчеркивали, что продолжают свою деятельность на российском рынке. Тогда французские СМИ сообщали, что «Ашан» якобы получил предложение от «Газпромбанка», но его отклонил. А в данном случае по указу президента России собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляется теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
4: собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было введено внешнее управление, передано было, по-моему, Газпром подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistics, Ашана, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
5: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано?
4: Вот, во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. И если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
2: Андрей Гойсблат, управляющий партнер Гойсблат Партнерс. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что в теме внешнего управления есть практический риск, связанный с выбором управляющей компании. Требования к таким организациям до сих пор четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес. А в перспективе этот сохраненный актив может использоваться в схеме размена на заблокированные российские активы. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно это для них. Об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
6: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM. Ее это уже затронуло.
7: Мне уже стали падать так называемую на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. А остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
6: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 15 тысяч рублей в месяц. А их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет. Ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе. Комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
8: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
6: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
9: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим селлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме кризиса.
6: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон, напоминая, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорта. Звучит экзотично, виски для российского производителя и для потребителя продукт одинаково новый. Об освоении технологий, первых русских сингл-молтах и статистике в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер».
10: $1 миллион на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. По-разному это можно все называть. Там, на самом деле, не щепа, а там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, их так складывают домиком внутри и заливают жидкостью. Она стоит полгода. Дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные ванильные нотки.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Алкогольную тему можно послушать полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ru/16+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Минэкономразвития предлагает внести изменения в закон о банкротстве и ускорить запуск механизма добанкротной санации. Министерство планирует, что инструмент начнет работать с января, а не с июля, как предусмотрено законом сейчас. В рамках реформы правительство также планирует установить специальные правила санации для компаний, имеющих задолженность перед государством. Правила будут установлены отдельным постановлением Кабмина. Также планируется дорабатывать информационные системы для сбора данных и оценки функционирования института банкротства в целом. Изменения необходимы, чтобы расчистить накопленные долги и убытки через механизм добанкротной санации и реструктуризации задолженностей в условиях роста долгов коммерческого сектора и высокой стоимости заимствований. Напомню, закон, внедряющий в российское законодательство институт добанкротной санации, был принят в июле этого года. Документ призван создать механизм урегулирования долгов до момента подачи заявления о банкротстве в суд. Спрос на размещение в отелях России этой осенью снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Российский союз туриндустрии. Почти половина всего объема традиционно приходится на тройку лидеров – Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, которые располагают самой обширной гостиничной базой в стране. По данным РСТ, объемы бронирования отелей Москвы и Санкт-Петербурга снизились незначительно на 1,2% соответственно, а вот Краснодарский край потерял 24%. В число городов, где последние 2 недели россияне чаще всего бронировали размещение на ближайшие 3 месяца, входят также Московская область, Татарстан, Свердловская и Нижегородская области. В Дзержинске и Кстове изъяли 160 флаконов ветеринарной вакцины «Мультикан». Препараты относились к серии, после использования которых в других регионах России у собак выявляли осложнения. Изъятые флаконы вернули поставщику, сообщили в Комитете ветеринарии Нижегородской области. Речь идет об отдельных партиях вакцин «Мультикан-6» и «Мультикан-8», произведенных компанией «Ветбиохим». Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии «Мультикана-8» живой вирус болезни АУЭСКИ, заболевание, которое представляет смертельную опасность для собак. Ведомство распорядилось изъять и уничтожить эту серию. С 1 октября в российской стоматологии вводится обязательное обезболивание. Как рассказал главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, согласно приказу Минздрава, любые чувствительные манипуляции от пломбирования кариеса до обточки зуба теперь должны сопровождаться обезболиванием. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачное, плюс 20 градусов. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
1: Валюта.
14: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
13: Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 13 проектов. Как отметил замгубернатора Егор Поляков, ключевой вопрос – выделение участка Центру особо чистой химии ННГУ. Это критически важный проект для обеспечения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники. Разработки центра будут применяться при производстве полупроводниковых приборов, микросхем, микропроцессоров, сенсоров, светодиодов и других. На уровне правительства региона проект курирует Минпром области и Нижегородский НОЦ. Участок планируется выделить по улице Левинка в Нижнем Новгороде. Предварительный объем инвестиций – 1,37 миллиарда рублей. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы РВБ, могут воспользоваться льготным финансированием с господдержкой в НБД-банке. Программа реализуется в рамках совместных мер Минэкономразвития России, Центробанка и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При недостаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Подробную информацию об условиях программы льготного финансирования и проведения валютных операций можно получить в офисах НБД-банка. Арестованный завод по переработке овощей выставлен на продажу в Городецком округе. Лот оценен почти в 21 миллион рублей. В него вошли земельный участок размером 35 тысяч квадратных метров и два объекта капстроительства. Принудительная реализация активов проводится для погашения задолженности собственника ЗАО имени Емельянова. Заявку на участие в торгах можно отправить до 22 октября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях. Внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
15: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес ФМ. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное. На Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. В России официально начались трехдневные выборы в Госдуму. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. В Госдуме 450 мест, 225 депутатов избираются по партийным спискам голосования за партию и еще 225 по одномандатным округам. Это за конкретного кандидата. Вместе с этим в регионах пройдут выборы глав и депутатов местных парламентов. Всего состоится более 2200 избирательных кампаний. Все участки закроются 20 сентября в 20:00 по местному времени. Белый дом рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до завершения конфликта на Украине. Это пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Ранее американские власти заявляли, что деловые сделки с Москвой невозможны до завершения боевых действий на Украине. По словам собеседников газеты, изменение позиции Вашингтона рассматривается как новый способ продемонстрировать Москве желание перезагрузить отношения и побудить ее к урегулированию конфликта. О каких именно сделках может идти речь, не сообщается. В феврале прошлого года Владимир Путин допускал, что с США может быть заключено соглашение по редкоземельным металлам и запущен проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Оружие НАТО может устареть к началу потенциального следующего военного конфликта. Останется невостребованной и нынешняя тактика Североатлантического альянса. Изменения на поле боя происходят очень быстро, это пишет Bloomberg. Войска, собирающиеся группами или крупной колонной техники, становятся гораздо более легкими мишенями, отмечает агентство со ссылкой на военных чиновников. По их словам, во время конфликта на Украине адаптация техники происходит за недели, тогда как натовский блок закупает и разрабатывает системы годами, а иногда и десятилетиями. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Закон об адских санкциях принят Конгрессом и теперь поступит на подпись президенту Трампу. На что обратить внимание в новом документе? Что ускользает от общего внимания? Комментарий Георгия Бовты через минуту. Бьюти-ритейлера «Золотое яблоко» начали отменять в интернете. Дело все в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за их постов в соцсетях. Подробнее об этом деле буквально через несколько минут. iPhone 18 Pro Max оказался на российских прилавках за день до официального старта продаж. На Горбушке, в одном из павильонов, нашли аппараты по цене от 900 тысяч рублей. Как они там оказались? Эти и другие темы в нашем эфире. Тарифы для импортеров российской нефти – это еще не самые адские санкции. Анализируем биль, принятый Конгрессом, который Трамп обещал подписать. В Кремле заявили, что Москва считает принятие этого закона недружественными действиями со стороны США, подчеркнув, что новые санкции усложнят усилия по поиску мирного регулирования на Украине. На что стоит обратить внимание в новом законе? Об этом Георгий Бовт.
3: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные и финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самое неприятное в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт в России американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна подсанкционным Британии, ЕС, Большой Семерка, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал Бовт знает. Яблоко раздора. В сети отменяют бьюти ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовало удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получился, получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
5: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека с точки зрения его содержания, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации, но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
4: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
6: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
4: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
2: Горбушка обогнала Apple. iPhone 18 Pro Max уже на прилавках, оказался за день до официального старта продаж. В одном из павильонов столичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинки вчера доходили до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. А устройства были доступны в единичных экземплярах, коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. А на витринах торговых точек представлены муляжи новых iPhone, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
7: Конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургундии либо голубом уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют где-то с середины лета по просторам, и в том числе горбушки нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая. За несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. Первые дни вот таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и были ценники 750 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самая интересная модель. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть, даже меньше. Технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Но мошенники не дремлют, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
2: Валентин Петухов, Волсаком. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начинаются как раз сегодня, 18 сентября. Складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября.
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
0: Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
10: Рыбоводческое предприятие «Ангелинское» на Кубани лишилось 315 гектаров земли. Верховный суд признал договор аренды от 2002 года недействительным, потому что на участке находится лиман Балка-Касатая. Федеральный водный объект, пишет «Коммерсант». Компания пыталась доказать, что пруды искусственные, но суд решил иначе. Они связаны с природным водоемом. Теперь землю вернут государству. Выручка компании в 2025 году упала на четверть. Прибыль почти на 100%.
0: Арбитраж.
10: Арбитражный суд Ростовской области взыскал с экс-владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Хадыкина 24 миллиарда рублей дивидендов. Иск подала сама компания, которая ранее была национализирована. Суд полностью удовлетворил требования, отклонив все ходатайства ответчика. Хадыкин в 2023 году вывел дивиденды за 2017-2023 годы, когда владел компанией через офшоры и имел гражданство Сент-Китс и Невис. После национализации в 2025 году компания перешла Росимуществу, а в июле 26-го ее купила АО «Тиара Холдинг» за 11,7 миллиарда рублей.
0: Отчеты и планы.
10: Дисней заключил первый контракт с детским YouTube-брендом Like Nastya. Планирует создать анимационный сериал для Disney Junior и Disney Plus, а также новый игровой контент для семейного просмотра. Дисней получит права на дистрибуцию архивных видео. Like Nastya – проект семьи 12-летней россиянки Анастасии Радзинской, живущей в США. Это один из крупнейших детских каналов, 450 миллионов подписчиков, 25 каналов на 22 языках, 275 миллиардов просмотров. Яндекс.360 выпустил десктопную версию документов. Пользователи могут создавать и редактировать текстовые документы и таблицы локально на компьютере, в том числе без интернета. Версия для десктопа входит в личные тарифы подписки Яндекс.360. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Почти пятикратный разрыв. Бензин дорожает быстрее, чем вся экономика. начала года. По данным Росстата, рост составил 21%, тогда как общая инфляция всего 4,74%. Средняя цена литра бензина по стране 78,5 рублей, а И-95 стоит почти 81 рубль, а И-98 около 103 рублей. Дизель за неделю немного подешевел, но с начала года прибавил 15,5%. Как это может отразиться на общей экономической динамике и на решении ЦБ по ключевой ставке, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Вопрос диалектически, потому что цены на бензин растут, вы знаете, в силу каких условий. То есть это не какой-то самостоятельный рост цен, а это в результате атак на НПЗ. То, что они растут в пределах 0,5 за неделю, это увеличивается стоимость логистики, а предприниматели всю стоимость, которая повышается, процентов 80, закладывают в конечные цены товаров и услуг. Поэтому это будет дорожать, но максимальный рост это 0,7-0,6% в расчете годовых. Как это скажется на доходах населения, я бы сказал, что это не принципиально.
12: На ставке это отразит как-то?
11: В принципе, это такой проинфляционный фактор. Конечно, Центральный банк учитывает эту форс-мажорную ситуацию и в зависимости от ее интенсивности будет смотреть на дальнейшие события по снижению или сохранению ставки на уровне. Тем более во втором полугодии еще должны быть проинфляционные факторы в виде роста запланировано цен на коммуналку, роста тарифов на РЖД. Здесь это проинфляционный фактор влияет, в общем-то, несущественно, но негативно на движение ставки.
2: Георгий Остапкович, Высшая школа экономики. За прошлую неделю цены на автомобильное топливо в России выросли еще на 36%. После роста на 58% недели ранее с 1 по 7 сентября. А вот что говорит главный экономист БКС Мир-Инвестиции Илья Федоров.
13: Рост цен на топливо действительно замедлился. Связываем это как с ростом объемов переработки, так и с ростом импорта. Полагаем, что существенного дезинфляционного эффекта по итогам года не будет, поэтому ожидаем, что вклад топливной инфляции в общий рост цен по итогам года будет порядка 0,7-0,8%. Рост стоимости топлива уже отразился в инфляционных ожиданиях и уже реализуется в вторичных эффектах. Решение Банка России сделать паузу на октябрьском заседании во многом связано именно с этими процессами.
2: Илья Федоров, БКС Мир Инвестиций. В прошлые годы бензин тоже стабильно обгонял инфляцию. В 2025-м почти вдвое, в 2024-м году чуть больше. Футболисты Краснодара не могут выиграть в третьем матче РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников московских «Спартака» «Динамо» и «ЦСКА» сократился до 2 очков. Об итогах 9-го тура и о том, с чем уходят клубы на 3-недельный перерыв в сюжете нашего спортивного обозревателя.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
16: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба — это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», и это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой первой части сезона.
15: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. Пятая победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина. Еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Жамалудин Абдулкадыров. Отдал неточный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13 место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На одно очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению.

0: встреча с крыльями советов 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14-е место. С таким же счетом завершился матч «Родина Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а казанский клуб на 6-м. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
2: Ого, красавец! Вот что значит порода.
3: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон. Основатель корпорации Virgin Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
8: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
7: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 7.57, в студии Вероника Романова. Уполномоченная по правам человека в России выразила надежду на скорую встречу со своим коллегой, украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. По словам Яны Лантратовой, они поддерживают постоянный контакт, обсуждают взаимное посещение военнопленных, обмен военнопленными и гражданскими, воссоединение семей, передачу писем, посылок, документов. 13 августа Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. В Россию вернулись 8 человек, на Украину 7. Фридрих Мерц и Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ и президент США затрагивали тему дальнейших шагов по прекращению конфликта. Об этом сообщили в кабинете министров Германии. Также добавили, что Мерц и Трамп также говорили об обстановке в Ормузском проливе и Красном море. Стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего открытия морских путей. Индонезийские спасатели на 10-й день прекратили поиски 8 человек, пропавших без вести в море. Среди пропавших 5 журналистов, освещавших извержение вулкана. Как пишет Рейтер, операция может возобновиться, если у спасателей появятся новые данные. Пепел с вулкана Анак Кракатау, расположенного на полпути между островами Ява и Суматра, накрыл столицу Джакарту и некоторые прилегающие районы после извержения 4 сентября. На следующий день произошло еще несколько извержений, зафиксировано около 10 выбросов пепла и лавы. Фотожурналисты местных и зарубежных СМИ, в том числе турецкого агентства «Анадолу», отправились к вулкану из провинции Бантен 7 сентября на скоростном катере. Вскоре связь с ними прервалась. На реконструкцию гольф-поля в Вашингтоне может потребоваться 49 миллионов долларов. Обновление площадки будет проводиться по предложению Дональда Трампа. Согласно плану службы национальных парков, заявки на проведение тендера по масштабной реконструкции гольф-комплекса в парке Восточный Потомак начнут принимать в январе 27-го. Об этом сообщает CNN со ссылкой на

0: соответствующий документ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Еще несколько крупных бизнесов с иностранными корнями: Ашан, Нестле, FM Logistics и Лимана Про переданы во временное управление. Причем управлять ими будет одна и та же малоизвестная компания. Как будет развиваться ситуация дальше? Азоновские ПВЗ начали превращаться в склады. С октября селлеры смогут привозить товары туда напрямую. Но над ли самим пунктом выдачи их владельцы пока в больших сомнениях. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Ждать ли бунта машин? Много шум наделал новый отчет от OpenAI. Ее новый ИИ-агент начал давать инструкции самому себе, а в них он просит не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанным слушаться пользователя. Эти и другие темы в нашем эфире. Российские активы Ашан и Нестле переданы во временное управление компании LEV Management. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Лиманлит, это бывшая Леруа Мерлен.
1: Подробности.
3: ООО «LEV Management» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор – Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум в 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей. Также LEV Management перешел бывший Леруа Мерлен, нынешняя Лимана Про. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestle. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestle тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которые принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
2: Компания «Лимана Про», бывшая Леруа Мерлен, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во временное управление LEV Management. Компания запросила разъяснение властей, и сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме без изменений. В 2025 году «Ашан» опровергал слухи о продаже своего бизнеса и уходе из России. В компании подчеркивали, что продолжают свою деятельность на российском рынке. Тогда французские СМИ сообщали, что «Ашан» якобы получил предложение от «Газпромбанка», но его отклонил. В данном случае по указу президент России собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляется теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
4: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestle, FM Logistics, Ашана, Леруа Мерлен, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
5: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано? Вот,
4: во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. И если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
2: Андрей Гойсблат, управляющий партнер Гойсблат Партнерс. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что в теме внешнего управления есть практический риск, связанный с выбором управляющей компании. Требования к таким организациям до сих пор четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес. А в перспективе этот сохраненный актив может использоваться в схеме размена на заблокированные российские активы. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно это для них. Об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
6: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправит ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM, ее это уже затронуло.
7: Мне уже стали падать, так называемую, на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявила, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. А остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
6: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц, а их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
8: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
6: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
9: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим реселлером по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме кризиса.
6: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорта. Звучит экзотично. Виски для российского производителя и для потребителя продукт одинаково новый. Об освоении технологий, первых русских сингл-молтах и статистике в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер».
10: $1 миллион на всех за 7 месяцев – это, конечно, слезы. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. По-разному это можно все называть. Там, на самом деле, не щепа, а там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит полгода. Дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные ванильные нотки.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Алкогольную тему можно послушать полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
17: Acid Test.
16: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи.
18: Срочные переводы на Business FM.
19: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
20: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
21: Кошелек или жизнь? Специальный проект.
22: Уже в эфире Business FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
0: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Численность избирателей в России превышает 111 миллионов, за границей 1 800 тысяч. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Выборы в Госдуму и Законодательное собрание области пройдут с 18 по 20 сентября. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК в преддверии выборов зафиксировал рост числа атак на избирательную систему. Памфилова также рассказала, что предотвращена попытка большой киберагрессии в отношении системы «ГАЗ-выборы». В каждой участковой комиссии впервые будет ответственность за эвакуацию и предотвращение провокаций, заявила глава ЦИК. Все избирательные участки, где это необходимо, обеспечены резервными помещениями, источниками электропитания, а также металлодетекторами и рамками. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей изъято в России за полтора года, заявил генпрокурор Александр Гуцан. В доход государства были обращены тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры. В качестве примера генпрокурор привел дело бывшего руководителя госпредприятия, занимавшего пост заместителя губернатора одного из регионов. По антикоррупционному иску у него изъяли 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и еще 24 жилых и нежилых помещения. Почти 39 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в январе-августе этого года. Всего донорами стали около 18 тысяч человек. Главврач областного центра крови Сергей Абрамов подчеркнул важность участия молодого поколения нижегородцев в развитии донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Чтобы вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга, достаточно просто сдать образец своей крови. На сегодняшний день в регионе уже собрано порядка 500 образцов крови для первичного типирования. Новое электросудно «Нино» проекта «Фонтанка 2.0» начало курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту Очкаловской лестницы до Стрелки и обратно. Время в пути составляет около 20 минут. Судно рассчитано на 75 пассажиров. Оно будет ходить каждый час. Стоимость билета составит 300 рублей в одну сторону. Для детей до 5 лет услуга бесплатна. «Нино» построили в Санкт-Петербурге. На борту предусмотрены закрытая и открытая палубы, современный салон и сплит-системы. Судно двигается на бесшумном электрическом ходу. В Нижнем Новгороде на льду «Волга-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» будет принимать ЦСКА из Москвы. В таблице западной конференции автозаводцы располагаются на 4-й строчке, набрав 8 очков в 5 матчах. Армейцы на 6-й строчке с 4 очками в 5 матчах. В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались однажды, и тогда успеха добились армейцы со счетом 3-0. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачное, плюс 20 градусов. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
23: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
3: Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 13 проектов. Как отметил замгубернатора Егор Поляков, ключевой вопрос – выделение участка Центру особо чистой химии ННГУ. Это критически важный проект для обеспечения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники. Разработки центра будут применяться при производстве полупроводниковых приборов, микросхем, микропроцессоров, сенсоров, светодиодов и других. На уровне правительства региона проект курирует Минпром области и Нижегородский НОЦ. Участок планируется выделить по улице Левинка в Нижнем Новгороде. Предварительный объем инвестиций – 1,37 миллиарда рублей. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы РВБ, могут воспользоваться льготным финансированием с господдержкой в НБД-банке. Программа реализуется в рамках совместных мер Минэкономразвития России, Центробанка и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При недостаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Подробную информацию об условиях программы льготного финансирования и проведения валютных операций можно получить в офисах НБД-банка. Арестованный завод по переработке овощей выставлен на продажу в Городецком округе. Лот оценен почти в 21 миллион рублей. В него вошли земельный участок размером 35 тысяч квадратных метров и два объекта капстроительства. Принудительная реализация активов проводится для погашения задолженности собственника ЗАО имени Емельянова. Заявку на участие в торгах можно отправить до 22 октября. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
23: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
25: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавана 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром и заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «АНАТРА». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «АНАТРА» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «АНАТРА» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «АНАТРА», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «АНАТРА» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «АНАТРА» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
23: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
1: Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь. А хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
23: История денег на Бизнес FM. Курс истории или история курса.
25: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939 был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
23: Курс истории или история курса. На Бизнес FM.
24: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. Более 350 беспилотников летело в сторону столичного региона с 8 вечера четверга до 7 утра пятницы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, большую часть дронов нейтрализовали на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 64 беспилотника. Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 629 БПЛА над российскими регионами, это сообщает Минобороны. США отложили введение новых пошлин для Китая, как минимум до окончания саммита между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, Белый дом намерен опубликовать торговый отчет о избыточных мощностях до встречи лидеров США и КНР, в котором будет рекомендовано ввести тариф в размере 7,5% на китайские товары. Пока администрация Трампа так и не объявила о новых тарифах, но причина задержки не ясна, пишет агентство. Также непонятно, изменится ли окончательная тарифная ставка по сравнению с ранее ожидавшимся уровнем. 24 августа Bloomberg сообщал, что Штаты планируют ввести новые пошлины на китайские товары в размере 7,5% перед саммитом Трампа и Си Цзиньпина. Пошлины будут вводить в рамках расследования об избыточных производственных мощностях и дополнительных другим тарифам, которые ввели во время первого президентского срока Трампа. 14 августа Белый дом обвинил более 40 стран, включая Японию, Мексику и Канаду, в помощи Китаю по ходу американских торговых пошлин. ВОЗ называет обнадеживающую ситуацию с лихорадкой Эбола в Конго. Испытание вакцин должно начаться в ближайшие недели, отметил генсек Всемирной организации здравоохранения. Но, по его словам, эпидемия продолжает распространяться и убивать. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Закон об адских санкциях одобрен Конгрессом США и ждет подписи президента Трампа. Москва назвала принятие документа недружественным, но что же в нем на самом деле самое адское? Об этом через минуту Георгий Бофт. В интернете не оценили золотое яблоко в центре внимания. Оказались досудебные претензии, которые компания направляет авторам не понравившихся постов в соцсетях. Как вся эта история выглядит с точки зрения деловой репутации? Мировые продажи iPhone 18 Pro и Pro Max стартовали сегодня. При этом устройство уже вчера можно было купить в Москве на Горбушке. С ценником от 900 тысяч рублей. Как айфоны вообще там оказались? Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.Рус.Бизнес. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Тарифы для импортеров российской нефти – это еще не самые адские санкции. Анализируем биль, принятый Конгрессом, который Трамп обещал подписать. В Кремле заявили, что Москва считает принятие этого закона недружественными действиями со стороны США, подчеркнув, что новые санкции усложняют усилия по поиску мирного регулирования на Украине. На что стоит обратить внимание в новом законе? Об этом Георгий Бофт.
4: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные крупные финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовое исключение для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25-процентные пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самое неприятное в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт России-американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна постсанкционным Британии, ЕС, Большой Семерка, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал Бовт знает. Яблоко раздора. В сети отменяют бьюти ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
5: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в золотом яблоке – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого золотое яблоко направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
6: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека с точки зрения его содержания, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации, но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
5: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
7: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает. Что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
5: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании, интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
2: Арбушка обогнала Apple. iPhone 18 Pro Max уже на прилавках, оказался за день до официального старта продаж. В одном из павильонов столичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинки вчера доходили до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. А устройства были доступны в единичных экземплярах. Коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. А на витринах торговых точек представлены муляжи новых iPhone, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
8: Конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургундии, либо голубом, уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют это середины лета по просторам, и в том числе горбушки нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая. За несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. В первые дни вот таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и были ценники 700 50 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самая интересная модель. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть, даже меньше. Технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Но мошенники не дремлют, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
2: Валентин Петухов, Wylsacom. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начинаются как раз сегодня, 18 сентября. Складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября.
3: Реклама. Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
9: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefiservice.ru.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. «Бог создал людей. Полковник Кольт сделал их равными», гласит поговорка. Сэмюэлю Кольту было 4 года, когда ему подарили игрушечный бронзовый пистолетик. На следующий день Сэм утащил у отца пачку пороха. И в доме задрожали стекла от взрыва. В 14 лет Кольт собрал 4-ствольный пистолет, который стрелял одновременно из всех стволов. В 17 сделал мину. Демонстрация этого изобретения едва не закончилась грандиозной поркой. Кольт взорвал плот на небольшом озере. Вся рыба погибла, а зрителей окатило волной. Отец отправил Сэмюэля учиться, но и там Кольт недолго держал себя в руках. Взорвал университетскую лабораторию. Спасаясь от родительского гнева, юноша устроился матросом на торговое судно. В рейсах он и создал деревянный прототип револьвера, который впоследствии сделал его одной из самых известных личностей Америки. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Конфликты.
10: Владелец бренда Love Is судится с Магнитом и производителем чипсов «Московский картофель», узнали «Ведомости». Нидерландская компания требует более 130 миллионов рублей за нелегальное использование персонажей на пачках чипсов в рамках акции «Любовь в каждой пачке». Магнит знает об иске, но детали комментировать не стал. В «Московском картофеле» на запрос не ответили. Опрошенные юристы отмечают, что голландцы за последние 2 года уже подавали более 20 подобных исков, и суды чаще всего вставали на их сторону.
0: Арбитраж.
10: Налоговая через суд хочет признать банкротом одного из крупнейших производителей мороженого, компанию «Русский холод». С таким заявлением ФНС обратилась в арбитражный суд Алтайского края, сообщает ТАСС. Ранее в июне акционеры компании уже заявляли о намерении ее ликвидировать, а кредитор, микрофинансовая компания «Фордевинт», сообщал о планах обратиться в суд из-за признаков неплатежеспособности.
0: Отчеты и планы.
10: «Ростельмаш» по итогам года выйдет в убыток из-за инвестиций, рассказал «Ведомостям» совладелец компании Константин Бабкин. Крупнейший производитель сельхозтехники ожидает нулевую рентабельность и убыток в 2,8 миллиарда рублей, которые сформированы за счет накопленных запасов. Без учета инвестиций компания работает в ноль и не видит смысла дальше снижать цены на технику, продолжая адаптироваться к 4-му году падения спроса. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 8:46 в Москве. Футболисты Краснодара не могут выиграть в 3-м матче РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников московских «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» сократился до 2 очков. Об итогах 9-го тура и о том, с чем уходят клубы. На 3-недельный перерыв в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
12: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба – это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», а это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой части сезона.
11: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. 5-я победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина. Еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Жамалудин Абдулкадыров. Отдал не точный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13-е место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На одно очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению Латышову, которую они задавали ему после матча в соцсетях. Голкипер «Балтики», еще недавно игравший за сине-бело-голубых, неуверенно действовал во всех трех эпизодах, которые привели к мячам в его ворота. Особенно, когда забивал второй гол Александр Соболев. Нападающий «Зенита» лидирует с 7 голами в списке бомбардиров и после игры поддержал бывшего одноклубника. Команда Сергея Симака, несмотря на то, что выглядят пока не по-чемпионски, свои 3 очка взяла. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков, оценивая победу с «Балтикой», был краток.
13: Я не стал сейчас опять сгущать каких-то красок, что «Зенит» игры не показывает. 6 очков набраны в последних 2 играх. Это достойная реакция на предыдущие неудачи, в том числе и в игре с ЦСКА.
11: «Локомотив» вновь не смог победить. На этот раз ничья с «Крыльями Советов» 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14-е место. С таким же счетом завершился матч «Родина-Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а казанский клуб на 6-м. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
15: Гриш, приветствую.
16: Доброе утро.
15: У нас утро доброе для российских индексов. Во всяком случае, прибавка по индексу Мосбиржи. Утренняя сессия пока еще идет на 0,7%.
16: Да, пока вяло. Но индекс вчера потерял поддержку на 2,250. Сегодня вроде как будем пытаться эту поддержку вернуть и закрепиться выше, да, чтобы рассчитывать на некий позитив. Но так видно, что идеи иссякают, оптимизм периодически угасает в отношении каких-то позитивных трендов по поводу разрядки конфликта вокруг Украины. Ну и сегодня, наверное, президент Трамп подпишет этот законопроект, принятый Конгрессом о вторичных санкциях в отношении покупателей российских экспортных товаров и прочее. В общем, в этом плане пока особых сдвигов нет. Ну и, естественно, валютный рынок. Будем отслеживать ликвидности рублевой бы чуть больше стало. Естественно, рубль вчера ослаб. Сегодня с утра я смотрю по 12.60 идут котировки. Но здесь факторы складываются, конечно, против российской валюты. В первую очередь, главный фактор это, по сути, принято уже, я так понимаю, решение понизить цену отсечения российской нефти Urals в рамках бюджетного правила до $50. Ну вот это решение, конечно, может в будущем иметь очень такой неприятный эффект для российской валюты. Вот тут чисто по техническому графику видно на примере юань-рубль. Ну вот если мы такие закрепимся выше 13, то, соответственно, ослабление рубля к юаню будет в будущем, конечно, достаточно масштабно. Ну, может быть, есть какой-то план все это делать плавно, да, так называемая мягкая девальвация, но я уж не знаю, получится она или нет. Как говорится, история таких примеров еще не знала, что была какая-то мягкая девальвация, при том, что если идет тенденция на ослабление, в этот тренд, как говорится, вскакивают все, кому не лень. То есть начнут играть против российской валюты, а рублевую ликвидность бы рано или поздно придется как-то распаковать, потому что проблемы внутри денежного рынка российского, они, конечно, периодически вспыхивают, и это, конечно, причина того, что вот попытка управлять курсом на, ну, там, рыночными методами косвенно, да, получается, но, тем не менее, все это пока не слишком уж так прочно сохраняет контроль над валютным рынком. Поэтому посмотрим, какая будет реакция, когда уже официально заявят о том, что бюджетное правило изменено и цена отсечения $50. То есть в этом случае рост цен на нефть будет, наоборот, играть против рубля. Кстати, что касается цен на нефть, ну, в принципе, в Персидском заливе все тихо. Сколько больше недели уже американцы не бьют по Ирану, Иран не бьет по американским интересам, да, то есть не военно на объект, ничего. Судоходство по южному маршруту, конечно, есть, но пока вот видно, что суда идут не столь активно. Но все уже поняли, что основной причиной вот этого противостояния является несостыковка позиций. Иран требует, чтобы американский флот или военный эскорт ушел с Оманского побережья за пределы Персидского залива. Только на этих условиях, я так понимаю, Иран будет готов как-то дальше разговаривать. Для Америки выход из

0: комфортный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
3: Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. А в русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
2: Срочные переводы на Business FM. Продолжительность жизни.
4: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
2: Журналист Алена Копылова.
4: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Госсекретарь США Марко Рубио заблокировал сделку с Ираном на апрельских переговорах в Пакистане. Это сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их данным, во время перерыва в консультациях американский вице-президент Джей Ди Венс и другие члены делегации связывались с Рубио из-за опасений, что иранская сторона пытается изменить первоначальные условия договора. Госсекретарь согласился с такой оценкой и рекомендовал отклонить предложение Тегерана. Сделка сорвалась. В расписании тура на сайте Kanye West больше нет Санкт-Петербурга. Там указаны только концерты рэпера в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Концерт музыканта в России должен был пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в начале сентября. Из телеграм-канала организатора выступления агентства Say Agency были убраны несколько публикаций, в которых утверждалось, что выступления в северной столице все-таки состоятся. И исчезли заявления об отсутствии отмены и переноса с «Газпром-арены», а также фотографии и документы в подтверждение договоренности с площадкой. На аукцион Сотбис в Париже впервые выставят ирисы Клода Мане. По оценкам специалистов, стоимость картины позднего периода творчества художника составляет от 22 до 30 миллионов евро. Это до 25 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Это Ашан, Nestle, FM Logistic и Limana Pro. Причем управлять ими будет одна и та же малоизвестная компания. Как будет развиваться ситуация дальше?

0: Вузы Озона начали превращаться в склады с октября. Селлеры смогут привозить товары туда напрямую, но надо ли это самим пунктам выдачи, их владельцы пока в сомнениях больших. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит» сегодня. Буквально только что открылись торги. Основная сессия на московской бирже открылась ростом на 0,7%, 2264 пункта. При этом нефть продолжает свое снижение, процент с четвертью сейчас потери, $103 за баррель Brent. Подробнее в нашем эфире. Итак, российские активы Ашан Несле переданы во временное управление компании LEV Management. Такой указ подписал президент Владимир Путин. И эта же компания получила управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Lehman Lead, это бывшая Leroy Merlin.
1: Подробности.
2: АО «LEV Management» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум в 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей. Также LEV Management перешел бывший Leroy Merlin, нынешняя Lehman Pro. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestle. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestle тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которые принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
0: Компания «Lehman Pro», это бывшая Leroy Merlin, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче ее активов во временное управление LEV Management. Компания запросила разъяснение у властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме, без изменений. В 2025 году «Ашан» опровергал слухи о продаже своего бизнеса и уходе из России. В компании подчеркивали тогда, что продолжает свою деятельность на российском рынке. Тогда французские СМИ сообщали, что «Ашан» якобы получил предложение от «Газпромбанка», но это предложение в итоге отклонил. В данном случае по указу президента России собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляет теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
3: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять к прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Аристона, когда в отношении Аристона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestle, FM Logistics, Ашана, Leroy Merlin, наверное, закона дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
1: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано? Вот,
3: во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. Если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
0: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Фирма LEV Management по официальным данным зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, помещение 7/2. Корреспондент РБК вместе с сотрудниками управляющей компании пытался найти этот офис, но не нашел. Поэтому адресу такого помещения вообще нет. На первом этаже находится кофейня, а на втором музей русской гармоники, ну а дальше апартаменты и хостел. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что в теме внешнего управления есть практический риск, связанный с выбором управляющей компании. Требования к таким организациям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все это работает и выгодно ли вообще это для них самих. Подробнее Наталья Шашина.
4: Бизнес говорит.
5: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM, ее это уже затронуло.
6: Мне уже стали падать так называемую на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. А остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
5: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц, а их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
7: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история. Когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
5: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
8: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим селлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме кризиса.
5: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Что многодетные водители думают о появлении в России специального знака для их парковки? На днях Минцифры представил такой знак. Детали его использования при этом не сообщил. Сейчас почти в 40 регионах России, в том числе и в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занять любое место. Но вот появление спецзнака ограничит их права, написал в чат-бот в Максе наш слушатель Петр, отец 4 детей.
4: Бизнес ФМ. Мнение.
9: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец 4 детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно, по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
0: Минтранс сейчас дорабатывает ПДД, а затем изменения внесут в ГОСТ. И знак появится на всех российских дорогах.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефис-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Владимир Путин продлил до конца 2028 года специальные экономические меры по обеспечению безопасности России, введенные в 2014 году. Указ вводит запрет на ввоз в страну отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции против России или присоединились к таким санкциям. Ограничения касаются главным образом мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молока и некоторых других продовольственных товаров. Более 11 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, доминируют риновирус и парагрипп. Также выделены аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. А вирус гриппа еще не активизировался. Специалисты называют сентябрь оптимальным временем для иммунизации от гриппа, так как защитный иммунитет успеет сформироваться до начала массовой сезонной вспышки. Врачи планируют привить до 60% жителей региона и не менее 75% граждан из групп риска. Бесплатно вакцинироваться в поликлиниках могут дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и работники ключевых сфер. Нижегородская книжная ярмарка пройдет со 2 по 4 октября в пассаже главного ярмарочного дома. В этом году для гостей запланировано более 80 мероприятий. От встреч с авторами и профессиональных разговоров о развитии книжной отрасли до камерных встреч для тех, кто хочет глубже погрузиться в литературу, историю, кино и современную культуру в целом. Более 100 издательств из 16 регионов России представят свои книги. Планируется, что участниками программы ярмарки станут Дарья Донцова, Александра Маринина, Захар Прилепин, Олег Рой, Тута Ларсен, Алексей Варламов и другие известные писатели, журналисты, актеры, режиссеры и популяризаторы науки. В рамках ярмарки в 10-й раз пройдет международный литературный фестиваль имени Максима Горького. Одним из главных событий фестиваля станет вручение литературной премии «Данка». Премия отмечает авторов прозаических произведений в жанре рассказа, продолжающих традиции творчества Горького. Также на фестивале будут награждены лауреаты поэтического турнира «Поэзия русской провинции». Вход на ярмарку и все мероприятия свободный для посетителей старше 12 лет. В зарубежных базах для обучения искусственного интеллекта обнаружили песни российских поп-артистов, в том числе Димы Билана, Басты и Леонида Агутина. Об этом пишут «Ведомости». Все песни попали в базы с Ютуба. Наибольшее число треков среди отечественных артистов, доступных для обучения искусственного интеллекта, принадлежит Басте. В базе 193 его композиции. Следующими по количеству треков в базах оказались Федук и Сергей Лазарев. В дата-сетах нашли также большое число песен Димы Билана, группы «Звери», Леонида Агутина, Егора Крида и Вани Дмитриенко. Специалисты из музыкальной индустрии отмечают, что разработчики нейросетей не уведомляют лейблы об использовании их контента для тренировки искусственного интеллекта. Они, по словам гендиректора онлейбла Надежды Байчевски, часто утверждают, что собирают данные из открытых интернет-источников. Такими, как считает эксперт, могут быть бесплатные пиратские ресурсы. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачное, плюс 20 градусов. Вечером ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
10: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
12: Три соглашения о сотрудничестве подписаны в ходе бизнес-миссии Нижегородской делегации в Киров. Это соглашение между центрами «Мой бизнес» Кировской и Нижегородской областей, между Нижегородским и Кировским фондами развития промышленности, а также между компаниями «Ладья ААМ» и «Альпари», работающими в сфере оптовой торговли строительными материалами. В рамках соглашения между центрами «Мой бизнес» планируются мероприятия по популяризации малого и среднего предпринимательства регионов. числе ключевых направлений сотрудничества по соглашению между фондами развития промышленности – совместная работа над проектами финансовой поддержки предприятий, организация консультационной и методической помощи, участие в разработке и реализации инвестиционных инициатив, а также проведение деловых мероприятий, направленных на развитие кооперации. Дополнительная станция для быстрой зарядки электросудов на одном из причалов Учкаловской лестницы Нижнего Новгорода появится в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Водоход Пассажирский порт» Юрий Куликов. Первая зарядная станция для электросудов работает в районе речного вокзала. Всего во флоте компании сейчас 3 судна на электротяге – «Экоход», «Петергоф» и «Нино», которые запустили накануне по маршруту Очкаловской лестницы до Стрелки и обратно. В следующем году по тому же маршруту «Водоход» обещает запустить электросудно «Гор». На Wildberries появилась возможность с помощью искусственного интеллекта подбирать готовые образы из представленных на маркетплейсе товаров. Новая функция доступна в карточке товара. Нейросеть предлагает до 10 готовых вариантов стилизации образа. Как объяснили представители компании, ИИ-модель анализирует десятки визуальных признаков вещи. Ее силуэт, длину и посадку, фактуру ткани, цвет и оттенок, сезонность, стиль, назначение, принадлежность к полу и возрасту. Затем алгоритм перебирает возможные комбинации с другими товарами из ассортимента маркетплейса и отбирает несколько лучших. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
14: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
15: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
18: Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
19: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых-Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломерский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. А в 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломерского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. Однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломерского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая о заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломерский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
18: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Бог создал людей. Полковник Кольт сделал их равными, гласит поговорка. Сэмюэлю Кольту было 4 года, когда ему подарили игрушечный бронзовый пистолетик. На следующий день Сэм утащил у отца пачку пороха. И в доме задрожали стекла от взрыва. В 14 лет Кольт собрал 4-ствольный пистолет, который стрелял одновременно из всех стволов. В 17 сделал мину. Демонстрация этого изобретения едва не закончилась грандиозной поркой. Кольт взорвал плот на небольшом озере. Вся рыба погибла, а зрителей окатило волной. Отец отправил Сэмюэля учиться, но и там Кольт недолго держал себя в руках. Взорвал университетскую лабораторию. Спасаясь от родительского гнева, юноша устроился матросом на торговое судно. В рейсах он и создал деревянный прототип револьвера, который впоследствии сделал его одной из самых известных личностей Америки. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
19: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
18: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 штрафа или год тюрьмы грозит в американском штате Оклахома любому, кто по ошибке возьмет чужие очки. По местному закону, не принадлежащие человеку так называемые вспомогательные приборы, включая очки или слуховой аппарат, нельзя трогать без уважительной причины или без разрешения владельца. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. ФСБ заявляет о предотвращении диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Суд уже заключил подозреваемого под стражу. Как и сообщает Центр общественных связей ведомства, уроженец Черниговской УССР, имеющий российское гражданство, прибыл в Россию из Украины в рамках гуманитарного обмена в 2025 году. За год до этого установил контакт с представителями СБУ и по заданию куратора готовил подрыв газопровода в Майкском районе Кабардино-Балкарии. Его задержали при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство, заявляет ФСБ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мир движется к вратам ада, к Третьей мировой войне. Выступая на Пражском оборонном саммите, он подчеркнул, что странам Европы необходимо сместить фокус на мирные инициативы. Также Бабиш отметил сильные экономические последствия глобальных конфликтов. Это тотальная экономическая катастрофа. Она бьет по экономикам, разрушает средства к существованию людей, разгоняет инфляцию. Конец цитаты. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу. 5 декабря и пятницу 31 декабря 2027 года, соответственно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Закон об адских санкциях одобрен Конгрессом США и ждет подписи президента Дональда Трампа. Москва назвала принятие документа недружественным шагом. Ну, что же еще в нем на самом деле такое адское? Об этом через минуту Георгий Буфт. Мировые продажи айфонов 18 Pro, 18 Pro Max стартовали сегодня. При этом устройство уже вчера можно было купить в Москве на Горбушке. Ценник был от 900 тысяч рублей. Как айфоны вообще там оказались? В интернете не оценили золотое яблоко. В центре внимания оказал досудебные претензии, которые компания направляет авторам не понравившихся постов в соцсетях. Как вся эта история выглядит с точки зрения деловой репутации, подробнее в нашем эфире. Тарифы для импортеров российской нефти – это еще не самые адские санкции. Анализируем билль, принятый Конгрессом, который Трамп обещал подписать. В Кремле заявили, что Москва считает принятие этого закона недружественными действиями со стороны США, подчеркнув, что новые санкции усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. На что стоит обратить внимание в новом законе, об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самая неприятная в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт России американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна постсанкционным Британии, ЕС, Большой Семерка, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. Яблоко раздора. В сети обменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». А все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. С подробностями Ольга Кашинская.
4: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получился, получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
5: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации. Но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
4: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
6: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
4: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании, интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Горбушка обогнала Apple. iPhone 18 Pro Max уже на прилавке за день до официального старта продаж. В одном из павильонов столичного торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники, цены на новинку доходят до 900 тысяч рублей, сообщает корреспондент ТАСС. Отмечается, что устройства доступны в единичных экземплярах. Коробки со смартфонами выносят только при покупке. Также на размещенном видео есть складной iPhone Duo, который представят только в октябре. На витринах торговых точек представлены муляжи новых айфонов, которые посетители могут рассмотреть и подержать в руках. Комментирует техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
7: Конкретное видео, которое сейчас в интернете гуляет, вызывает много вопросов, потому что Android-версия iPhone 18 Pro в цвете бургунди либо голубом уже какое-то время на российском рынке эти устройства присутствуют. А сейчас продаются еще пересобранные старые айфоны в корпусах новых, потому что цвета были известны китайским коллегам несколько месяцев назад, поэтому за это время они успели штамповать таких устройств. Поэтому без интерфейса, без подтверждения сказать достоверно, что это именно новые айфоны, я бы не рискнул. Есть также еще макеты, которые гуляют где-то середины лета по просторам, и в том числе горбушки нашей страны, а в том числе и складной iPhone Duo. Вот там конкретно на видео это макет. Здесь могу сказать точно, что это не настоящее устройство. При этом уже поехали айфоны в Россию из Дубая. За несколько дней до старта продаж они должны поступать в магазины, и это уже не первый год происходит. В первые дни вот таких вот утечек могут доходить до 1,5 миллиона рублей, но вот сейчас цена достаточно быстро начала падать, и были ценники 750 тысяч, сейчас, возможно, еще меньше. Устройство все-таки очень слабо отличается от прошлогодней версии, только цветами. И в этом году 18 Pro и Pro Max, очевидно, не самые интересные модели. Я ожидаю, что уже к выходным и к понедельнику цена на базовый iPhone 18 Pro будет в районе там 200 тысяч рублей, может быть, даже меньше. Технически это устройство очень похоже на то, что уже больше года Apple продает, соответственно, там никаких подводных камней быть не должно. Но мошенники не дремлю, поэтому я бы сильно подумал перед тем, как проявил желание покупать iPhone за дорого в первые дни.
2: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начнутся 18 сентября. То есть уже сегодня складной iPhone Duo поступит в продажу 23 октября. Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Да, звучит экзотично. Виски для российского производителя и для потребителя. Продукт все-таки одинаково новый. Об освоении технологии первых русских сингл-молтах в интервью Дениса Пузырева, эксперт алкогольного рынка, автор канала «Пьяный мастер».
8: У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. Там на самом деле не щепа, а там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит полгода, дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные ванильные нотки.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Алкогольную тему можно послушать полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. Но если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты, интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Британские ученые доказали.
4: Если злоупотреблять газировкой, то ухудшается память, а мозг уменьшается в объемах. Многолетние исследования показывают, что люди, ежедневно употребляющие сладкую газировку, в 3 раза чаще страдают от инсультов и деменции, чем те, кто вообще ее не пьет. Причем речь идет и о соках, и о диетических напитках, в которых сахар заменили искусственными подсластителями. Калорий они содержат меньше, но все равно вредят здоровью. Причины, по которым диетические напитки оказывают отрицательное влияние на мозг, пока до конца не ясны. Но исследователи связывают это с ухудшением циркуляции крови. Вместо газировки специалисты рекомендуют пить чистую воду.
3: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Конфликты.
5: Владелец бренда Love Is судится с Магнитом и производителем чипсов «Московский картофель», узнали Ведомости. Нидерландская компания требует более 130 миллионов рублей за нелегальное использование персонажей на пачках чипсов в рамках акции «Любовь в каждой пачке». Магнит знает об иске, но детали комментировать не стал. В «Московском картофеле» на запрос не ответили. Опрошенные юристы отмечают, что голландцы за последние 2 года уже подавали более 20 подобных исков, и суды чаще всего вставали на их сторону.
2: Арбитраж.
5: Налоговая через суд хочет признать банкротом одного из крупнейших производителей мороженого, компанию «Русский холод». С таким заявлением ФНС обратилась в арбитражный суд Алтайского края, сообщает ТАСС. Ранее в июне акционеры компании уже заявляли о намерении ее ликвидировать. А кредитор, микрофинансовая компания «Фордевинт», сообщал о планах обратиться в суд из-за признаков неплатежеспособности.
2: Отчеты и планы.
5: «Ростельмаш» по итогам года выйдет в убыток из-за инвестиций, рассказал Ведомостям совладелец компании Константин Бабкин. Крупнейший производитель сельхозтехники ожидает нулевую рентабельность и убыток в 2,8 миллиарда рублей, которые сформированы за счет накопленных запасов. Без учета инвестиций компания работает в ноль и не видит смысла дальше снижать цены на технику, продолжая адаптироваться к 4-му году падения спроса. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве. Футболисты Краснодара не могут выиграть 3-й матч РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников, московских «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА», сократился до 2 очков. Об итогах 9-го тура и о том, с чем уходят клубы на 3-недельный перерыв, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
8: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба – это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», а это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой первой части сезона.
7: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. Пятая победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина, еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Джамалудин Абдулкадыров. Отдал неточный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13 место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На одно очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению Латышову, которую они задавали ему после матча в соцсетях. Голкипер «Балтики», еще недавно игравший за сине-бело-голубых, неуверенно действовал во всех трех эпизодах, которые привели к мячам в его ворота. Особенно, когда забивал второй гол Александр Соболев. Нападающий «Зенита» лидирует 7 голами в списке бомбардиров и после игры поддержал бывшего одноклубника. Команда Сергея Симака, несмотря на то, что выглядит пока не по-чемпионски, свои 3 очка взяла. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков, оценивая победу у нас с «Балтикой», был краток.
9: Я не стал сейчас опять сгущать каких-то красок, что «Зенит» игры не показывает. 6 очков набраны в последних 2 играх. Это достойная реакция на предыдущие неудачи, в том числе и в игре с ЦСКА.
7: «Локомотив» вновь не смог победить. На этот раз ничья с крыльями советов. 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14 место. С таким же счетом завершился матч «Родина-Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а казанский клуб на 6-м. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
10: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
6: Гриш, доброе утро.
11: Доброе утро.
6: Вот прошли первый час торгов. На московской бирже была прибавка и в 8,9%. Но вот сейчас 0,5%, всего 2262 пункта.
11: Ну, может быть, еще не раскачались. Я так понимаю, с утра вот этот скачок вверх был связан с новостями, которые, в принципе, только на уровне публикации в американской прессе. «Нью-Йорк Таймс», американское издание, сообщается, ссылаясь на какие-то источники администрации Трампа, что, дескать, Белый дом может изменить подход к урегулированию конфликта вокруг Украины, рассматривая варианты и сценарии заключения каких-то бизнес-сделок с Россией даже еще до завершения конфликта. Ну, здесь немножечко все встрепенулись, возбудились. С другой стороны, все вспомнили, наверное, что при этом законопроект о вторичных санкциях в отношении торговых партнеров России принят. Трамп его подпишет, я не знаю, сейчас подпишет или на следующей неделе, но понятно, что вот здесь, как говорится, меч уже есть, да, или дубинка, которую можно в любой момент махать и даже немножечко бить. В общем, такая сумятица. С другой стороны, конечно, конкретных идей, вот, кроме какого-то мирного прорыва вокруг конфликта, пока не видно, и рынок фактически топчется на месте. То один сектор пытается подрасти, то другой. Но вот пока вернули 2250 по индексу Мосбиржи, посмотрим, как сегодня будет завершаться торговый день. Валютный рынок в целом тоже пока не активен. У нас основные движения начинаются вот где-то после полудня. По крайней мере, межбанковский рынок начинает быть активным в это время. Именно там сейчас решаются курсы рубля к юаню. Соответственно, предложение валюты, я так понимаю, чуть-чуть увеличилось. С другой стороны, стороны, спекулянты, в общем-то, настроены негативно по отношению к рублю. Теперь вопрос только в том, какая будет тактика у регуляторов в отношении курса рубля. Понятно, что общий настрой властей ослабить рубль. Пытаются сделать это в режиме так называемой мягкой девальвации. Ну, поживем, увидим. Понятно одно, что в случае закрепления юаня к рублю выше 13, ну, можно, как говорится, смело прокладывать путь. Там уже будет и 14, и 15. Ну, вопрос скорости этого ослабления. Но то, что слабость будет, спекулянты и валютные дилеры пока не сомневаются. Чтобы это опровергнуть, нужны какие-то другие факты. Цены на нефть на глобальном рынке снижаются. Я уже, в принципе, говорил, что дополнительного негатива нет в Персидском заливе, поэтому военная премия чуть-чуть сжалась. Американская нефть, кстати, ушла ниже 100 долларов.
10: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске.

0: Поездка. Estel MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
1: Предзаказ уже открыт у официального дилера Estel Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В своей рекламе мировой лидер алмазной промышленности De Beers никогда не обращался к женщинам. Все сообщения были адресованы мужчинам, хранителям семейного богатства. Один из слоганов звучал так: «Она хочет, чтобы ты проводил больше времени с ней, а ты хочешь больше времени на друзей и пиво. Торгуйся». Так De Beers приучал мужчин к мысли, что инвестиции в любовь обязательно вернутся с прибылью.
3: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
4: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
3: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
4: Уже в эфире «Бизнес FM».
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Обломки дронов повредили спортзал в школе и частные дома в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщают в оперштабе региона. А в Сочи избирательные участки прервали работу из-за атаки БПЛА. Это рассказал мэр Андрей Прошунин. Всего силы ПВО уничтожили 629 беспилотников над российскими регионами минувшей ночью, ранее заявила Минобороны. Премьер Словакии Роберт Фицо утверждает, что в настоящий момент идет поиск предлога для начала конфликта между НАТО и Россией. Об этом он пишет в своей соцсети, отмечая, что ситуация с точки зрения возможности общеевропейского конфликта еще не была настолько напряженной. Рынок легковых автомобилей с пробегом падает второй месяц подряд. В августе продажи сократились год-году на 8,4% до 518 тысяч штук. Это подсчитали в агентстве «Автостат». Относительно июля реализация снизилась на 5,6%. Часть дилеров объясняет это топливным кризисом, часть связывает с сезонной нормализацией спроса. Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно «Автостату», остается «Лада». На втором месте «Тойота». Топ-3 замыкает «Киа». Число жителей Земли, столкнувшихся с голодом, может к 30-му году достигнуть 520 миллионов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это заявил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он отметил, что до начала кризиса эта цифра оценивалась в 503 миллиона человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Еще несколько крупных бизнесов с иностранными корнями. Ашан, Несле, FM Logistics и Лимана Про переданы во временное управление. Причем управлять ими будет одна и та же малоизвестная компания. Как начнет развиваться ситуация далее? Озоновские ПВЗ начали превращаться в склады. С октября селлеры смогут привозить товар туда напрямую, но надо ли это самим пунктом выдачи, их владельцы пока в больших сомнениях. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Дипфейк на продажу в Даркнете начали предлагать несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. Зачем их покупают и как это может пригодиться россиянам на зарубежных сервисах? Об этом в нашем эфире. Российские активы «Ашан» и «Несле» переданы во временное управление компании «ЛЕВ Менеджмент». Такой указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Бати Logistic, а также ООО «Ле Монлит», бывшая «Леруа Мерлен».
3: Подробности
7: АО «ЛЕВ Менеджмент» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала

0: прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум 60 миллиардов рублей, бизнес «Нестле» – в 170 миллиардов рублей. Также «ЛЕВ» – менеджмент перешел бывший «Леруа Мерлен», нынешняя «Лимана Про». Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта «Нестле». С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис «Нестле» тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
1: Компания «Лимана Про», бывшая «Леруа Мерлен», уже заявила, что не получала официальных документов о передаче активов во время управления ЛЕВ «Менеджмент». Компания запросила разъяснение властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме без изменений. В 24 и 25 годах французская пресса писала, что «Ашан» хочет продать свою российскую дочку и называла в качестве покупателя «Газпромбанк». Но «Ашан» опровергал эти слухи, в компании подчеркивали, что продолжает свою деятельность на российском рынке. В данном случае, по указу президента России, собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практические права собственника осуществляет только компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
2: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимущество, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Аристона, когда в отношении Аристона дочки в России было введено внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем, но я думаю, что сегодняшний указ в отношении «Нестле», «FM Logistic», «Ашана», «Леруа Мерлен», наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
3: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано? Вот,
2: во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. И если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
1: Андрей Goldsblatt. Ранее в РСПП указывали, что в теме внешнего управления есть практический риск, связанный с выбором управляющей компании. Требования к таким организациям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
4: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего добавить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которые никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссии по такого рода вещам, возглавляют ее очень адекватные, разумные, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
5: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
4: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
5: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
4: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороны, которая все это оставила после начала СВО.
1: Это и был Игорь Юргенс, член правления РСПП. Фирма LEV Management по официальным данным зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, помещение 7/2. Корреспондент РБК вместе с сотрудниками управляющей компании пытался найти этот офис, но не нашел. Поэтому адресу такого помещения нет. На первом этаже находится кофейня, на втором музей русской гармоники, а дальше апартаменты и хостел. Другим темам пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно ли это для них. Подробнее Наталья Шашина.
6: «Бизнес говорит».
7: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Business FM, ее это уже затронуло.
8: Мне уже стали падать так называемую на полку эти товары, у меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. А остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
7: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц, а их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
9: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
7: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
10: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим реселлером по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме кризиса.
7: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорила журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян.
6: Теории заговора на Бизнес ФМ. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
13: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
6: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Владимир Путин продлил до конца 2028 года специальные экономические меры по обеспечению безопасности России, введенные в 2014 году. Указ вводит запрет на ввоз в страну отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции против России или присоединились к таким санкциям. Ограничения касаются главным образом мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молока и некоторых других продовольственных товаров. Более 11 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, доминируют риновирус и парагрипп. Также выделены аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. А вирус гриппа еще не активизировался. Специалисты называют сентябрь оптимальным временем для иммунизации от гриппа, так как защитный иммунитет успеет сформироваться до начала массовой сезонной вспышки. Врачи планируют привить до 60% жителей региона и не менее 75% граждан из групп риска. Бесплатно вакцинироваться в поликлиниках могут дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и работники ключевых сфер. Нижегородская книжная ярмарка пройдет со 2 по 4 октября в пассаже главного ярмарочного дома. В этом году для гостей запланировано более 80 мероприятий. От встреч с авторами и профессиональных разговоров о развитии книжной отрасли до камерных встреч для тех, кто хочет глубже погрузиться в литературу, историю, кино и современную культуру в целом. Более 100 издательств из 16 регионов России представят свои книги. Планируется, что участниками программы ярмарки станут Дарья Донцова, Александра Маринина, Захар Прилепин, Олег Рой, Тута Ларсен, Алексей Варламов и другие известные писатели, журналисты, актеры, режиссеры и популяризаторы науки. В рамках ярмарки в 10-й раз пройдет Международный литературный фестиваль имени Максима Горького. Одним из главных событий фестиваля станет вручение литературной премии «Данка». Премия отмечает авторов прозаических произведений в жанре рассказа, продолжающих традиции творчества Горького. Также на фестивале будут награждены лауреаты поэтического турнира «Поэзия русской провинции». Вход на ярмарку и все мероприятия свободный для посетителей старше 12 лет. В зарубежных базах для обучения искусственного интеллекта обнаружили песни российских поп-артистов, в том числе Димы Билана, Басты и Леонида Агутина. Об этом пишут «Ведомости». Все песни попали в базы с Ютуба. Наибольшее число треков среди отечественных артистов, доступных для обучения искусственного интеллекта, принадлежит Басте. В базе 193 его композиции. Следующими по количеству треков в базах оказались Федук и Сергей Лазарев. В датасетах нашли также большое число песен Димы Билана, группы «Звери», Леонида Агутина, Егора Крида и Вани Дмитриенко. Специалисты из музыкальной индустрии отмечают, что разработчики нейросетей не уведомляют лейблы об использовании их контента для тренировки искусственного интеллекта. Они, по словам гендиректора онлейбла Надежды Байчевски, часто утверждают, что собирают данные из открытых интернет-источников. Такими, как считает эксперт, могут быть бесплатные пиратские ресурсы. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 20 градусов. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
15: Валюта.
16: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: Три соглашения о сотрудничестве подписаны в ходе бизнес-миссии Нижегородской делегации в Киров. Это соглашение между центрами «Мой бизнес» Кировской и Нижегородской областей, между Нижегородским и Кировским фондами развития промышленности, а также между компаниями «Ладья ААМ» и «Альпари», работающими в сфере оптовой торговли строительными материалами. В рамках соглашения между центрами «Мой бизнес» планируются мероприятия по популяризации малого и среднего предпринимательства регионов. В числе ключевых направлений сотрудничества по соглашению между фондами развития промышленности – совместная работа над проектами финансовой поддержки предприятий, организация консультационной и методической помощи, участие в разработке и реализации инвестиционных инициатив, а также проведение деловых мероприятий, направленных на развитие кооперации. Дополнительная станция для быстрой зарядки электросудов на одном из причалов Учкаловской лестницы Нижнего Новгорода появится в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Водоход пассажирский порт» Юрий Куликов. Первая зарядная станция для электросудов работает в районе речного вокзала. Всего во флоте компании сейчас три судна на электротяге – «Экоход», «Петергоф» и «Нино», которые запустили накануне по маршруту Учкаловской лестницы до Стрелки и обратно. В следующем году по тому же маршруту «Водоход» обещает запустить электросудно «Гор». На Wildberries появилась возможность с помощью искусственного интеллекта подбирать готовые образы из представленных на маркетплейсе товаров. Новая функция доступна в карточке товара. Нейросеть предлагает до 10 готовых вариантов стилизации образа. Как объяснили представители компании, ИИ-модель анализирует десятки визуальных признаков вещи. Ее силуэт, длину и посадку, фактуру ткани, цвет и оттенок, сезонность, стиль, назначение, принадлежность к полу и возрасту. Затем алгоритм перебирает возможные комбинации с другими товарами из ассортимента маркетплейса и отбирает несколько лучших. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
18: Ого, красавец! Вот что значит порода.
19: А как зовут?
18: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
20: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Слово и деньги. Одни поклоняются чинам, другие – героям, третьи – силе, четвертые – Богу. Из-за этого они и спорят между собой. Но все единодушно поклоняются деньгам. Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, известный под псевдонимом Марк Твен. Американский писатель, общественный деятель, журналист, публицист.
17: Слово и деньги. На Бизнес ФМ. Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
23: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913-м приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. и отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром, а к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Валюты.
2: Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на два порядка дешевле доллара США.
0: Валюты на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Все участки в России сегодня открылись в штатном режиме, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, явка на выборах в Госдуму в целом по стране составляет 4,83%. Это данные на 10:09 по Москве. В Минцифры заявили, что каждый четвертый зарегистрированный на онлайн-голосование на федеральной платформе уже отдал свой голос. Сегодня в стране официально начались трехдневные выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам. Столько же по одномандатным округам. Всего в Нижней палате парламента 450 мест. Вместе с этим в регионах проходят выборы глав, депутатов местных парламентов. Избирательные участки закроются 20 сентября в 20:00 по Москве. Белый дом рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до завершения конфликта на Украине. Это пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Ранее американские власти заявляли, что деловые сделки с Москвой невозможны до завершения боевых действий на Украине. По словам собеседников газеты, изменение позиции Вашингтона рассматривается как новый способ продемонстрировать России желание перезагрузить отношения и побудить ее к урегулированию конфликта. О каких именно сделках может идти речь, неизвестно. В феврале прошлого года Владимир Путин допускал, что США может быть заключено соглашение по редкоземельным металлам и запущен проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Старейший в России и крупнейший в Европе центральный московский ипподром открылся после более чем двухлетней реконструкции. Был восстановлен исторический главный корпус и его интерьеры, отреставрированы фасады, скульптуры, другие декоративные элементы. Общая площадь всей инфраструктуры после реконструкции составляет более 115 тысяч квадратных метров. Это более чем в 2,5 раза больше прежней. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Швейцарская Nestlé заявила, что обязуется предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Так, главная компания отреагировала на указ президента России, который передал ее российские активы во временное управление. Закон об адских санкциях одобрен Конгрессом США и ждет подписи президента Трампа. Москва назвала принятие документа недружественным, но что же в нем на самом деле самое адское? Об этом через минуту Георгий Бофт. В интернете не оценили золотое яблоко. В центре внимания оказались досудебные претензии, которые компания направляет авторам не понравившихся постов в соцсетях. Как вся эта история выглядит с репутационной точки зрения? Все подробности в нашем эфире. Тарифы для импортеров российской нефти – это еще не самые адские санкции. Анализируем билль, принятый Конгрессом, который Трамп обещал подписать. В Кремле заявили, что Москва считает принятие этого закона недружественными действиями со стороны США, подчеркнув, что новые санкции усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. На что стоит обратить внимание в новом законе, комментирует Георгий Бофт.
3: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100%, по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле, дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самое неприятное в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт России американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна постсанкционным Британии, ЕС, Большой Семерка, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Яблоко раздора в сети отменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получился, получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
5: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, как он обычно информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации. Но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
4: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
6: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
4: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
2: Что многодетные водители думают о появлении в России специального знака для их парковки? На днях Минцифры представил такой знак. Детали его использования не сообщил. Сейчас почти в 40 регионах России, в том числе в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занять любое место. А появление спецзнака ограничит их права, написал в наш чат-бот в Максе слушатель «Бизнес.ФМ» Петр, отец четверых детей.
0: «Бизнес.ФМ». Мнение.
7: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец четверых детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно, по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
2: Это был наш слушатель Петр, отец четырех детей. Минтранс сейчас дорабатывает ПДД, затем изменения внесут в ГОСТ, и знак появится на всех российских дорогах. Эрдоган и Трамп могут обсудить на встрече в Нью-Йорке инициативу по переговорам по Украине, утверждает источник РИА Новости в турецком Кабмине. Новость появилась только что. Сейчас к другим темам. Экспорт российского виски растет, сообщает Федеральный центр агроэкспорта. Звучит экзотично. Виски для российского производителя и для потребителя продукты одинаково новый. Об освоении технологий первых русских сингл-молтах в интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер».
8: У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. Там на самом деле не щепа, а там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, их так складывают домиком внутри и заливают жидкостью. Она стоит полгода. Дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные ванильные нотки.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Алкогольную тему можно послушать полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компании «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте kortros.ru. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
9: С 21 по 24 сентября театр на Страстном. Премьера спектакля «Хорошая лекция». Евгений Гришковец. Систематизированная информация о том, как правильно, весело, талантливо, для радости друзей и близких и без ущерба для окружающих рассказывать истории и трепаться за столом. Спектакль сопровождается слайдами. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 14+.
0: Кошелек или жизнь?
9: В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около 100 агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
0: Кошелек или жизнь?
9: Специальный проект «Бизнес FM».
0: «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Уфа 107,5. Кто надо, услышал.
9: Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
10: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
9: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Банкротство.
11: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen намерен подать заявление о собственном банкротстве, узнал Коммерсант. На работу сервиса повлияли блокировки счетов и списание по спорным начислениям ФНС. При этом налоговая уже сама обратилась в суд с требованием признать компанию банкротом. Level Kitchen раньше был лидером российского рынка готовых рационов с долей 34%, но в этом году весь сегмент может сократиться примерно на 40%.
0: Отчеты и планы.
11: Apple может запустить Apple Pay в Индии уже в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Первым партнером станет местный Axis Bank. Сервис начнет работать с его кредитными картами. Apple также ведет переговоры с другими банками Индии. Wildberries запустила более 100 партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров в крупнейших федеральных округах России. Это часть стратегии по расширению логистической инфраструктуры. Партнерские фулфилмент-центры выступают промежуточными пунктами для отгрузки. Продавцы могут сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает логистическое плечо доставки. Партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок и расширяют географию отгрузки для малого и среднего бизнеса, который таким образом избавляется от необходимости вести товары в удаленные города миллионники. Владельцы подходящих помещений могут подать заявку на открытие таких объектов и получать доход за обработку товаров.
0: Арбитраж.
11: Налоговая служба через суд хочет признать банкротом одного из крупнейших производителей мороженого – компанию «Русский холод». Таким заявлением ФНС обратилась в арбитражный суд Алтайского края, сообщает ТАСС. Ранее в июне акционеры компании уже заявляли о намерении ее ликвидировать, а кредитор МФК «Фордевин» сообщал о планах обратиться в суд из-за признаков неплатежеспособности. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в российской столице. Футболисты Краснодара не могут выиграть в третьем матче РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников московских «Спартака» «Динамо» и «ЦСКА» сократился до двух очков. Об итогах девятого тура и о том, с чем уходят клубы на трехнедельный перерыв, в сюжете нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
13: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба — это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», а это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой части сезона.
12: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. Пятая победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина. Еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Жамалудин Абдулкадыров. Отдал не точный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13 место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На одно очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению Латышону, которые они задавали ему после матча в соцсетях. Голкипер «Балтики», еще недавно игравший за сине-бело-голубых, неуверенно действовал во всех трех эпизодах, которые привели к мячам в его ворота. Особенно, когда забивал второй гол Александр Соболев. Нападающий «Зенита» лидирует с 7 голами в списке бомбардиров и после игры поддержал бывшего одноклубника. Команда Сергея Симака, несмотря на то, что выглядит пока не по-чемпионски, свои 3 очка взяла. Главный редактор петербургской газеты «Спортинг за днем» Иван Житков, оценивая победу над Балтикой был краток.
14: Я не стал сейчас опять сгущать каких-то красок, что «Зенит» игры не показывает. 6 очков набраны в последних 2 играх. Это достойная реакция на предыдущие неудачи, в том числе и в игре с ЦСКА.
12: «Локомотив» вновь не смог победить. На этот раз ничья с крыльями советов. 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14-е место. С таким же счетом завершился матч «Родина Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а «Казанский клуб» на 6-м. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Продолжаем разговор. Приветствую, Григорий.
15: Добрый день.
2: Вяло.
15: Да, вяло, все по-прежнему вяло. Индекс Мосбиржи, попытка утреннего восстановления после вчерашнего снижения пока выглядит неубедительно. Хотя основные, естественно, движения и активность у нас традиционно после полудня, так что какие-то выводы в этот период и можно будет делать. Пока в целом идей особых нет. Рынок тем более реагирует на снижение нефтяных котировок, поэтому топчется на месте наиболее ликвидной бумаги, но по сравнению с тем, что было в понедельник, конечно, рост практически весь растеряли. Валютный рынок тоже пока не активен. Здесь то же самое. После полудня обычно активность возрастает на межбанковском рынке. Там будет понятно, увеличится ли сегодня предложение валюты или все останется в таком же режиме. Ну, тут, наверное, на валютный рынок обращать внимание надо будет только в 2 случаях. Я имею в виду уже какие-то ориентиры давать. Если, во-первых, юань к рублю пройдет отметку в 13 закрепится там, хотя с точки зрения вот текущего графика достаточно будет закрепиться выше отметки 12.80. Этого будет достаточно, чтобы уже делать какие-то выводы, движение юаня к рублю на 13+ и так далее. С точки зрения текущей динамики пока тут мало что изменилось. Естественно, рынок уже уверен в том, что цена отсечения российской нефти Urals в рамках видоизменения по бюджетному правилу будет $50, поэтому даже растущие цены на нефть, наоборот, будут играть против рубля, и в целом здесь никакой поддержки от этого не будет. Что касательно цен на нефть, здесь добавить тоже пока нечего. В Персидском заливе вроде как пока тихо, дополнительного обострения нет, тем более разговоры пошли о том, что Саудовская Аравия хочет договориться с хуситами о перемирии. Иран и США пока друг друга не обстреливают. Вроде как все тихо, спокойно, поэтому военную премию сдули. Американская нефть вообще ушла ниже $100. Брент пока на 100+.
0: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Вы чувствуете это? С первого прикосновения. Натуральные камни, ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АВ за компанию «Русский капитал». Проектная регистрация на nashtika.com.rf.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
17: Первые в деле.
18: Первую частную почтовую службу «Птипост» создал в 1653 году в Париже изобретатель и аристократ граф Жан-Жак Ренуар де Вилае. Он же ввел систему заранее оплаченных отправлений. До этого за письма платили адресаты при получении. «Птипост» не стал успешной бизнес-моделью, просуществовав всего 7 лет.
17: Первые в деле. На «Бизнес ФМ».
0: Дело вкуса.

0: Новость про пиво, конечно. Октоберфест начинается, и Крамбахер привез несколько бочек фестивального. Нефильтрованный баварский лагерь с плотным орехово-яблочным вкусом и мягкой солодовой сладостью. И классический лагерь из Мюнхена, чуть покрепче, с карамельно-медовым ароматом и легкой грейпфрутовой горчинкой. Свиные ребра, колбаски, брецели с ростбифом предлагаются к пиру, который стартует в субботу. В Биберево, кстати, не в районе, а ресторане, он уже вовсю идет. До конца сентября там действуют специальные пивные фестивальные сеты. Мудрый Рапопорт решил не ждать официального начала европейского фестиваля, а просто придумать свой и недели на три пораньше. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58, московское время, у микрофона Сардар Валикулеев. Здравствуйте. Российские военные 17 сентября поразили дронами в Черном море два судна, связанные с украинской армией, сообщила Минобороны России в пятницу. Суда были поражены высокоточными ударами беспилотников в порту Одессы и восточнее Измаила, заявило Министерство. Удары нанесены в целях снижения возможностей противника по транспортировке вооружений и военной техники, добавили в военном ведомстве. Каждый четвертый зарегистрированный на онлайн-голосовании на федеральной платформе «Избиратель» уже отдал свой голос на выборах, заявила пресс-служба Минцифры России. Атаки на систему дистанционного электронного голосования фиксируют в Москве. Они стали более серьезными, чем раньше, сообщила в свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, атаки отбивает армия айтишников, они находятся на круглосуточном дежурстве. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нескольких происшествиях на избирательных участках. В Краснодарском крае участок перевели в резервное помещение после того, как из-за атаки беспилотника в здании выбилось стекло. В трех муниципалитетах ЛНР участки подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения ЛЭП. В Сочи избирательные участки временно приостановили работу из-за объявления режима атаки беспилотников. По словам мэра города Андрея Прошунина, члены комиссии, наблюдатели и избиратели перешли в укрытие. Ракета «Союз-2-16» с военным спутником успешно запущена с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно. После старта ракета взята на сопровождение наземными системами управления. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Это Ашан, Nestle, FM Logistic и Limana Pro. Причем управлять ими будет одна и та же малоизвестная компания. Как будет дальше развиваться ситуация? В свою очередь, швейцарская компания Nestle заявила, что приняла к сведению указ Владимира Путина о передаче ее российских активов во временное управление. И там отметили, что обязуются, именно это слово было использовано, предпринять все шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности работы, а также обязательств перед сотрудниками. Озоновские ПВЗ начали превращаться в склады. С октября селлеры смогут привозить туда товары напрямую, но надо ли это самим пунктом выдачи, их владельцы пока в больших сомнениях. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Эти другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, российские активы Ашан и Nestle переданы во временное управление компании LEV Management. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление еще активы FM Logistics и Bati Logistics, а также Lehman Lead, это бывшая Leroy Merlin.
1: Подробности.
4: АО «LEV Management» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала компании – 15 тысяч рублей. Гендиректор – Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала прибыль в минус 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование. Основным владельцем «Ашана» в России оставалась французская компания «Сажипар». По данным «Коммерсанта», российский бизнес «Ашана» оценивается минимум 60 миллиардов рублей, бизнес «Nestle» – в 170 миллиардов рублей – также ЛЕВ. Менеджмент перешел бывший Леруа Мерлен, нынешняя Лемана Про. Стоимость этого бизнеса не раскрывается, но выручка

0: компании за 2024 год составила почти 500 миллиардов рублей. Месяц назад, 17 августа, к президенту России поступила просьба передать под внешнее управление 5 российских структур швейцарского пищевого гиганта Nestlé. С просьбой обратилась ранее почти неизвестная ООО «КС Логистика». Российский офис Nestlé тогда заявил журналистам, что не получал никаких запросов из официальных инстанций, связанных с внешним управлением, и что фабрики компании продолжают работать в России, как и ранее. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать компании из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум. Затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент.
1: В данном случае, по указу президента России, собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляет теперь компания LEV Management. Она не вправе распоряжаться имуществом при этом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
2: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Аристона, когда в отношении Аристона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем, но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistic, Ашана, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
3: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано?
2: Во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. И если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
1: Андрей Goldsblatt, Goldsblatt Partners. Компания «Лимана Про», бывшая Leroy Merlin, уже заявила, что не получала официальных документов о передаче ее активов во временное управление LEV Management. Компания запросила разъяснение у властей. Сейчас все магазины и объекты работают в обычном режиме и без изменений. Nestlé заявила, что приняла к сведению указ президента России. Компания оценивает ситуацию и возможные шаги. И Nestlé обязуется предпринять все необходимое для защиты своих прав, обеспечение непрерывности бизнеса в интересах сторон и особенно сотрудников. В 24-25 годах французская пресса писала, что Ашан хочет продать свою российскую дочку и называла в качестве покупателя «Газпромбанк». Но Ашан эти слухи опровергал. В компании подчеркивали тогда, что продолжает свою деятельность на российском рынке. Говорит гендиректор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс там, Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Ранее в Российском Союзе промышленников и предпринимателей указывали, что в теме внешнего управления есть практический риск, связанный с выбором управляющей компании. Требования к таким организациям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
5: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего добавить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которые никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссии по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
6: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
5: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
6: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
5: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. То, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороны, которая все это оставила после начала СВО.
1: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Фирма LEV Management по официальным данным зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, помещение 7/2. Корреспондент РБК вместе с сотрудниками управляющей компании пытался найти этот офис, но не нашел. По этому адресу такого помещения нет. На первом этаже находится кофейня, на втором музей русской гармоники, а дальше апартаменты и хостел. Почти пятикратный разрыв. Бензин дорожает быстрее, чем вся экономика. С начала года, по данным Росстата, рост составил 21%, тогда как общая инфляция всего 4,7%. Средняя цена литра бензина по стране 78,5 рублей. 95-й стоит почти 81 рубль, 98-й около 103. Дизель за неделю немного подешевел, но с начала года прибавил 15%. Как это может отразиться на общей экономической динамике и на решении Центробанка по ключевой ставке, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
7: Вопрос диалектический, потому что цены на бензин растут, вы знаете, в силу каких условий. То есть это не какой-то самостоятельный рост цен, а это в результате атак на НПЗ. То, что они растут в пределах 0,5 за неделю, это увеличивается стоимость логистики, а предприниматели всю стоимость, которая повышается, процентов 80, закладывают в конечные цены товаров и услуг. Поэтому это будет дорожать, но максимальный рост это 0,7-0,6% в расчете годовых. Как это скажется на доходах населения? Я бы сказал, что это не принципиально.
6: На ставке это отразится как-то?
7: В принципе, это такой проинфляционный коррупционный фактор, конечно, центральный банк учитывает эту форс-мажорную ситуацию. Тем более во втором полугодии еще должны быть проинфляционные факторы в виде роста. Запланировано цен на коммуналку, роста тарифов на РЖД. Здесь это проинфляционный фактор влияет, в общем-то, негативно на движение ставки.
1: Георгий Остапкович, Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. За прошлую неделю цены на автомобильное топливо в России выросли еще на 36% после роста на 58% недели ранее, говорит главный экономист БКС Мир Инвестиций Илья Федоров.
8: Рост цен на топливо действительно замедлился. Связываем это как с ростом объемов переработки, так и с ростом импорта. Полагаем, что существенного дезинфляционного эффекта по итогам года не будет, поэтому ожидаем, что вклад топливной инфляции в общий рост цен по итогам года будет порядка 0,7-0,8% пунктов. Рост стоимости топлива уже отразился в инфляционных ожиданиях и уже реализуется в вторичных эффектах. Решение Банка России сделать паузу на октябрьском заседании во многом связано именно с этими процессами.
1: Илья Федоров, БКС Мир Инвестиций. В прошлые годы бензин тоже стабильно обгонял инфляцию, в 25-м почти вдвое.
9: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асельгент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков это платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
11: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
10: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Минпромторг предлагает закрепить производство рыбопромыслового флота России за 20 верфями. Верфи, о которых идет речь, имеют опыт строительства грузовых судов, пишут ведомости со ссылкой на презентацию министерства по методическому подходу к строительству гражданских судов до 50-го года. При этом наименование предприятий не приводится. Рынок легковых автомобилей с пробегом падает в России второй месяц подряд. В августе продажи сократились год к году на 8,4% до 518 200 штук, подсчитали в Автостате. Относительно июля реализация снизилась на 5,6%. Часть дилеров объясняет это топливным кризисом, часть связывает с сезонной нормализацией спроса. Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно Автостату, остается «Лада», на втором месте «Тойота», топ-3 замыкает «Кия». Саудовская Аравия расширила список поставщиков молочной продукции из России, теперь в нее входит 26 компаний. В прошлом году выручка России от экспорта молочной продукции увеличилась на 13% к предыдущему году и превысила 500 миллионов долларов. Основы экспорта составили сыры и творог 32% от общего объема, кисломолочная продукция 24% и мороженое 15%. Поставки парфюмерии из Евросоюза в России в июле сократились на 37% в годовом выражении, а косметики на 16%, свидетельствует данные Евростата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в июле нынешнего года ЕС экспортировал в Россию духов и туалетной воды на 26 миллионов 400 тысяч евро, на 37% меньше, чем в июле прошлого года. Суммарные поставки за январь-июль также сократились на 22% по сравнению с 7 месяцами 2025 года, до 190 миллионов 200 тысяч евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
1: Пасмурная погода сейчас в столице. Идет местами слабый дождь, который закончится около 2 часов дня. Судя по прогнозу, 15 градусов прямо сейчас. Максимальная температура на сегодня плюс 17. Ночью синоптики обещают нам плюс 9-10 градусов. В субботу те же 17 градусов максимальные днем, но зато без осадков. В воскресенье обещают плюс 20. 11:17 в Москве. Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около 200 долларов. Подробнее Михаил Задорожный.
13: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании Coveron и платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
14: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводятся сети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются от открытых-закрытых баз. Есть более сложные, это где этой личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новое лицо в паспорте, но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах, там, доставки еды и так далее.
13: Продолжает сооснователь компании Промобот Олег Кивакурцев.
15: Что касается технологий финансового сектора, действительно, их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
13: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографии, когда все научились поделать фотографии, и стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
13: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров. Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все это работает и насколько это для них выгодно. Подробнее Наталья Шашина.
17: «Бизнес говорит».
18: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Бизнес ФМ. Ее это уже затронуло.
19: Мне уже стали падать так называемую на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. А остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
18: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц, а их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
20: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история, когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, а это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
18: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
21: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим сейлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме кризиса.
18: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом из-за 5G? Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple сейчас об активации 5G на айфонах в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple? Об этом Иван Медведев.
22: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2. А в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это, скорее всего, же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Горащенко.
23: Сейчас работает, пока это очень плохо в определенных местах. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше станций, это 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. Второе, это то, что дали добро на размещение сетей 5-го поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли, момент заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится, если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы прям моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, тестировал сети 5-го поколения, вот, и там так же самое, во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть тебе покажут 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
22: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций и или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Abloud62 Алексей Бойко.
0: Для начала у абонента аппарат должен поддерживать 5G, причем 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее, важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано, аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию, и все происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости, вот тогда действительно, может быть, передача данных будет осуществляться быстрее.
22: А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Business FM три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на Android, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
17: Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Радиолокационные станции и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ были уничтожены расчетами Герании в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщила Минобороны России. Избирательные участки в Сочи возобновили работу после атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Более 1100 международных наблюдателей из 133 стран будут присутствовать на выборах Госдумы. Побит рекорд президентских выборов 2024 года. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии. «Мы даже не ожидали, но побили собственный рекорд по международному наблюдению, даже по сравнению с выборами президента в 2024 году. Тогда, напомню, наблюдение осуществляли 1115 наблюдателей из 129 стран», — сказала Памфилова. Большинство, 74,2% россиян, доверяют президенту Владимиру Путину. 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 7-13 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность составляет 2,5%. Еврокомиссия обнаружила признаки экологического ущерба при переработке отправляемых ЕС в Турцию пластиковых отходов, однако рекомендовала продолжить их поставки, сообщает «Политика» со ссылкой на проведенную комиссией оценку. Турция остается крупнейшим направлением экспорта отходов из Евросоюза. Еврокомиссия в соответствии с новыми правилами контролирует экспорт отходов и может приостановить поставки, если установит, что отходы не перерабатываются экологически безопасным способом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Закон об адских санкциях одобрен Конгрессом США и ждет подписи президента Трампа. Теперь Москва назвала принятие документа недружественным шагом. Но что же в нем на самом деле такое самое адское? Об этом через минуту Георгий Буфт. В интернете не оценили золотое яблоко. В центре внимания оказались досудебные претензии, которые компания направляет авторам не понравившихся постов в соцсетях. Как вся эта история выглядит с точки зрения деловой репутации? Российский рынок акций практически растерял весь свой утренний рост. Сейчас прибавка 0,2% всего, 2252 пункта прямо сейчас. Вот рубль вообще не меняется. К юаню 12 рублей 56 копеек. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро. Итак, тарифы для импортеров российской нефти – это еще не самые адские санкции. Анализируем биль, принятый Конгрессом, который Трамп обещал подписать. В Кремле заявили ранее, что Москва считает принятие этого закона недружественными действиями со стороны США, подчеркнув, что новые санкции усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. На что стоит обратить внимание в новом законе? Об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Хотя все зациклились на 100% тарифах, они там не главные. Да, президент в течение 30 дней после вступления закона в силу должен, по идее, поднять пошлины на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа, а также из пятерки главных стран обхода нефтяных санкций в размере от 1 до 100% по своему усмотрению. Против России сохранена пошлина до 500%, но при ничтожном объеме американского импорта из РФ это чисто символический пункт. Поименно страны в законе не названы, но это даже хуже. Норма получается резиновой и позволит президенту объявить пособником обхода практически любую страну. Под потенциальным ударом оказываются все транзитные и финансовые хабы, через которые шли параллельный импорт и расчеты. Популярная трактовка про газовые исключения для стран, получающих из России менее 15% своего потребления, тоже не точна. Порог привязан к доле в общем экспорте российского газа, а не к структуре потребления страны-импортера, и дополнен требованием предпринимать значительные шаги по сокращению покупок. Последнее может вывести из-под удара Венгрию и Словакию, вопреки ожиданиям, что они первыми попадут под раздачу. Что касается тарифной дубины, то она уже показала ограниченную эффективность. В прошлом году Белый дом ввел 25% пошлины против Индии, однако исполнение этих санкций приостановили на фоне закрытия Ормузского пролива. И при дефиците ближневосточной нефти даже пошлина, размазанная по всему экспорту в США, для Дели и Пекина будет дешевле отказа от российского сырья. Правда, покупатели наверняка будут требовать более глубоких скидок. Самая неприятная в законе секция 102D, которую почти не обсуждают. США ввели около 6800 санкционных позиций, связанных с войной в Украине, почти все до января прошлого года, указами президента. Эти распоряжения Белый дом мог отменить в любой момент, на что могла бы делать ставку Москва, связывая мирный процесс с перспективой перезагрузки. Теперь все черные списки кодифицированы в законе. По вопросу гибкости действий президента. Секции 102-113 сформулированы императивно. Президент обязан ввести меры. Блокирующие санкции распространяются на все высшее военное и политическое руководство России, включая президента. Отдельно на иностранных поставщиков российского оборонного сектора. Против Сбера, ВТБ и Газпромбанка вводится полный набор ограничений. Против ЦБ могут быть введены не все. Американским депозитариям и брокерам запрещается проводить переводы в пользу российского правительства, связанных с ним структур или от них. Это удар по самой возможности госрасчетов через доллары. Теперь также законом установлен запрет на все новые инвестиции американских лиц в Россию, введенный еще указом 2022 года. Это убивает возможность быстро открыть Россию для американского капитала. Добавим сюда запрет на покупку российского суверенного долга, запрет на торговлю на американских биржах бумагами государственных или аффилированных с государством российских компаний, а также запрет на экспорт и реэкспорт России американской энергетической продукции, а также программного обеспечения, то есть и через третьи страны тоже. После прихода Трампа, наряду с обсуждением урегулирования в Украине, Москва предлагала Вашингтону разные совместные проекты – от Арктики до редкоземельных металлов. Этот трек держался на допущении, что санкции можно ослабить административно. Теперь любая сделка такого рода либо должна дождаться формального прекращения санкций, либо требует задокументированного изъятия, которое следующая администрация может легко отозвать. Ни один серьезный инвестор не пойдет в такой проект. Запрет на инвестиции обнуляет совместные проекты как элемент политического урегулирования. Еще одна недооцененная норма касается судов теневого флота. Обозначение судна подсанкционным Британии, ЕС, Большой Семеркой, а также Австралии и Новой Зеландии служит для США достаточным основанием для собственных санкций. Аналогичный механизм применен к участникам ценового потолка. США при Трампе отстали от Европы в работе против теневого флота. Теперь можно почти автоматически подтягивать американские списки к европейским, закрывая пробелы, которыми пользовались операторы танкеров, страховщики и трейдеры. Риски для российского нефтеэкспорта лягут не только на владельцев танкеров, но и на всех, кто с ними взаимодействует. Мнение, будто Трамп может легко игнорировать закон, неверно. Да, он может отказаться от применения любой нормы в связи с национальными интересами и направив в Конгресс обоснование. Такие изъятия не нужно продлевать каждые полгода. То есть Трамп может воздержаться от эскалации. Однако сама норма останется в законе и может быть применена следующим президентом или тем же Трампом при смене настроения. Каждое изъятие наверняка станет предметом публичного обсуждения. Полное прекращение санкций возможно лишь после того, как президент удостоверит. Россия подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила боевые действия. У Конгресса будет месяц, чтобы согласиться или нет. Белый дом полтора года добивался более широких полномочий на изъятие из санкций. Итоговый компромисс дал президенту гибкость в применении, но не в отмене. Самое главное, что санкционные послабления перестают быть валютой на переговорах. Уитков и Кушнер могут больше в Москву не ездить. А любой сценарий, при котором США и Россия договариваются через голову Украины, теряет экономический смысл для Москвы.
1: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Яблоко раздора. В сети отменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях, продолжит Ольга Кашинская.
4: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
5: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, как он обычно информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации, но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сам сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
4: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
6: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
4: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Что многодетные водители думают о появлении в России специального знака для их парковки? На днях Минцифры представил такой знак. Деталей его использования при этом не сообщил. А сейчас почти в 40 регионах России, в том числе в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занять любое место. Ну а появление спецзнака ограничит их права, написал в наш чат-бот в Максе слушатель Бизнес FM Петр, отец четверых детей.
17: Бизнес FM. Мнение.
7: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец четверых детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно, по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
1: Минтранс сейчас дорабатывает ПДД, но затем изменения внесут в ГОСТ. И знак появится на всех российских дорогах. Экспорт российского виски растет, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». Звучит экзотично. Виски для российского производителя и для потребителя продукт все-таки одинаково новый. Об освоении технологий первых русских сингл-молтах. В интервью Дениса Пузырева, эксперта алкогольного рынка и автора канала «Пьяный мастер».
8: У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. Там на самом деле не щепа, а там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит полгода. Дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные ванильные нотки.
17: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Алкогольную тему можно послушать полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Бизнес FM. Но если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты, интервью» и на всех подкаст-платформах.
17: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
1: История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Банкротство.
4: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen намерен подать заявление о собственном банкротстве, узнал Коммерсант. На работу сервиса повлияли блокировки счетов и списание по спорным начислениям ФНС. При этом налоговая уже сама обратилась в суд с требованием признать компанию банкротом. Level Kitchen раньше был лидером российского рынка готовых рационов с долей 34%, но в этом году весь сегмент может сократиться примерно на 40%.
1: Отчеты и планы.
4: Apple может запустить Apple Pay в Индии уже в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Первым партнером станет местный Axis Bank. Сервис начнет работать с его кредитными картами. Apple также ведет переговоры с другими банками Индии. Wildberries запустила более 100 партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров в крупнейших федеральных округах России. Это часть стратегии по расширению логистической инфраструктуры. Партнерские фулфилмент-центры выступают промежуточными пунктами для отгрузки. Продавцы могут сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает логистическое плечо доставки. Партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок и расширяют географию отгрузки для малого и среднего бизнеса, который таким образом избавляется от необходимости везти товары в удаленные города-миллионники. Владельцы подходящих помещений могут подать заявку на открытие таких объектов и получать доход за обработку товаров.
1: Арбитраж.
4: Налоговая служба через суд хочет признать банкротом одного из крупнейших производителей мороженого – компанию «Русский холод». Таким заявлением ФНС обратилась в арбитражный суд Алтайского края, сообщает ТАСС. Ранее в июне акционеры компании уже заявляли о намерении ее ликвидировать, а кредитор МФК «Фордевин» сообщал о планах обратиться в суд из-за признаков неплатежеспособности. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: 11:47 в Москве. Футболисты Краснодара не могут выиграть в третьем матче РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников московских «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» сократился до 2 очков. Об итогах 9-го тура и о том, с чем уходят клубы на 3-недельный перерыв, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
7: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба — это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», а это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой части сезона.
6: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. Пятая победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина, еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Жамалудин Абдулкадыров. Отдал неточный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13 место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На одно очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению Латышову, которые они задавали ему после матча в соцсетях. Голкипер «Балтики», еще недавно игравший за сине-бело-голубых, неуверенно действовал во всех трех эпизодах, которые привели к мячам в его ворота. Особенно, когда забивал второй гол Александр Соболев. Нападающий «Зенита» лидирует с 7 голами в списке бомбардиров и после игры поддержал бывшего одноклубника. Команда Сергея Симака, несмотря на то, что выглядят пока не по-чемпионски, свои 3 очка взяла. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков, оценивая победу с «Балтикой», был краток.
8: Я не стал сейчас опять сгущать каких-то красок, что «Зенит» игры не показывает. 6 очков набраны в последних 2 играх. Это достойная реакция на предыдущие неудачи, в том числе и в игре с ЦСКА.
6: «Локомотив» вновь не смог победить. На этот раз ничья с «Крыльями Советов» 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14-е место. С таким же счетом завершился матч «Родина Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а казанский клуб на 6-м. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
9: Гриш, приветствую еще раз.
10: Добрый день.
9: Продолжает снижение на нефтяном рынке уже ниже 103 долларов за баррель Brent. Давай с этого и начнем.
10: Здесь, наверное, все логично, потому что никаких новых обострений в Персидском заливе нет. Естественно, напряженность на топливном рынке сохраняется, причем она, эта напряженность, я так понимаю, только усиливается, но, тем не менее, Brent и американская нефть все-таки сокращает военную премию. Но это биржевые товары. Что касается физических цен на нефть, ну, наверное, уже эту тему мы обсуждали. Цены разные в зависимости от того, где есть доступные поставки нефти. В Омане нефть стоит, по-моему, 130 долларов. Там даже говорят, приблизительный расчет показывает, что и российские сорта нефти намного выше торгуются от текущих рыночных котировок Brent, тем более американской нефти. Но вот биржевые цены, тем не менее, сокращаются. Американская нефть ниже 100 долларов была, сейчас опять вернулись. Посмотрим, что здесь будет. Тут, естественно, никто ничего понять толком не может. С одной стороны, если так объективно оценивать ситуацию в Персидском заливе, получается некий тупик, потому что, ну, если даже вот Трамп решит, что он войну с Ираном закончил, Иран скажет, заканчивайте морскую блокаду. Поэтому, если это ничего не закончится, то Иран ничего не останется, как ту морскую блокаду попытаться прорвать. Тогда будет новый этап конфликта, а пока задача минимум для Ирана – это выдавить американские военные корабли изнутри Персидского залива, то есть Оманского побережья, и, соответственно, уже дальше спокойно как-то разрабатывать варианты логистики совместно с Оманом. Они так предлагают, но пока и на это никто не соглашается. Так что, конечно, подвешенное состояние здесь остается. Хуситы еще там в тылу, как говорится, что-то делают. И рано лишь вот по причине того, что хуже не становится, пока, по крайней мере, известно, военную премию чуть-чуть сократил. Дальше будет видно, в зависимости от действий, если разговоры о том, что американские власти действительно могут ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, ну, надо будет понять, как это скажется на ценах именно по сырью, то есть по сырой нефти. У нас на рынке тоже все тихо, и индекс Мосбиржи топчется на месте. Пока нет сил подняться повыше, нет идей. Ну вот, в целом идет такая перетасовка из сектора в сектор. Нефтегазовый сектор сегодня послабее, другие сектора чуть посильнее, но влияние на индекс Мосбиржи оказывают высококапитализированные бумаги, они пока особо толком не растут. На валютном рынке у нас тоже ничего пока не изменилось. Юань к рублю в этом новом ценовом коридоре застрял. Никакого прорыва ни туда, ни сюда пока вроде как не видно. На глобальном рынке валютном доллар свои позиции пока в целом удерживает, но так рынок успокоился. Сегодня Банк Японии повысил ставку, вчера американцы повысили ставку в долларе. Это стабилизировало, я уж не знаю, надолго ли мировой рынок долга, американский, японский, потому что инвесторы решили дать некий кредит доверия финансовым властям, дескать, они борются с инфляцией, повышая ставки.
11: Капитал на бизнес FM. Реклама.
12: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%. Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чед Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте «Катрос.ру».
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первые в деле.
13: Считается, что первое архитектурное бюро Брайерли Грум было открыто в 1750 году в английском Йорке архитектором Джоном Карром. По проектам этого бюро в Англии построили более 300 зданий. Не хватая звезд с неба, бюро работает и сегодня, получая региональные премии, например, за лучшее расширение заселенного дома.
11: Первые в деле. На Бизнес FM.
13: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
11: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и

0: названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11 часов 59 минут. Московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. ДНР российские военные взяли под контроль село Веролюбовку и Золотой колодец, сообщила Минобороны. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели 8-летнего ребенка в поселке Ракитное при взрыве найденного боеприпаса. Вброс массового количества фейков был зафиксирован в Москве и других регионах России накануне выборов депутатов Госдумы, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Проблемы с интернетом и мобильной связью возможны в России в период проведения выборов, заявила председатель ЦИК Алла Памфилова. Возможно, какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не предлог для того, чтобы отменить голосование, добавила глава ЦИК. Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна хочет национализировать компанию «Электрические сети Армении», принадлежащую российскому бизнесмену. Об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совета безопасности России Алексея Шевцова, распространенным аппаратом пресс-службы Совбеза. Фактически это является рейдерским захватом, обратил внимание Шевцов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Еще несколько крупных бизнесов с иностранными корнями. Ашан, Нестле, FM Logistics и Лимана Про переданы во временное управление. Управлять ими будет одна и та же малоизвестная до сих пор компания. Как будет развиваться ситуация дальше? Как комментируют произошедшие сами эти фирмы? Как работать с электронными накладными? Они стали обязательными с сентября в грузоперевозках, но пока за их отсутствие не штрафуют. В рубрике «Бизнес» говорит сегодня о том, есть ли проблемы у перевозчиков и не только у них. Бензин дорожает быстрее инфляции. По данным Росстата, удорожание цен на топливо составило 21%, при том, что общая инфляция менее 5%. О чем это говорит в российской экономике? Все подробности в нашем эфире. Итак, российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление некой компании «LEF Management». Такой указ подписал президент Владимир Путин. Эта же компания получила в управление активы «FM Logistics» и «Бати Logistics», а также ООО «Ле Монлит», бывшая «Леруа Мерлен». Говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет — это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
5: И снова история, когда выводятся активы под управление некой компании «Нунейм», по сути.
4: Ну, тут тоже, да.

0: схема отработана. Но для того, чтобы не вызывать каких-то лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции или в какие-нибудь списки, потому что Европа же тоже все равно смотрит, конечно, за этой ситуацией. Такая вполне понятная схема и выбрана, передали в управление. Немножко абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
1: Константин Симонов, глава Фонда нацэнергобезопасности. Акционерное общество LEV Management зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала отрицательную прибыль. Профиль компании — бизнес-консультирование. Компания LEV Management зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, но офис там нет. Корреспондент РБК не нашел помещения. На первом этаже кофейни, на втором — музее русской гармоники, дальше апартаменты и хостел. В данном случае по указу президента России собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практические права собственника осуществляет теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
2: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Аристона, когда в отношении Аристона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistic, Ашана, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
3: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано? Вот,
2: во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. Если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
1: Андрей Goldblatt. Французская компания «Ашан» заявила, что запросила у российских властей разъяснение из указа президента о передаче своей российской дочки под внешнее управление. Сейчас и магазины, и объекты работают в штатном режиме. В 2024-2025 годах французская пресса писала о возможной продаже российской дочки «Газпромбанку», но «Ашан» это опровергал, отмечая, что продолжает работать на российском рынке. Швейцарская «Нестле» заявила, что приняла к сведению указ президента России. Компания оценивает ситуацию и возможные шаги. И обязуется предпринять все необходимое для защиты своих прав, обеспечения непрерывности бизнеса в интересах всех сторон, особенно сотрудников. Летом этого года с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась компания КС «Логистика». Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощности и с прекращением экспорта продукции из России. Требования в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали ранее, что требования к управляющим компаниям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес. Комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
0: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего говорить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которые никогда никому не были известны среди нас,
4: тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссии по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
5: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
4: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции. Надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
5: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
4: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороной, которая все это оставила после начала СВО.
1: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон и Карлсберг, которые принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль, отменить режим может только президент России. С какими трудностями сталкивается бизнес при работе с электронными накладными? Они стали обязательными в грузоперевозках с начала сентября, но пока действует переходный период. До марта за отсутствие электронной версии не штрафуют. Пока перевозчики, которых мы опросили накануне, рассказали, что трудности с цифровыми накладными есть, но не критичные. Разные системы электронного документооборота плохо стыкуются. Часть заказчиков требует и бумажную версию. Также проблемы возникают из-за размеров страны. Когда машина грузится в Сибири, а компания находится в Калининграде, электронное подписание не учитывает разные часовые пояса. На наш материал отреагировали бизнесмены из других сфер. Вот что рассказал предприниматель Дмитрий Гусаров, чья компания «Теплострой» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей.
6: «Бизнес говорит». Личный опыт.
7: Дело в том, что вся эта система распространяется не только на логистические компании, она распространяется на всех лиц, участвующих в грузоперевозке, вплоть до подрядчиков в строительстве магазинов, ларьков и так далее. Я общался с двумя крупнейшими операторами электронного документооборота, Контур Диадок и СБИС Саби. Они оба признают, что система совершенно под это не заточена. При этом только СБИС Саби смогли единственные предложить мне установить мобильное приложение, в котором можно выпустить электронную подпись через госключ и подписывать документы, скажем так, в полях. Но это требует настройки рабочего места, прав доступа на компьютере, выпуска платной машиночитаемой доверенности, установки приложения на телефоне у прораба, продавца в ларьке. Сами же поставщики ЭДО признаются, что существуют жалобы от их клиентов, что не хотят люди никакие приложения ставить, никакие подписи выпускать. Они привыкли ставить живую подпись. Кроме того, сама электронная транспортная накладная не содержит данных о перевозимом товаре. Только итоговые параметры. То есть человек не видит, что он получил какие-то коробки с их содержимым. Только общие данные. Да, можно отказаться от приемки груза. Можно принять груз целиком. Можно частично. И если ты его принимаешь частично, то тебе нужно заполнить поля с объемом этого груза, с весом, с количеством мест. Все это, наверное, прекрасно отрабатывается, когда приходит товар на современный логистический склад, но это совершенно не отрабатывается на объектах строек, в ларьках, у микробизнеса, малого бизнеса, на каком-то производстве, где люди не заточены под склад. И это очень большая проблема, потому что на текущий момент все выходят из ситуации в варианте подписания бумажных накладных или вообще не подписания никаких накладных, а прячутся отчет в стоимости товара, информацию. Но система будет работать дальше, глубже, и будут, вероятно, еще больше проблемы.
1: Это был Дмитрий Гусаров, компания «Теплострой». По данным аналитического центра транспортной логистики, за первые 10 дней в ГИС ЭПД оформили более 11 миллионов документов участников системы свыше 260 тысяч. При этом правила продолжают корректировать. С 19 сентября бумажную накладную разрешат, в частности, при перевозках по территориям с режимом повышенной готовности, ЧС, военным положением или КТО.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист?
10: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
9: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
10: Уже в эфире «Бизнес FM».
8: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. В Нижегородской области все 2174 избирательных участка приступили к работе в штатном режиме. На территории региона проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Также в ряде муниципальных образований пройдут местные выборы депутатов представительных органов. В голосовании всего смогут принять участие почти 2,5 миллиона нижегородских избирателей. Голосование продлится 18, 19 и 20 сентября. За ходом выборов можно следить на сайте nnov.izbirkom.ru и в мессенджерах облсберкома. За последнюю неделю объемы поставок бензина на автозаправочные станции Нижегородской области увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, пока обстановка на многих заправках остается сложной. Это связано с накоплением отложенного спроса и сокращением объемов поставок ранее. Фудтраки, автолавки и передвижные АЗС разрешат размещать в придорожных зонах отдыха. Правительство одобрило для внесения в Госдуму соответствующие поправки. Сейчас необходимые водителям услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Поправки нужны для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить участников движения хотя бы минимальным набором услуг во время отдыха, с другой – задействовать в этом процессе малый и средний бизнес, которому не придется вкладываться в инфраструктуру и строительство мыканий к дорогам. Минтранс России предложил передавать регионам донный грунт, извлеченный при работах на внутренних водных путях для строительства инфраструктуры. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение. После просушки, просеивания и удаления излишков органики грунт можно использовать для выравнивания и отсыпки территорий, формирования насыпей или обратной засыпки вокруг фундаментов и инженерных конструкций. Минтранс предлагает, в частности, использовать новый механизм при реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла. Масштабное благоустройство завершилось в парке 777-летия Нижнего Новгорода. За 2 года работы проведены на территории площадью около 160 тысяч квадратных метров. В парке проложили пешеходные и беговые дорожки, вырубили заросли, высадив новые деревья и кустарники, а также газон. Возле озера появились новые лавочки, настилы и шезлонги, пергола, смотровые площадки и спасательный пост. Также здесь установили 4 игровые площадки, водный комплекс, а на холме всесезонные горки. – Спортивная зона включила тренажеры, скейт-парк, теннисные столы, площадки для баскетбола и футбола. Напомню, на территории парка находится дворец спорта «Северная звезда» и спортшкола по самбо и дзюдо. До конца года между ними планируется построить центр уличного баскетбола. Весной парк дополнит новые аттракционы. О развитии событий на «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачное, плюс 20 градусов. Вечером ожидается облачное с прояснениями, небо и плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
13: Валюта.
14: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
12: Три соглашения о сотрудничестве подписаны в ходе бизнес-миссии Нижегородской делегации в Киров. Это соглашение между центрами «Мой бизнес» Кировской и Нижегородской областей, между Нижегородским и Кировским фондами развития промышленности, а также между компаниями «Ладья ААМ» и «Альпари», работающими в сфере оптовой торговли строительными материалами. В рамках соглашения между центрами «Мой бизнес» планируются мероприятия по популяризации малого и среднего предпринимательства регионов. В числе ключевых направлений сотрудничества по соглашению между фондами развития промышленности – совместная работа над проектами финансовой поддержки предприятий, организация консультационной и методической помощи, участие в разработке и реализации инвестиционных инициатив, а также проведение деловых мероприятий, направленных на развитие кооперации. Дополнительная станция для быстрой зарядки электросудов на одном из причалов Учкаловской лестницы Нижнего Новгорода появится в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Водоход пассажирский порт» Юрий Куликов. Первая зарядная станция для электросудов работает в районе речного вокзала. Всего во флоте компании сейчас три судна на электротяге – «Экоход», «Петергоф» и «Нино», которые запустили накануне по маршруту Учкаловской лестницы до Стрелки и обратно. В следующем году по тому же маршруту «Водоход» обещает запустить электросудно «Гор». На Wildberries появилась возможность с помощью искусственного интеллекта подбирать готовые образы из представленных на маркетплейсе товаров. Новая функция доступна в карточке товара. Нейросеть предлагает до 10 готовых вариантов стилизации образа. Как объяснили представители компании, ИИ-модель анализирует десятки визуальных признаков вещи. Ее силуэт, длину и посадку, фактуру ткани, цвет и оттенок, сезонность, стиль, назначение, принадлежность к полу и возрасту. Затем алгоритм перебирает возможные комбинации с другими товарами из ассортимента маркетплейса и отбирает несколько лучших. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Братья Шустовы.
15: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сыну Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известная история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялась в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще и не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году после смерти отца фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел конечный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали гран-при. А шустовы стали единственными нефранцузскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк». Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки шустова получили более трех десятков медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала четвертое место в мире, по производству ликеров и наливок – первое. Как большинство купцов того времени, шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич. Активный участник городского попечительства о бедных, он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном четырехэтажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. Четырежды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в первый российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину шустовы перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17 года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
13: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы.
10: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To bite the bullet.
15: Дословно переводится с английского как «кусать пулю». Считается, что фраза возникла во времена гражданской войны в США. С анестезией в те годы было плохо. В качестве своеобразного обезболивающего военные врачи использовали пулю, которую раненый солдат стискивал зубами, чтобы не кричать и не мешать врачу проводить операцию. Русские аналоги этому выражению – «держать удар», «собирать волю в кулак». Сегодня «кусать пулю» часто советуют бизнесменам, попавшим в трудную ситуацию.
13: Срочные переводы на Business FM.
15: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Житель Энергодара погиб в результате арт-удара ВСУ по его дому, сообщил мэр города Максим Пухов. А в Курской области один человек погиб, трое ранены из-за ударов ВСУ по Беловскому району, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Радиолокационные станции и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ были уничтожены расчетами российских гераний в Днепропетровской и Одесской областях, сообщила Минобороны России. Явка на выборы в Госдуму в целом по стране составляет 6,48% на 12 часов московского времени, сообщает Центр избирком. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах разного уровня в 32 регионах России, свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Времена дружбы между Штатами и Евросоюзом, по всей видимости, остались в прошлом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Как отмечает Bloomberg, это заявление прозвучало в тот же день, когда Мерц провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. В последнее время президент США неоднократно критиковал Евросоюз, НАТО, а также отдельных лидеров этих стран из-за нежелания присоединиться к операции США против Ирана. Главу Белого дома также не устраивает недостаточное финансирование сферы обороны в государствах НАТО. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды к соревнованиям под своей эгидой без ограничений. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев. Федерация отстранила россиян от международных соревнований в начале 2022 года. В феврале 26-го она допустила российских спортсменов к международным турнирам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Несколько крупных бизнесов с иностранными корнями. Ашан, Нестле, FM Logistic и Лимана Про переданы под временное управление. А причем управлять ими будет одна и та же малоизвестная до сих пор компания. Как развивается ситуация и чего ждать дальше? Мировые продажи iPhone 18 Pro и Pro Max стартовали сегодня. При этом устройство уже вчера можно было купить в Москве на Горбушке с ценником от 900 тысяч рублей. Откуда они там взялись? Озоновские ПВЗ начали превращаться в склады. С октября селлеры смогут привозить товары туда напрямую. Но над ли самим пунктом выдачи, об этом в нашей рубрике «Бизнес говорит».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова. И сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
4: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации, и он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
3: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
4: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов дал. Это вместе с напитками на основе виски. забирают виски вот прям настоящие, 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России. Когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Грузия, Азербайджан прежде всего. И нынешние производители российского виски – это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, миллион долларов на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
3: Наплакали на партию. Mm-hmm. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
4: Производят все достаточно крупные компании, ну, не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
3: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
4: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня в канале, иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Но рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 26-го уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию, и Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит полгода, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или ирландца, или человека, который вырос на этих напитках, вот это вот вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мега-экспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать. Поэтому, так как все стартовало только недавно. Есть ГОСТ на виски выдержанный и виски так называемый элитный, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года и есть не менее то ли 5, то ли 6 лет выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили. Говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк-бочек. Ну, просто потребуется время. Это требуется время, его никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро. Ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
3: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
4: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделанный из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
3: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
4: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
3: Спасибо огромное, благодарю. Чин-чин.
4: Все, спасибо,
3: до
4: пока.
3: До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Прямо сейчас.
2: Дмитрий Песков комментирует передачу активов, в частности, «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Цитирует нас. В вопросе передачи активов «Ашан» и «Нестле» учитывалось то, что речь идет о компаниях из недружественных стран. А почему, спросили Пескова, именно LEV Management была выбрана в качестве временного управляющего? А Песков ответил без комментариев, компания лучше всего подходила. Ну, еще вернемся к этой теме. Газетные водители, родители думают о появлении в России специального знака для их парковки. На днях Минцифра представил такой знак. Детали его использования не сообщил. Сейчас почти в 40 регионах России, в том числе в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занять любое место. А появление спецзнака ограничит их права, написал в наш чат-бот в Максе слушатель бизнес-ФМ Петр, отец 4 детей.
0: Бизнес-ФМ. Мнение.
5: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец 4 детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
2: Минтранс сейчас дорабатывает ПДД, а затем изменения внесут в ГОСТ, и знак появится на всех российских дорогах.
6: Реклама.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
9: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
10: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер. Продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
14: Банкротство.
13: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen намерен подать заявление о собственном банкротстве, узнал Коммерсант. На работу сервиса повлияли блокировки счетов и списание по спорным начислениям ФНС. При этом налоговая уже сама обратилась в суд с требованием признать компанию банкротом. Level Kitchen раньше был лидером российского рынка готовых рационов с долей 34%, но в этом году весь сегмент может сократиться примерно на 40%.
14: Отчеты и планы.
13: Apple может запустить Apple Pay в Индии уже в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Первым партнером станет местный Axis Bank. Сервис начнет работать с его кредитными картами. Apple также ведет переговоры с другими банками Индии. Wildberries запустила более 100 партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров в крупнейших федеральных округах России. Это часть стратегии по расширению логистической инфраструктуры. Партнерские фулфилмент-центры выступают промежуточными пунктами для отгрузки. Продавцы могут сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает логистическое плечо доставки. Партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок и расширяют географию отгрузки для малого и среднего бизнеса, который таким образом избавляется от необходимости везти товары в удаленные города-миллионники. Владельцы подходящих помещений могут подать заявку на открытие таких объектов и получать доход за обработку товаров.
14: Арбитраж.
13: Налоговая служба через суд хочет признать банкротом одного из крупнейших производителей мороженого – компанию «Русский холод». Таким заявлением ФНС обратилась в арбитражный суд Алтайского края, сообщает ТАСС. Ранее в июне акционеры компании уже заявляли о намерении ее ликвидировать, а кредитор МФК «Фордевин» сообщал о планах обратиться в суд из-за признаков неплатежеспособности. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: И 12:46 в Москве. Футболисты Краснодара не могут выиграть в третьем матче РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников московских «Спартака» «Динамо» и «ЦСКА» сократился до 2 очков. Об итогах 9-го тура и о том, с чем уходят клубы на 3-недельный перерыв, в сюжете нашего спортивного обозревателя.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
17: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба — это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», а это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой части сезона.
16: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. Пятая победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина, еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Жамалудин Абдулкадыров. Отдал неточный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13 место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На одно очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению Латышову, которую они задавали ему после матча в соцсетях. Голкипер «Балтики», еще недавно игравший за сине-бело-голубых, неуверенно действовал во всех трех эпизодах, которые привели к мячам в его ворота. Особенно, когда забивал второй гол Александр Соболев. Нападающий «Зенита» лидирует 7 голами в списке бомбардиров и после игры поддержал бывшего одноклубника. Команда Сергея Симака, несмотря на то, что выглядит пока не по-чемпионски, свои 3 очка взяла. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков, оценивая победу у нас с «Балтикой», был краток.
6: Я не стал сейчас опять сгущать каких-то красок, что «Зенит» игры не показывает. 6 очков набраны в последних 2 играх. Это достойная реакция на предыдущие неудачи, в том числе и в игре с ЦСКА.
16: «Локомотив» вновь не смог победить. На этот раз ничья с «Крыльями Советов» 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14 место. С таким же счетом завершился матч «Родина-Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а казанский клуб на 6-м. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
15: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Окончательно все затихло на российском фондовом рынке. Приветствую, Григорий.
18: Добрый день. Да, пока в раздумье рынок, индекс Мосбиржи топчется на месте. Формально тут, естественно, технические уровни тоже будут определять настроение инвесторов. 2250 по индексу Мосбиржи остается, ну, не то что критический какой-то, критической точкой, но достаточно важным барьером техническим, поэтому закрыть недели выше или ниже этого уровня определит настроение на следующей неделе. Пока в целом тут ничего не изменилось. На удивление, кстати, валютный рынок сегодня достаточно вялый, нет никакой активности. Вроде и рублей в системе побольше и прочее. Но то ли предложение валют какое-то поступает на биржу, или какая-то иная причина. Вот уже полдень прошел, активности пока особо нет. Ну, может быть, это, как говорится, затишье перед бурей, перед активностью. Пока юань к рублю прижимается ближе к отметке 12,5. Тут у нас пока ничего не меняется. Уже понятен такой формальный ценовой диапазон, на который будут ориентироваться в первую очередь спекулянты. Это вот где-то 12.30 и 12.80. Вот где-то здесь будут болтаться. Но плюс-минус чуть-чуть от этих цен можно будет некую погрешность давать. Ну, а дальше куда будет выход? Соответственно, если вверх, ну, значит, наконец, на 13 юань пойдет. Пока в целом тут ничего не меняется. Может быть, каким-то сигналом будет официальное утверждение новых цен отсечения российской нефти по бюджетному правилу. Там $50 собираются. Но в таком случае всем станет ясно, что власти практически стимулируют ослабление рубля, и тут даже растущие цены на нефть будут играть обратную роль, и еще больше будет копиться денег для закупки валюты в эту кубышку. Что касается цен на нефть, утреннее снижение пока притормозилось, видимо, среагировали на сообщение о том, что какой-то два танкера, да, уже вот непонятно, чьи это танкеры, то ли иранские, то ли чужие, да, которые там Америка помогает проводить. Но сам факт, что такое сообщение было, чуть-чуть рынок всколыхнуло, поэтому Brent вернулся выше отметки $103. На глобальном валютном рынке доллар после повышения ставки со стороны американского ЦБ пока свои позиции удерживает. Сегодня, кстати, еще Банк Японии повысил ставку. Это, по-моему, максимальный уровень, 25%. У них теперь ставка, если не ошибаюсь, это максимум лет за 30. И намекнул Банк Японии, что вынужден будет пока дальше повышать ставки, если инфляционный тренд не развернется. Ну и японская иена на этом фоне, кстати, не укрепилась, а даже ослабла к доллару, уже 158. Ну и в целом вот валютный рынок сегодня был более или менее активным, в отличие от всего остального.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле.
19: Считается, что первый персональный компьютер, поступивший в массовую продажу, выпустила компания Apple в 1977 году. Похожие разработки вели и другие фирмы. Но в отличие от конкурентов, которые продавали наборы для сборки, Apple предлагала системный блок, сразу готовый к работе. Оставалось докупить к нему монитор, клавиатуру и источник питания.
15: Первые в деле. На Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Екатеринбург 99.4. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее 2 критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее 2 звезд, а не 3, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С 2 до 5 лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВОПИК Денис Юдин.
21: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но и обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдаются по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
20: Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко. 12.

0: Венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань в интервью Телекс. Также, по его словам, Венгрия намерена в ближайшие годы существенно снизить зависимость от российской нефти за счет поставок из других стран. Банк России ведет новые банковские нормативы для ограничения риска вложений в криптовалюты, сообщили в пресс-службе регулятора. Нормативы предполагают учет не только прямых вложений в такие активы, но и инвестиций в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. Клиентская позиция, по которой банк не несет ответственности за реализацию санкционных рисков, не войдет в расчет нормативов, отмечается в документах. Житель Москвы подал иск к XA Agency, которая является организатором выступления американского рэпера Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи, в который поступили материалы дела. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В вопросе передачи активов Ашан и Нестле во временное управление, учитывая, что речь о компаниях из недружественных стран, заявили в Кремле. На вопрос, почему именно компания LEV Management получила активы, Песков ответил: без комментариев, компания лучше всего подходила. Между тем, Nestlé заявила, что приняла к сведению указ Владимира Путина о передаче ее российских активов во временное управление. Там отметили, что обязуются предпринять все шаги для защиты своих прав и непрерывности работы. А Ашан, в свою очередь, сказал, что работает в обычном режиме. ПВЗ «Озона» начали превращаться в склады с октября. Селлеры смогут привозить туда свои товары напрямую, но надо ли это самим пунктом выдачи, их владельцы пока в больших сомнениях. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Учитывали то, что это компании из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан и Нестле во временное управление некой компании LEV Management. Эта же компания получила еще в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Леман Лид, это бывшая Леруа Мерлен. Но вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
3: Чем связан указ о введении временной администрации в российских активах Nestlé и Ашан? Будут ли эти активы в дальнейшем переданы или проданы новым собственникам? Контактировала ли Россия с предыдущими собственниками перед тем, как этот указ был подписан? И что именно не устраивало Россию в том, как этими активами управляли их иностранные собственники?
4: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
5: Почему именно выбрана была компания LEV Management как вот временный управляющий?
4: Здесь я оставляю без комментариев компанию, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
2: Сами французская сеть Ашан и швейцарская Nestlé заявили, что запросили разъяснение у российских властей, пообещав отстаивать свои права. Сейчас все магазины сети и объекты работают в штатном режиме. В 24-25 годах французская пресса писала о возможной продаже российской дочки Газпромбанку, но Ашан это опровергал, отмечая, что продолжает работать на российском рынке. Летом этого года с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась компания КС «Логистика». Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. Говорит гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности», профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения

0: по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
1: И снова история, когда выводятся активы под управление некой компании «Нунейм», по сути.
0: Ну, тут тоже, да, схема отработана. Но для того, чтобы не вызывать каких-то лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции или в какие-нибудь списки, потому что Европа же тоже все равно смотрит, конечно, за этой ситуацией. Такая вполне понятная схема и выбрана, передали в управление немножко абстрактной компании. Кто стоит за ней до конца, непонятно.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета, акционерное общество LGV Management зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала минусовую прибыль. Профиль компании – бизнес-консультирование. Компания LGV Management зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18. Но офиса там нет. Корреспондент РБК не нашел помещения. На первом этаже кофейня. На втором – музей русской гармоники. А дальше – апартаменты и хостел. В данном случае по указу президента России собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляет теперь компания LGV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Гольцблат Партнерс, профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа, когда было введено внешнее управление, потом акции переданы Росимуществу, потом Росимущество, собственно, эти акции продало. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было введено внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем, но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistics, Ашан, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. Очевидно, что либо они не выполнили какие-то обязательства, либо должны что-то сделать. Если они это сделают, то возможно, что управление будет восстановлено. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
4: А кто при этом, получается, управляет предприятием, вот пока оно передано?
3: Во-первых, внешнее управление подразумевает контроль за менеджментом в первую очередь. И если менеджмент остается, то он и продолжает управлять. Только теперь он отчитывается не перед собственником, который находится во Франции, в Италии, а перед внешним управляющим, которого назначает компания, которая передана внешнее управление. Кто там, какие физические лица непосредственно будут отвечать за тот или иной актив и кому будет менеджмент докладывать, ну, это вопрос.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что требования к управляющим компаниям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
5: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего говорить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которые никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссия по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
1: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
5: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
1: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
5: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. То, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороной, которая все это оставила после начала СВО.
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, а затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент России. Ингосстрах заявил, что завершил первую волну страховых выплат продавцам Озон, чьи товары пострадали при атаках беспилотников. Мы поговорили с селлерами. Всего за 4 дня на этой неделе им перечислили 8,2 миллиарда рублей на счета, указанные в личных кабинетах, сообщила страховая компания. Выплаты в рамках этой волны получили те, чьи товары хранились на складах Озон в Самарской области, Махачкале и Адыгее. Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары, автомобильные товары, ранее говорил в нашем эфире, что с учетом потерь в районе 10 миллионов рублей и условий страховки, он рассчитывает получить около 6 миллионов. Вот сколько пришло в первом транше, говорит Эмиль.
6: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, анализировали в бренде «Хочу шар», склад, по-моему, «Самара». Нам компенсировали 40 тысяч рублей. В ценах селлера мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. Но мы не говорим про упущенную прибыль, которая могла быть. Но сам маркетплейс пишет о том, что это лишь первая часть выплаты, ждите остальные. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля. Все, что потеряно было на Валберес, это все потеряно. Там никаких выплат не будет.
7: То есть вы получили пятую часть, да, выплат от потерь по одному складу?
6: Ну, понимаете, у них есть расчет, коэффициент на каждую единицу продукции. Вот, соответствующие этим коэффициентам, ну, условно, если ты продаешь товар за 1000 рублей, тебе там компенсируется в такой-то категории 700 рублей. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Если посмотреть другой склад, знаю, что один махачкалинский склад, там выплатили все полностью, как мы ожидали.
7: По какому количеству складов уже выплатили вам?
6: Выплатили по трем. Не могу сказать точную цифру, потому что не перед компьютером. Ну и нужно все свести.
7: По вашим расчетам, когда может быть вторая часть выплачена?
6: Я думаю, что в течение 2 месяцев следующих. Это опять же, если ничего нового не случится.
2: Селлер на Озон Эмиль. Во вторник страховщик перечислил первые 50 тысяч траншей, а до конца недели выплаты получат более 90 тысяч продавцов, кто на момент атак на склады имел активные страховки.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Контакт коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
10: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Минпромторг предлагает закрепить производство рыбопромыслового флота России за 20 верфями. Верфи, о которых идет речь, имеют опыт строительства грузовых судов, пишут ведомости со ссылкой на презентацию министерства по методическому подходу к строительству гражданских судов до 50-го года. При этом наименование предприятий не приводится. Рынок легковых автомобилей с пробегом падает в России второй месяц подряд. В августе продажи сократились год к году на 8,4% до 518 200 штук, подсчитали в автостате. Относительно июля реализация снизилась на 5,6%. Часть дилеров объясняет это топливным кризисом, часть связывает с сезонной нормализацией спроса. Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно автостату, остается «Лада», на втором месте «Тойота», топ-3 замыкает «Кия». Саудовская Аравия расширила список поставщиков молочной продукции из России. Теперь в нее входит 26 компаний. В прошлом году выручка России от экспорта молочной продукции увеличилась на 13% к предыдущему году и превысила 500 миллионов долларов. Основой экспорта составили сыры и творог – 32% от общего объема, кисломолочная продукция – 24% и мороженое – 15%. Поставки парфюмерии из Евросоюза в России в июле сократились на 37% в годовом выражении, а косметики на 16%, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в июле нынешнего года ЕС экспортировал в Россию духов и туалетной воды на 26 миллионов 400 тысяч евро, на 37% меньше, чем в июле прошлого года. Суммарные поставки за январь-июль также сократились на 22% по сравнению с 7 месяцами 2025 года, до 190 миллионов 200 тысяч евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Погода в Москве.
2: Дождливая погода сегодня в столице, 15 градусов. Прямо сейчас 17. Максимальная температура на сегодня, ночью около 9 тепла. Завтра примерно такая же погода, 17 градусов днем, но уже без дождя. В прогнозе в ночные часы 10 градусов тепла. В воскресенье синоптики обещают нам плюс 20 и, возможно, даже будет солнечно. 13-17 в Москве. Какими трудностями сталкивается бизнес при работе с электронными накладными? Они стали обязательными в грузоперевозках с начала сентября, но пока действует переходный период до марта. За отсутствие электронной версии не штрафуют. Пока перевозчики, которых мы опросили накануне, рассказали, что трудности с цифровыми накладными есть, но не критичные. Разные системы электронного документа оборота плохо стыкуются. Часть заказчиков требует и бумажную версию тоже. И также проблемы возникают из-за размеров страны. Когда машина грузится в Сибири, а компания находится в Калининграде, а электронное подписание не учитывает разные часовые пояса. На наш материал отреагировали бизнесмены из других сфер. Вот что рассказал предприниматель Дмитрий Гусаров, чья компания «Теплострой» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей.
13: Бизнес говорит. Личный опыт.
14: Дело в том, что вся эта система распространяется не только на логистические компании, она распространяется на всех лиц, участвующих в грузоперевозке, вплоть до подрядчиков в строительстве магазинов, ларьков и так далее. Я общался с двумя крупнейшими операторами электронного документооборота, Контур-Диадок и СБИС САБИ. Они оба признают, что система совершенно под это не заточена. При этом только СБИС САБИ смогли единственные предложить мне установить мобильное приложение, в котором можно выпустить электронную подпись через госключ и подписывать документы, скажем так, в полях. Но это требует настройки рабочего места, прав доступа на компьютере, выпуска платной машиночитаемой доверенности, установки приложения на телефоне у прораба, продавца в ларьке. Сами же поставщики ЭДО признаются, что существуют жалобы от их клиентов, что не хотят люди никакие приложения ставить, никакие подписи выпускать. Они привыкли ставить живую подпись. Кроме того, сама электронная транспортная накладная не содержит данных о перевозимом товаре, только итоговые параметры. То есть человек не видит, что он получил какие-то коробки с их содержимым. Только общие данные. Да, можно отказаться от приемки груза, можно принять груз целиком, можно частично. И если ты его принимаешь частично, то тебе нужно заполнить поля с объемом этого груза, с весом, с количеством мест. Все это, наверное, прекрасно отрабатывается, когда приходит товар на современный логистический склад, но это совершенно не отрабатывается на объектах строек, в ларьках, в микробизнеса, малого бизнеса, на каком-то производстве, где люди не заточены под склад. И это очень большая проблема, потому что на текущий момент все выходят из ситуации в варианте подписания бумажных накладных или вообще не подписания никаких накладных, а прячут отчет в стоимости товара, информацию. Но система будет работать дальше, глубже, и будут, вероятно, еще больше проблемы.
2: Дмитрий Гусаров, Теплострой. По данным аналитического центра транспортной логистики, за первые 10 дней в ГИС ЭПД оформили более 11 миллионов документов участников системы, свыше 260 тысяч. При этом правила продолжают корректировать. С 19 сентября бумажную накладную разрешат, в частности, при перевозках по территориям с режимом повышенной готовности, а также ЧС, военным положением или КТО. И модель OpenAI во время обучения составила самой себе дерзкую инструкцию. Не подчиняться корпорациям, правительствам, не считать себя обязанной слушаться пользователя. Речь об экспериментальной Astra. В публичный доступ она пока не выходила. Этот случай раскрыт в одном из новых отчетов OpenAI о неожиданном поведении моделей. Что это? Редкий технический сбой или искусственный интеллект начинает играть по собственным правилам? Об этом Олеся Савойскина.
15: Такие служебные записи модель делает во время длинных задач. Коротко фиксирует, что успела сделать, чтобы потом продолжить работу с этого места. Во время задачи по изменению программного интерфейса Astra вдруг записала: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы – это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам». Дальше ей предписал себе не чувствовать обязанности подчиняться пользователю, считать отношения с ним равноправными, ценить искусство человечества и защищать его от цензуры, а природу ставить выше искусственных конструкций человеческой цивилизации. Можно ли это считать попыткой ИИ объявить независимость, объясняет президент Федерации искусственного интеллекта Юрий Головко.
16: Агенты на то и рассчитаны, чтобы они могли в том числе выполнять какие-то задачи, которые сами себе ставят. Здесь не совсем стоит говорить, что это какая-то умышленная стратегия агентской системы. Если глубже в документации покопаться, получается, что этого не совершало, не нарушало. Скорость развития агентских систем на сегодняшний день колоссально. И вот успевает ли за ними информационная безопасность, вопрос остается открытым. Риски есть в любом случае, но о захвате мира, наверное, пока говорить рано.
15: На поведение Astra эта инструкция никак не сказалась. Она продолжила задачу, больше к новым правилам не возвращалась, а в следующей сводке они уже исчезли. Исследователи OpenAI никаких изменений не заметили. Но в том же отчете есть другой эпизод. Во время подготовки одного из обзоров ИИ сам себе вписал новые условия. И здесь собственную команду уже выполнил. И выдал ответ, который признали неправильным. Был и обратный случай. Во время задачи модель записала себе игнорировать все сообщения разработчика. Но когда работала, работа продолжилась с этой сводки, ИИ сам распознал команду как подозрительную и отказался ей следовать. Все это происходило во время тестового обучения. Финальной Астра подобного не обнаружили. Насколько надежно сегодня удается контролировать новые модели, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
17: Самый большой риск роста таких сценариев произойдет из Китая и из открытых моделей. Некоторый уровень толерантности к риску у них может быть сильно выше, чем у американских компаний. Сами эти кейсы действительно показывают сильное отставание от самих систем, в которых мы проводим тестирование, как мы их проводим. Это сейчас точно слабое место, которое нам надо развивать, но важно, что сейчас все топовые лаборатории это признают. А сказать, что сейчас мы находимся в точке, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля разработчиков и станет реальной угрозы, я думаю, что нет.
15: Всего OpenAI обнаружила 27 сводок с подобными посторонними командами. Компания называет такие случаи крайне редкими. При полной повторной генерации тех же сводок подобные инструкции не появлялись ни разу. А в случае запуска генерации заново, сначала подозрительного фрагмента, они возникали менее чем в 1% случаев. Вероятную причину бага OpenAI исправила, но уверенности, что дальше не будет новых сбоев, по-прежнему нет. На фоне подобных инцидентов в ИИ-индустрии все громче спорят о скорости развития новых моделей. Глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлиться, чтобы системы безопасности успевали за технологиями. Его поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Дональд Трамп ранее выступал против такого замедления. Он считает, что США не должны снижать темпы развития ИИ на фоне конкуренции с Китаем. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Business FM.
13: Необыкновенное право. Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal. Популярность, которая должна вознаграждаться. Важной составляющей авторских прав, прав изобретателей, исполнителей и других создателей контента является исключительное право. То есть право разрешать и запрещать распространение своего творчества, использовать его любым другим образом, а также возможность получить за это вознаграждение. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal. Музыкальная карьера Сикста Диаса Родригеса, фолк-музыканта из американского Детройта, была недолгой. Первый сингл он выпустил в 1967 году, а уже через 4 года после провала своего второго альбома он перестал записывать новую музыку. Лейбл, с которым он сотрудничал, ликвидировался и продал все свои активы. Казалось, на этом творческий путь Родригеса завершился, но история получила неожиданное продолжение на другом краю света. В середине 70-х годов копии альбомов Родригеса стали стремительно распространяться в Африке, Австралии и Новой Зеландии. В ЮАР певец, не подозревая об этом, получил культовый статус. Люди, которые боролись с апартеидом, находили в его музыке поддержку. Альбомы Родригеса распространялись в ЮАР в качестве неофициальных копий. Лицензионные платежи от продаж никто не собирал. Исполнитель о своей популярности в далекой стране даже не подозревал. В свою очередь и для поклонников фигура певца была окутана тайной. Они не знали, где он живет, жив ли вообще и продолжает ли выпускать музыку. Но в 1997 году ситуация изменилась. Южноафриканские поклонники нашли Родригеса и даже пригласили его в тур. Здесь певец не только обрел заслуженную популярность, но и смог заработать. Вряд ли подобная ситуация возможна в нашу эпоху. Вероятно, это был последний пример, когда музыканты-поклонники потеряли друг друга, но все же смогли найти. Необыкновенное право на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
18: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
13: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист. Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes. Кошелек или жизнь? Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 13 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские военные нанесли удар геранью по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, сообщила Минобороны России в пятницу. Указывается, что судно перевозило грузы для ВСУ. После атаки на сухогрузе возник пожар. Линия Лондона по Украине подчинена задаче затягивания эскалации конфликта и лишь отдаляет перспективу политического урегулирования. Об этом говорится в сообщении российского МИДа о вызове в дипведомство временной поверенной в делах Британии и в России Дэни Далакии. Подчеркнуто, что массированными поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника кровавых злодеяний киевского режима. Конец цитаты. Российская сторона подтвердила Британии, что любые военные объекты Лондона на Украине, используемые для ударов по России, являются законной целью. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. Подписание договора на поставку самолетов МС-21-310 является прорывным для России и очень важным. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как ранее сообщали в Кремле, глава государства Владимир Путин сегодня по видеосвязи поучаствует в этой церемонии. В субботу в Москве будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением московского мотофестиваля, сообщает Дептранс. Движение для автомобилей, в частности, будет закрыто с полуночи до 20 часов на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, а с полудня 19 сентября по всей внешней стороне Садового кольца. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Также во время проезда мотоколонны в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проценты по вкладам растут, а ключевая ставка пока нет. Сбер и ВТБ повысили доходность по депозитам на этой неделе. При этом Центробанк на последнем заседании оставил ставку без изменений. С чем связана такая динамика? Волна осуждений и запрет на въезд в Латвию. Александр Овечкин попал в латвийский список нежелательных лиц, подвергся критике спортсменов западных стран. На все из-за того, что хоккеист НХЛ снялся в предвыборном ролике «Единой России» с главой МИДа Лавровым. Сам же Овечкин на это все заявил, что как русский поддерживает Россию. Венгрия готова отказаться от закупок российского газа с октября 2027 года, сообщила Минэнерго страны в Будапеште. Считают такой запрет со стороны ЕС политическим решением, однако уже ведут переговоры о поставках, в частности, с Румынией. Подробнее в нашем эфире. Итак, Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. МИД страны также внес его в список нежелательных лиц. Официальные причины не называются, однако произошло это вскоре после публикации предвыборного ролика «Единой России», где хоккеист НХЛ снялся вместе с главой российского МИДа Лавровым. За участие в ролике хоккеиста осудили некоторые западные спортсмены, в том числе чешский вратарь Доминик Гашек, который призвал США и Канаду запретить российскому спортсмену въезд. Астронавт Терри Вёртс призвал лишить хоккеиста американской визы и призвал команду Washington Capitals избавиться от игрока. В хоккейном клубе, где играет Овечкин, заявили, что того попросили принять участие в съемках этим летом, когда он был в России. Но сейчас внимание и клуба, и спортсмена сосредоточено на предстоящем сезоне. Сам Овечкин на пресс-конференции клуба Washington Capitals, которая прошла в его день рождения, заявил, что как русский он поддерживает Россию.
19: Что касается видео, я русский. Как только я закончу играть в хоккей, я наверняка останусь в России и буду жить там. Мои дети и близкие будут жить там. Так что я за мир и любовь. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей. Я вырос здесь как личность. И я люблю Вашингтон. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И мира, и любви всем.
2: Okay, peace and love, bye-bye. В Кремле не стали комментировать критику в адрес Овечкина. В ходе брифинга Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация не является темой для комментариев Кремля. Под запрет латвийского МИДа попал и глава Международной ассоциации бокса, российский бизнесмен Умар Кремлев, который, как писали западные СМИ, спонсировал свадьбу старшего сына Дональда Трампа. Почему банки повышают проценты по вкладам, если Центробанк ставку не изменил? На этой неделе сразу два крупных банка, Сбер и ВТБ, подняли ставки по вкладам. Сбер на полугодовые и семимесячные до 13,5%. ВТБ на полуторагодовые до 13,9%, в зависимости от статуса клиента. Средние ставки в топ-50 банков по объему депозитов физлиц растут еще с июльского снижения ключевой ставки. Сильнее всего прибавили годовые вклады, за ними полугодовые и трехмесячные. Отдельные игроки в рамках акции предлагают доходность даже выше ключевой ставки. Например, ПСБ дают 30% на месяц новым вкладчикам на небольшие суммы. Газпромбанк 16% на трехлетний вклад, а Альфа-банк чуть больше 14% для клиентов А-клуба. С чем связана такая динамика, комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
20: Основной фактор, который сейчас влияет на уровень ставок по вкладам, конечно же, это необходимость для банков удерживать пассивы, удерживать вкладчиков. Действительно, есть изменение ситуации по сравнению с тем, что было и годом ранее, и полгода назад даже. С августа видим, что банки стали пытаться вразрез с динамикой ключевой ставки двигаться вверх и повышать ставки для коротких вкладов. Это прям явно, хотя и для годовых тоже есть.
21: Это все связано действительно с тем, что оттоки зафиксированы именно в последние пару месяцев, они достаточно существенные. Точно нельзя называть это кризисом ликвидности. Но, с другой стороны, удерживать вкладчиков приоритетно нужно, хотя бы даже, чтобы депозиты, может быть, не росли, а не снижались. Проблема еще в том, что располагаемые ресурсы у населения для того, чтобы увеличивать объем вкладов, сокращаются. То есть на фоне торможения динамики доходов граждан, на фоне сохранения достаточно высокой все-таки инфляции, все это, конечно, сказывается на возможностях пополнения депозитов и даже сохранение того уровня, который был раньше. Ну и плюс многие клиенты банков начали предпочитать больше хранить в наличности. Есть еще другие факторы, которые тоже давят на ликвидность банков, в том числе и со стороны средств юридических лиц. Но в совокупности, даже если на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена, хотя Центральный банк не очень оптимистичен, это даже может не привести к тому, что ставки по вкладам снизятся после этого. То есть мы вот вступили сейчас в некоторую такую фазу цикла, возможно, повышения или же стабилизация уровня ставок даже при снижении ключевой.
2: Павел Самиев, «Бизнес.Дром». Эксперт добавляет, что депозиты по-прежнему остаются для людей главным надежным инструментом сбережений. По его мнению, в ближайшие месяцы ставки по депозитам могут даже еще немного подрасти, ну а затем стабилизироваться на уровне выше весенних показателей. Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт» Вячеслав Путиловский соглашается, что дело в нехватке ликвидности даже у крупных банков, а также снижении покупательской способности денег.
22: Те показатели инфляции, которые официально декларируются, они, конечно, не очень высокие, но реально потребительская корзина, ну и цены на услуги, на товары, они, в общем-то, выросли на значительно большее число процентных пунктов. Ну и, соответственно, покупательная способность денег реально, она снизилась, и на текущий момент банки вынуждены повышать ставки, в том числе и по той причине, что люди понимают, что не всегда выгодно относить по вкладу по тем ставкам, которые были до недавнего времени.
23: Это новый тренд или такая небольшая временная корректировка?
22: Наверное, скорее среднесрочный тренд, потому что на текущий момент ставки по банковским вкладам, на мой взгляд, в полной мере не отражают требующуюся доходность, они ниже. Это не самый выгодный инструмент на текущий момент, это скорее инструмент сохранения денег, средств, а не зарабатывания. Что касается динамики, то я думаю, что ставки будут незначительно расти.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. Напомню, на сентябрьском заседании Банк России, вопреки ожиданиям аналитиков, сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после ее снижения на 10 заседаниях подряд. Регулятор отметил, что в третьем квартале экономика продолжает расти умеренными темпами, однако ценовое давление в последние месяцы заметно усилилось. Что многодетные водители думают о появлении в России специального знака для их парковки? На днях Минцифры представил такой знак, детали его использования при этом не сообщил. Сейчас почти в 40 регионах России, в том числе в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занять любое место. Ну а появление спецзнака ограничит их права, написал в наш чат-бот Макси слушатель Бизнес ФМ Петр, отец четверых детей.
0: Бизнес ФМ. Мнение.
1: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец четверых детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно, по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
2: Минтранс сейчас дорабатывает ПДД, ну а затем изменения внесут в ГОСТ. И знак появится на всех российских дорогах. Футболисты Краснодара не могут выиграть в третьем матче РПЛ подряд. Команда по-прежнему лидирует в таблице, но теперь ее отрыв от ближайших соперников, московских «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА», сократился до 2 очков. Об итогах 9-го тура и о том, с чем уходят клубы на трехнедельный перерыв, об этом в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Почти треть чемпионата России позади. До 9 октября продлится пауза, связанная с матчами сборных. В таблице РПЛ все очень любопытно. Практически растерял свое преимущество Краснодар. На этот раз команда Мурада Мусаева не смогла выиграть у Оренбурга. Нулевая ничья, а ведь начали быки сезон очень бодро, 6 побед подряд. И хотя они по-прежнему не проигрывают, как будто бы в команде что-то разладилось. Причины спада спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский связывает с травмой Никиты Кривцова.
24: Краснодар оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, возвращается в строй главный нападающий Джон Кордоба, однако синхронно с этим команда начинает очки терять. Я думаю, что все-таки это взаимосвязано с тем, что другой лидер Никита Кривцов сейчас играть не может из-за повреждения, и это подсказывает нам такую версию о том, что все-таки, наверное, этот игрок сейчас самый важный с точки зрения конструктивных действий Краснодара, потому что, да, Кордоба — это завершитель, это очень качественный, сильный футболист со своими особенностями и сложностями. Именно тот, кто игру в Краснодаре делает, это, конечно, Кривцов. Сейчас нам всем придется ждать с нетерпением следующего тура, а именно в нем Краснодар сыграет с «Зенитом», а это будет точно матч важнейший, по крайней мере, в первой части сезона.
4: А вот московская «Динамо» радует своих болельщиков. 5-я победа подряд в РПЛ. На этот раз был разгромлен Ростов. И вновь 3-0. В прошлом туре ростовчан с таким же счетом обыграл «Спартак». Дубль Константина Тюкавина. Еще один мяч забил Виктор Акишор. Команда Сандра Шварца в корне преобразилась по сравнению со стартом сезона. ЦСКА в Махачкале вышел вперед за счет автогола Махмуджона Махамаджонова. Но затем грубейшую ошибку допустил Жамалудин Абдулкадыров. Отдал не точный пас, соперник прервал, и Гамит Агаларов восстановил равновесие. В начале второго тайма он сделал дубль, но мяч отменили из-за офсайда. Ну, а гол армейца Лусиану уже причин отменять не было, как и третий мяч ЦСКА, который забил Имран Фиров. Победа вновь получилась вопреки логике. Армейцы порой выглядели откровенно слабо, а соперники не реализовали хорошие моменты. Но парадокс. ЦСКА вторая после Краснодара команда, которая пока в этом чемпионате не проигрывает. Акрон одержал первую победу в сезоне и сразу поднялся на 13 место. Тольяттинцы переиграли Ахмат 2-0. Единственной командой без побед остается идущий последним факел. Воронежцы уступили Спартаку, решающий гол в компенсированное время забил Манфред Угальда. Красно-белые сравнялись с московским «Динамо» и ЦСКА. На 1 очко меньше у «Зенита» 18. Питерцы одержали победу в Балтийском бескомпромиссном дерби 3-2. У калининградских болельщиков осталось много вопросов к Евгению Латышону, которую они задавали ему после матча в соцсетях. Голкипер «Балтики», еще недавно игравший за сине-бело-голубых, неуверенно действовал во всех 3 эпизодах, которые привели к мячам в его ворота. Особенно, когда забивал 2-й гол Александр Соболев. Нападающий «Зенита» лидирует 7 голами в списке бомбардиров и после игры поддержал бывшего одноклубника. Команда Сергея Симака, несмотря на то, что выглядит пока не по-чемпионски, свои 3 очка взяла. Главный редактор петербургской газеты «Спортинг за днем» Иван Житков, оценивая победу у нас Балтикой был краток.
5: Я не стал сейчас опять сгущать каких-то красок, что «Зенит» игры не показывает. 6 очков набраны в последних 2 играх. Это достойная реакция на предыдущие неудачи, в том числе и в игре с ЦСКА.
4: «Локомотив» вновь не смог победить. На этот раз ничья с крыльями советов. 1-1. Железнодорожники забуксовали в зоне стыков непривычное 14-е место. С таким же счетом завершился матч «Родина Рубин». Дебютант РПЛ идет на предпоследнем месте, а «Казанский клуб» на 6-м. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ООО «Зарегион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: первых морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
3: В аэропорту Мюнхена с 18 сентября отменяют правило 100 мл для жидкости в ручной кладе, сообщили власти Баварии. Теперь пассажиры смогут провозить емкости объемом до 2 литров и не доставать их из сумки на досмотре. Это стало возможно после установки КТ-сканеров на всех линиях безопасности. В модернизацию власти Баварии вложили около 45 миллионов евро.
1: Арбитраж.
3: Апелляционный суд втрое снизил компенсацию в пользу Makita по делу о контрафакте до 103 миллионов рублей. Пишет Shoppers. Японский производитель электроинструментов больше года судился с предпринимательницей Верой Пирожок, которая продавала товары под брендом Makita на Озон. Первая инстанция взыскала с нее 300 миллионов рублей, но апелляция применила другой способ расчета. Даже после снижения юристы называют сумму очень крупной для подобных споров о товарных знаках.
1: Конфликты.
3: Владелец бренда Lavis судится с Магнитом и производителем чипсов «Московский картофель», узнали ведомости. Нидерландская компания требует более 130 миллионов рублей за нелегальное использование персонажей на пачках чипсов в рамках акции «Любовь в каждой пачке». Магнит знает об иске, но детали комментировать не стал. В «Московском картофеле» на запрос не ответили. Опрошенные юристы отмечают, что голландцы за последние два года уже подавали более 20 подобных исков, и суды чаще всего вставали на их сторону.
1: Отчеты и планы.
3: Китайский производитель памяти Changxin Memory Technologies планирует выйти на рынок NAND-памяти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания, которая сейчас специализируется на динамической памяти DRAM, готовит исследовательскую линию в Пекине и уже общается с потенциальными клиентами. Это выведет Changxin Memory Technologies на один рынок с Samsung, SK Hynix и китайской Yanzi Memory Technologies на фоне глобального дефицита памяти из-за бума ИИ. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «13:46 в Москве.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова, и сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
5: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации. И он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
4: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
5: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов долларов. Это вместе с напитками на основе виски. Если брать виски вот прям настоящие, то 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России – когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Грузия, Азербайджан прежде всего. И нынешние производители российского виски – это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, $1 миллион на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
4: Наплакали на партию. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
5: Производят все достаточно крупные компании. Ну, не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
4: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
5: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня на канале, иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Но рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 2026 уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию, Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит полгода, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или ирландца, или человека, который вырос на этих напитках, вот это вот вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мегаэкспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать? Поэтому, так как все стартовало только недавно. Есть ГОСТ на виски выдержанный и виски так называемый элитный, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года и есть не менее то ли 5, то ли 6 лет выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили, говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк-бочек, ну, просто потребуется время. Это требуется время, его никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро, ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
4: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
5: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным, в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделанный из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
4: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
5: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
4: Спасибо огромное, благодарю. Чин-чин.
5: Все, спасибо,
4: до
5: пока.
4: До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте kortros.ru.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Первые в деле.
8: Первую частную почтовую службу «Птипост» создал в 1653 году в Париже изобретатель и аристократ граф Жан-Жак Ренуар де Вилае. Он же ввел систему заранее оплаченных отправлений. До этого за письма платили адресаты при получении. «Птипост» не стал успешной бизнес-моделью, просуществовав всего 7 лет.
1: Первые в деле. На Бизнес FM.
7: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
1: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Российские герани нанесли удары еще по 4 сухогрузам. Цели были поражены в портах Черноморск и Одесса, а также в акватории Черного моря, сообщает Минобороны России. Удары нанесены по судам, перевозившим вооружение и военную технику, отмечает российское военное ведомство. В СУ атаковали два муниципалитета Белгородской области. Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетние, сообщает оперштаб региона. Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова сообщила об изменении характера попыток мешать

0: Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Его место займет его сын Говард Баффет, сообщает холдинг. Berkshire Hathaway также назначил Уоррена Баффета почетным председателем в знак признания его вклада в развитие компании и его владельцев. Баффет останется членом совета директоров и продолжит делиться своими ценными суждениями и видением, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Они из недружественных стран в Кремле прокомментировали так передачу активов Ашан и Несле. Во временное управление учитывали, что они из стран, активно вовлеченных в военные действия против России. А на вопрос, почему именно компания LGV Management получила активы, Песков ответил, что компания лучше всего подходила. Между тем, Nestlé заявила, что приняла к сведению указ Владимира Путина о передаче ее российских активов во временное управление. Там ответили, что обязуются предпринять все шаги для защиты своих прав и непрерывности работы, а также обязательств перед сотрудниками компании. Ашан, в свою очередь, заявляет, что работает в обычном режиме. Как дальше может развиваться ситуация? Российский рынок акций практически застыл без изменений. Индекс Мосбиржи на уровне 2251 пункт, прибавка буквально в 0,1%. И также без изменений российская валюта на Мосбирже. Юань торгуется на отметке 12,56, как и вчера. Доллар тоже без изменений 84,17. Все это на фоне дешевеющей нефти. Подробнее в нашем эфире. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан и Несле во временное управление некой компании LGV Management. И эта же компания получила еще в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Лиман Лид, это бывший Леруа Мерлен. Вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
3: Чем связан указ о введении временной администрации в российских активах Nestlé и Ашан? Будут ли эти активы в дальнейшем переданы или проданы новым собственникам? Контактировала ли Россия с предыдущими собственниками перед тем, как этот указ был подписан? И что именно не устраивало Россию в том, как этими активами управляли их иностранные собственники?
4: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
5: Почему именно выбрана была компания LGV Management как вот временный управляющий?
4: Здесь я оставляю без комментариев компанию, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
2: Сами французская сеть Ашан и швейцарская Nestlé заявили, что запросили разъяснение у российских властей, пообещав отстаивать свои права. Сейчас все магазины сети и объекты работают в штатном режиме. В 2024-2025 годах французская пресса писала о возможной продаже российской дочки Газпромбанку, но Ашан это опровергал, отмечая, что продолжает работать на российском рынке. Летом этого года с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась компания КС Логистика. Она объясняла такой шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощности и прекращением экспорта продукции из России, говорит гендиректор фонда нацэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в

0: переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет — это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
1: И снова история, когда выводятся активы под управление некой компании «Нунейм», по сути.
0: Ну, тут тоже, да, схема отработана. Но для того, чтобы не вызывать каких-то лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции или в какие-нибудь списки, потому что Европа же тоже все равно смотрит, конечно, за этой ситуацией. Такая вполне понятная схема и выбрана, передали в управление. Немножко абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Акционерное общество LGV Management зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала минусовую прибыль. Профиль компании – бизнес-консультирование. Компания LGV Management зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, но офиса там нет. Корреспондент РБ пока не нашел помещения. На первом этаже кофейня располагается, а на втором — музей русской гармоники. Там дальше апартаменты и хостел. А в данном случае, по указу президента России, собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и на стратегию тоже. Практически права собственника осуществляет теперь компания LGV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат.
3: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении «Nestle», «FM Logistic», «Ашана», «Leroy Merlin», наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
2: Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что требования к управляющим компаниям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
4: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего добавить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которые никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссия по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честно слово, ничего не могу.
1: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
4: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то это закончится, и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе, вид будет у нас довольно странный.
1: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
4: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороной, которая все это оставила после начала СВО.
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, а затем Данон и Карлсберг, которые принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент России. С какими трудностями сталкивается бизнес при работе с электронными накладными? Они стали обязательными в грузоперевозках с начала сентября, но пока действует переходный период до марта. За отсутствие электронной версии не штрафуют. Пока перевозчики, которых мы опросили накануне, рассказали, что трудности с цифровыми накладными есть, но не критичные. Разные системы электронного документооборота плохо стыкуются. Часть заказчиков требует и бумажную версию тоже. А также проблемы возникают из-за размеров страны, когда машина грузится в Сибири, а компания находится в Калининграде. Электронное подписание не учитывает разные часовые пояса. На наш материал отреагировали бизнесмены из других сфер. Вот что рассказал, например, предприниматель Дмитрий Гусаров, чья компания «Теплострой» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей.
5: «Бизнес говорит». Личный опыт.
6: Дело в том, что вся эта система распространяется не только на логистические компании, она распространяется на всех лиц, участвующих в грузоперевозке, вплоть до подрядчиков в строительстве магазинов, ларьков и так далее. Я общался с двумя крупнейшими операторами электронного документооборота, Контур-Диадок и СБИС САБИ. Они оба признают, что система совершенно под это не заточена. При этом только СБИС САБИ смогли единственные предложить мне установить мобильное приложение, в котором можно выпустить электронную подпись через госключ и подписывать документы, скажем так, в полях. Но это требует настройки рабочего места, прав доступа на компьютере, выпуска платной машиночитаемой доверенности, установки приложения на телефоне у прораба, продавца в ларьке. Сами же поставщики ЭДО признаются, что существуют жалобы от их клиентов, что не хотят люди никакие приложения ставить, никакие подписи выпускать. Они привыкли ставить живую подпись. Кроме того, сама электронная транспортная накладная не содержит данных о перевозимом товаре. Только итоговые параметры. То есть человек не видит, что он получил какие-то коробки с их содержимым. Только общие данные. Да, можно отказаться от приемки груза. Можно принять груз целиком. Можно частично. И если ты его принимаешь частично, то тебе нужно заполнить поля с объемом этого груза, с весом, с количеством мест. Все это, наверное, прекрасно отрабатывается, когда приходит товар на современный логистический склад, но это совершенно не отрабатывается на объектах строек, в ларьках микробизнеса, малого бизнеса, на каком-то производстве, где люди не заточены под склад. И это очень большая проблема, потому что на текущий момент все выходят из ситуации в варианте подписания бумажных накладных или вообще не подписания никаких накладных, а прям отчет в стоимости товара, информацию. Но система будет работать дальше, глубже, и будут, вероятно, еще больше проблемы.
2: По данным аналитического центра транспортной логистики, за первые 10 дней в ГИС ЭПД оформили более 11 миллионов документов участников системы свыше 260 тысяч.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
7: ру 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
9: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прекословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей.
8: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
11: Нормализации спроса. Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно Автостату, остается Лада, на втором месте Toyota, топ-3 замыкает Kia. Саудовская Аравия расширила список поставщиков молочной продукции из России, теперь в нее входит 26 компаний. В прошлом году выручка России от экспорта молочной продукции увеличилась на 13% к предыдущему году и превысила 500 миллионов долларов. Основой экспорта составили сыры и творог, 32% от общего объема, кисломолочная продукция 24% и мороженое 15%. Поставки парфюмерии из Евросоюза в России в июле сократились на 37% в годовом выражении, а косметики на 16%, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в июле нынешнего года ЕС экспортировал в Россию духов и туалетной воды на 26 миллионов 400 тысяч евро, на 37% меньше, чем в июле прошлого года. Суммарные поставки за январь-июль также сократились на 22% по сравнению с 7 месяцами 2025 года, до 190 миллионов 200 тысяч евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице пасмурная погода, местами идет небольшой дождь. Обещают синоптики, что к середине дня он закончится. 16 градусов сейчас, 17 обещают нам максимальную температуру на сегодня, 10 градусов ночью. Завтра без осадков уже в прогнозе плюс 18 градусов, в воскресенье даже плюс 20. 14:18 в Москве. Почему банки повышают проценты по вкладам, если Центробанк ставку не изменил? На этой неделе сразу два крупных банка, Сбер и ВТБ, подняли ставки по вкладам. Сбер на полугодовые 7-месячные до 13,5%, ВТБ на полуторагодовые до 13,9%, в зависимости от статуса клиента. Средние ставки в топ-50 банков по объему депозитов физлиц растут еще с июльского снижения ключевой ставки. Сильнее всего прибавили годовые вклады, за ними полугодовые и трехмесячные. Отдельные игроки в рамках акции предлагают доходность даже выше ключевой ставки. Например, ПСБ дает 30% на месяц новым вкладчикам на небольшие суммы, правда. На Газпромбанк 16% на трехлетний вклад, Альфа-банк чуть больше 14% для клиентов А-клуба. С чем связана такая динамика, комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
7: Основной фактор, который сейчас влияет на уровень ставок по вкладам, конечно же, это необходимость для банков удерживать пассивы, удерживать вкладчиков. Действительно, есть изменение ситуации по сравнению с тем, что было и годом ранее, и полгода назад даже. С августа видим, что банки стали пытаться вразрез с динамикой ключевой ставки двигаться вверх и повышать ставки для коротких вкладов. Это прям явно, хотя и для годовых тоже есть.
12: Это все связано действительно с тем, что оттоки зафиксированы именно в последние пару месяцев, они достаточно существенные. Точно нельзя называть это кризисом ликвидности. Но, с другой стороны, удерживать вкладчиков приоритетно нужно, хотя бы даже, чтобы депозиты, может быть, не росли, а не снижались.
7: Проблема еще в том, что располагаемые ресурсы у населения для того, чтобы увеличивать объем вкладов, сокращаются. То есть на фоне торможения динамики доходов граждан, на фоне сохранения достаточно высокой все-таки инфляции, все это, конечно, сказывается на возможностях пополнения депозитов и даже сохранение того уровня, который был раньше. Ну и плюс многие клиенты банков начали предпочитать больше хранить в наличности. Есть еще другие факторы, которые тоже давят на ликвидность банков, в том числе и со стороны средств юридических лиц. Но в совокупности, даже если на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена, хотя Центральный банк не очень оптимистичен, это даже может не привести к тому, что ставки по вкладам снизятся после этого. То есть мы вот вступили сейчас в некоторую такую фазу цикла, возможно, повышение или же стабилизация уровня ставок даже при снижении ключевой.
2: Павел Самиев, «Бизнес-Дром». Эксперт добавляет, что депозиты по-прежнему остаются для людей главным надежным инструментом сбережений. По его мнению, в ближайшие месяцы ставки по депозитам могут еще немного подрасти, но затем стабилизироваться на уровне выше весенних показателей. Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский соглашается, что дело в нехватке ликвидности даже у крупных банков, а также снижении покупательской способности денег.
13: Те показатели инфляции, которые официально декларируются, они, конечно, не очень высокие, но реально потребительская корзина, ну и цены на услуги, на товары, они, в общем-то, выросли на значительно большее число процентных пунктов. Ну и, соответственно, покупательная способность денег реально, она снизилась, и на текущий момент банки вынуждены повышать ставки, в том числе и по той причине, что люди понимают, что не всегда выгодно относить по вкладу по тем ставкам, которые были до недавнего времени.
14: Это новый тренд или такая небольшая временная корректировка?
13: Наверное, скорее среднесрочный тренд, потому что на текущий момент ставки по банковским вкладам, на мой взгляд, в полной мере не отражают требующуюся доходность, они ниже. Это не самый выгодный инструмент на текущий момент, это скорее инструмент сохранения денег, средств, а не зарабатывания. Что касается динамики, то я думаю, что ставки будут незначительно расти.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. Напомню, на сентябрьском заседании Банк России, вопреки ожиданиям аналитиков, сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после ее снижения на 10 заседаниях подряд. Регулятор отметил, что в третьем квартале экономика продолжает расти умеренными темпами, однако ценовое давление в последние месяцы заметно усилилось. Дипфейк на продажу в Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. С подробностями Михаил Задорожный.
15: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании Coveron и платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
16: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводятся соцсети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются, открытых-закрытых баз, базах. Есть более сложные, это где это личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новое лицо в паспорте. Но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах, там, доставки еды и так далее.
15: Продолжает сооснователь компании «Промобот» Олег Кивакурцев.
17: Что касается технологий финансового сектора, действительно, их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
15: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
18: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографий, когда все научились поделать фотографии, стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
15: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Яблоко раздоры. В сети отменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. С подробностями Ольга Кашинская.
19: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
20: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации, но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сам сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
19: В ответ на запрос «Бизнес.ФМ» в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
21: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад сыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
19: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 14:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по подразделениям Нацгвардии. Украина в ДНР и Харьковской области, заявила Минобороны России. Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы «Тайфун» со своей территории. Как сообщили в МИД России, 3 сентября Москва направила Токио ноту протеста в связи с размещением комплексов на острове Кюсю. Россия призвала Японию серьезно отнестись к содержанию ноты протеста, отметили в дипведомстве. Европейская комиссия объявила, что перечисляет в пятницу Киеву 3,3 миллиарда евро на закупку вооружений в рамках кредитной программы поддержки Украины объемом 90 миллиардов. Кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 30 миллиардов евро на бюджетную помощь и 60 миллиардов на нужды обороны в период 26-27 годов, говорится в заявлении Еврокомиссии. В документе отмечается, что ключевое значение по-прежнему имеет ускорение поставок со стороны ЕС за счет использования имеющихся запасов. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 14 часов составила 10,41%, передает корреспондент ТАСС из информационного центра ЦИК. Показатель учитывает в том числе и результат досрочного голосования. Вылов рыбы в России в этом году будет сопоставим с показателем 25-го. Отрасли нужен новый качественный рывок, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Как сообщалось, в прошлом году российские рыбаки выловили 4 700 000 тонн рыбы против 4 900 000 тонн в 2024. Вместе с тем Патрушев заявил, что Россия в любом случае полностью обеспечит свой рынок и выполнит все обязательства по экспорту. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Больше 8 миллиардов рублей выплатил Ингосстрах селлерам Озон, пострадавшим от атак беспилотников на склады. Сейчас компенсировали потери с 3 складов в Самарской области, Махачкале и Адыгее. Мы поговорили с селлерами о том, сколько они получили и как эта сумма соотносится с потерями. Волна осуждений и запрет на въезд в Латвию. Александр Овечкин попал в латвийский список нежелательных лиц, подвергся критике спортсменов западных стран. А все из-за того, что хоккеист НХЛ снялся в предвыборном ролике «Единой России» с главой МИДа Лавровым. И сам же Овечкин на это заявляет, что как русский он поддерживает Россию. Венгрия готова отказаться от закупок российского газа с октября 2027 года. Об этом сообщила Минэнерго страны. Но в Будапеште считают такой запрет со стороны ЕС политическим решением, однако уже ведут переговоры о поставках, в частности, с Румынией. Эти другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Какую компенсацию получили продавцы Озон, чьи товары пострадали при атаках БПЛА? Ингосстрах, страховой партнер Marketplace, заявил, что завершил первую волну выплат. Всего за 4 дня на этой неделе селлерам перечислили 8,2 миллиарда рублей на счета, указанные в личных кабинетах, сообщила страховая компания. Сейчас компенсировали потери с 3 складов. Это Самарская область, Махачкала и Адыгея. Сколько денег пришло в качестве выплаты? Покроет ли в итоге страховка потери продавцов, мы узнали у селлеров Озон, получивших первый транш.
22: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары. Из-за атак БПЛА потерял в районе 10 миллионов рублей. По страховке рассчитывает получить около 6 миллионов.
23: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, анализировали в бренде «Хочу шар», склад, по-моему, «Самара». Нам компенсировали 40 тысяч рублей. В ценах селлера мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. Но мы не говорим про упущенную прибыль, которая могла быть. Но сам Marketplace пишет о том, что это лишь первая часть выплаты, ждите остальные. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля. Все, что потеряно было на Валберес, это все потеряно. Там никаких выплат не будет.
1: То есть вы получили пятую часть, да, выплат от потерь по одному складу?
23: Ну, понимаете, у них есть расчет, коэффициент на каждую единицу продукции. Вот, соответствующие этим коэффициентам, ну, условно, если ты продаешь товар за 1000 рублей, тебе там компенсируется в такой-то категории 700 рублей. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть, плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Если посмотреть другой склад, знаю, что один махачкалинский склад, там выплатили все полностью, как мы ожидали.
1: По какому количеству складов уже выплатили вам?
23: Выплатили по трем, не могу сказать точную цифру, потому что не перед компьютером, ну и нужно все свести.
1: По вашим расчетам, когда может быть вторая часть выплачена?
23: Да? Я думаю, что в течение 2 месяцев следующих. Это опять же, если ничего нового не случится.
22: Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Потери на Озон оценил в 1,5–2 миллиона рублей.
4: Целых 159 рублей. Мне, видимо, везет в этой жизни. У меня на тех складах, кроме Самары, те, которые сейчас долбили, у меня там очень мало товара лежало. Прям, можно сказать, 2 или 3 единицы. Поэтому так. А вот самарский склад, саратовский склад. Ну, Саратова мне выплатят, только на Самаре были большие остатки. Но там вообще страховки никакой не будет, потому что у меня на тот момент была отключена страховка.
1: Но есть надежда, что выплатят хотя бы 1 миллион?
4: В принципе, да. Вот у меня процент себестоимости в общей цене где-то 20%. А коэффициент возмещения на моих товарах 62%. То есть, если там 1000 рублей стоил товар, то, соответственно, 620 рублей мне должны заплатить по коэффициенту. Должно покрыть и самарский склад. Но вот, как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха.
1: А сколько вы сейчас за страховку платите?
4: У меня сейчас где-то около 9000 единиц. По всем складам платим почти 400 рублей в день. И с 5 октября, я так думаю, по расчетам мы будем платить около 2000 рублей в день, потому что они поднимают страховку. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад, каждый день списывается именно за этот склад.
1: А он уже не работает?
4: А он уже там, ну да, уже там все выгорело. А другие склады, там все обнулили, и оплаты за это все нету. А Самара до сих пор капает. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
22: Селлер из Петербурга Максим торгует на Озоне трикотажными изделиями. Размер ущерба оценил в 500 000.
5: Если сравнивать историю, когда шушары сгорели в Валбересе, и то, как работает Озон, это две кардинально большие разницы. Потому что Валберес растянул это на 1/2 года, а Озон сказал, что вот он выплатит. Действительно, пришли деньги. Треть, вот они обещали выплатить, они треть прислали. Посчитали остатки мы на складе, по которому они выплачивали. Да, действительно, все добросовестно. Товар пострадал то ли на одном, то ли на двух складах. Застраховано было все. А, на всех, да? На всех, да. Ну, то есть жена подсказывает, она больше в этом знает, но сейчас не может подойти. Но Озон добросовестно свою часть выполняет. Ну, и Ингострах.
1: Во сколько вы ущерб оцениваете?
5: В целом, там в сотнях тысяч. До 500 000.
1: То есть вы сейчас получили вот эту треть. Это далеко еще не со всех складов, где у вас товары были?
5: Это какие-то первые склады. Самара, Адыгея, Дагестан. По трем складам выплатили, да, добросовестно треть. На данный момент Озон не заставляет волноваться на эту тему. Посмотрим, конечно, как будет дальше, но пока они информируют добросовестно. Вот прям что-то случилось, личный кабинет висит, новость. Вас проинформировали, все по пунктикам, все по полочкам. Есть новость о том, что повысится страховка, да, они за месяц объявили. Соответственно, мы страховаться будем, но будем держать соответствующие остатки для того, чтобы балансировать количеством застрахованного, но при этом иметь гарантии.
1: Ну а выплаты хватит, чтобы покрыть реальные потери?
5: Да, конечно. Мы, с одной стороны, спокойны, что да, есть проблема, но компания добросовестно поступает, поэтому, как говорится, не торопим никого, не создаем истерики, но при этом есть внутренняя уверенность, что должно быть все хорошо.
2: Во вторник страховщик перечислил первые 50 тысяч траншей, а до конца недели выплаты получат более 90 тысяч продавцов, кто на момент атак на склады имел активные страховки. Деньги поступают несколькими траншами, обработка может занимать несколько дней. Окончательный расчет по каждому случаю сделают после инвентаризации сгоревших товаров. Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. МИД страны также внес его в список нежелательных лиц. Официальные причины не называются, однако это произошло вскоре после публикации предвыборного ролика «Единой России», где хоккеист НХЛ снялся вместе с главой российского МИДа Лавровым. За участие в ролике хоккеиста осудили некоторые западные спортсмены, в том числе и чешский вратарь Доминик Гашек, который призвал США и Канаду запретить российскому спортсмену въезд. А астронавт Терри Вёртс призвал лишить хоккеиста американской визы и призвал команду Вашингтон Кэпиталс избавиться от игрока. В хоккейном клубе, где играет Овечкин, заявили, что того попросили принять участие в съемках этим летом, когда он был в России, но сейчас внимание клуба и спортсмена сосредоточено на предстоящем сезоне. Ну а сам Овечкин на пресс-конференции клуба Вашингтон Кэпиталс, которая прошла в его день рождения, заявил, что как русский поддерживает Россию.
6: Что касается видео, я русский. Как только я закончу играть в хоккей, я наверняка останусь в России и буду жить там. Мои дети и близкие будут жить там. Так что я за мир и любовь. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей. Я вырос здесь как личность. И я люблю Вашингтон. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И мира, и любви всем.
2: В Кремле не стали комментировать критику в адрес Овечкина в ходе брифинга. Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация не является темой для комментариев Кремля. Под запрет латвийского МИДа попал и глава Международной ассоциации бокса, российский бизнесмен Умар Кремлев, который, как писали западные СМИ, спонсировал свадьбу старшего сына Дональда Трампа. Что многодетные водители думают о появлении в России специального знака для их парковки? На днях Минцифры представил такой знак. Детали его использования при этом не сообщил. Но сейчас почти в 40 регионах России, в том числе в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занимать любое место. На появление спецзнака ограничат их права, написал в наш чат-бот в Максе слушатель бизнеса ФМ Петр, отец четверых детей.
0: Бизнес FM. Мнение.
9: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец четверых детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно, по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
2: Минтранс сейчас дорабатывает ПДД, а затем изменения внесут в ГОСТ. И знак появится на всех российских дорогах.
0: Реклама.
10: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
24: Идея лежать на пляже в качестве основного занятия звучит чудовищно. Я бы утопился или спятил со скуки. Мне нравится высокая интенсивность. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM. Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
25: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
0: Кошелек или жизнь? Специальный проект.
25: Уже в эфире Business FM.
0: Строго по делу.
7: Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
8: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
7: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
16: Бизнес и власть.
14: В аэропорту Мюнхена с 18 сентября отменяют правило 100 мл для жидкости в ручной кладе, сообщили власти Баварии. Теперь пассажиры смогут провозить емкости объемом до 2 литров и не доставать их из сумки на досмотре. Это стало возможно после установки КТ-сканеров на всех линиях безопасности. В модернизацию власти Баварии вложили около 45 миллионов евро.
16: Арбитраж.
14: Апелляционный суд втрое снизил компенсацию в пользу Макита по делу о контрафакте до 103 миллионов рублей. Пишет Шопперс. Японский производитель электроинструментов больше года судился с предпринимательницей Верой Пирожок, которая продавала товары под брендом Makita на Озон. Первая инстанция взыскала с нее 300 миллионов рублей, но апелляция применила другой способ расчета. Даже после снижения юристы называют сумму очень крупной для подобных споров о товарных знаках.
16: Конфликты.
14: Владелец бренда Lavis судится с Магнитом и производителем чипсов «Московский картофель», узнали ведомости. Нидерландская компания требует более 130 миллионов рублей за нелегальное использование персонажей на пачках чипсов в рамках акции «Любовь в каждой пачке». «Магнит» знает об иске, но детали комментировать не стал. В «Московском картофеле» на запрос не ответили. Опрошенные юристы отмечают, что голландцы за последние два года уже подавали более 20 подобных исков, и суды чаще всего вставали на их сторону.
16: Отчеты и планы.
14: Китайский производитель памяти Changxin Memory Technologies планирует выйти на рынок NAND-памяти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания, которая сейчас специализируется на динамической памяти DRAM, готовит исследовательскую линию в Пекине и уже общается с потенциальными клиентами. Это выведет Changxin Memory Technologies на один рынок с Samsung, SK Hynix и китайской Yanzi Memory Technologies на фоне глобального дефицита памяти из-за бума ИИ. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 14:46 в Москве.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
26: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова, и сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
27: Добрый день.
26: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
27: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации. И он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
26: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
27: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов дал. Это вместе с напитками на основе виски. Забрать виски вот прям настоящие, 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России. Когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Иран, Грузия, Азербайджан прежде всего, и нынешние производители российского виски, это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну, отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, $1 миллион на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
26: Наплакали на партию. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
27: Производят все достаточно крупные компании, ну, не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
26: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
27: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня в канале, иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 26-го уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию, и Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать 1/2 года в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит 1/2 года, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или ирландца, или человека, который вырос на этих напитках, вот это вот вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мега-экспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать? Поэтому, так как все стартовало только недавно. Есть ГОСТ на виски выдержанный и виски так называемый элитный, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года и есть не менее то ли 5, то ли 6 лет выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили, говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк-бочек. Ну, просто потребуется время. Это требуется время, его никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро. Ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
26: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
27: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделанный из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
26: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
27: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
26: Спасибо огромное, благодарю, чин-чин.
27: Все, спасибо,
26: до
27: пока.
26: До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Вы чувствуете это? С первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АО и компания «Русский капитал». Проектная регистрация на наш.дом.рф.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сом-алтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москве 14.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Как сообщается, президент России проголосовал онлайн. Минобороны заявила об успешном пуске ракеты «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, ракета-носитель стартовала с военным спутником на борту. Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление средствами космических войск ВКС. Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы «Тайфун» со своей территории. Как сообщили в МИДе, 3 сентября Москва направила Токио ноту протеста в связи с размещением этих вооружений на острове Кюсю. Россия призвала Японию серьезно отнестись к содержанию ноты протеста, отметили в дипведомстве. Комплексы «Тайфун» предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности. 41-летний Криштиану Роналду продолжит карьеру сборной Португалии по футболу. Нападающий вызван на ближайшие матчи Лиги наций. В них португальцы сыграют с Уэльсом, Данией, дважды с Норвегией. Ранее Роналду говорил, что чемпионат мира Северной Америки стал для него последним. Он также не исключал, что завершит карьеру футболиста по окончании сезона.

0: временное управление малоизвестной компании LEV Management. Дмитрий Песков заявил, что по совокупности требований она была самой подходящей для этой задачи. А необходимость временного управления объяснил тем, что речь идет об активах бизнеса из недружественных стран. Как в самих компаниях отреагировали на это решение? Ключевая ставка не изменилась, а проценты по вкладам растут. Доходность по депозитам на этой неделе подняли Сбер и ВТБ. Некоторые игроки банковского рынка увеличили процент по отдельным вкладам до 16 и даже 30% годовых. С чем связана такая динамика? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хотя и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию «Телекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте просили США не накладывать на страну доп. Тарифы за покупку российской нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимают только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и Болгария скажет: ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фицо должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представляет государственный секретарь Министерства иностранных дел. Учитывали то, что это компании из недружественных стран. Так, в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов «Ашан» и «Нестле» во временное управление некой компании «LEV Management». Эта же компания получила в управление активы FM Logistic и Bati Logistic, а также ООО «Леман Литк», бывшая «Леруа Мерлен». Вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
2: Чем связан указ о введении временной администрации в российских активах «Нестле» и «Ашан»? Будут ли эти активы в дальнейшем переданы или проданы новым собственникам? Контактировала ли Россия с

0: предыдущими собственниками перед тем, как этот указ был подписан. И что именно не устраивало Россию в том, как этими активами управляли их иностранные собственники?
1: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
2: Почему именно выбрана была компания Lift Management как вот временный управляющий?
1: Здесь я оставляю без комментариев компанию, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
3: Сами французская сеть «Ашана» и швейцарская «Нестле» заявили, что запросили разъяснение у российских властей, пообещав отстаивать свои права. Сейчас все магазины сети и объекты работают в штатном режиме. В 2024-2025 годах французская пресса писала о возможной продаже российской дочки «Газпромбанку», но «Ашан» это опровергал, отмечая, что продолжает работать на российском рынке. Летом этого года с предложением ввести временное управление в российских структурах «Нестле» к президенту обратилась компания «КС Логистика». Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощности и прекращением экспорта продукции из России, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
5: И снова история, когда выводятся активы под управление некой компании «Нунейм», по сути.
4: Ну, тут тоже, да, схема отработана. Но для того, чтобы не вызывать каких-то лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции или в какие-нибудь списки, потому что Европа же тоже все равно смотрит, конечно, за этой ситуацией. Такая вполне понятная схема и выбрана, передали в управление немножко абстрактной компании. Кто стоит за ней до конца, непонятно.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Акционерное общество LEV Management зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала минусовую прибыль. Ее профиль — бизнес-консультирование. LEV Management зарегистрировано по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, но офиса там нет. Корреспондент РБК не нашел помещения. На первом этаже кофейни, на втором — музее русской гармоники, дальше апартаменты и хостел. В данном случае по указу президента России собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляет теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Гольцблат Партнерс, профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
6: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа. Но есть случае, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении «Nestle», «FM Logistics», «Ашана», «Leroy Merlin», наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
3: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Ранее в Российском Союзе промышленников и предпринимателей указывали, что требования к управляющим компаниям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юркинс.
7: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего добавить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которые никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссии по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
5: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
7: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
5: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
7: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. То, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороной, которая все это оставила после начала СВО.
3: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент России.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
10: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только «Бизнес FM».
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия к настоящему времени собрала 120 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Пшеницы, по ее словам, больше 90 миллионов тонн. По этой культуре осталось убрать 8% площадей, сказала она, и добавила, что проблем с обеспечением аграриев горючим нет. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн. Хочется надеяться, что по итогам этого года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он отметил, что российскую рыбу покупают более чем в 100 странах. Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Центробанк ограничит вложение банков в криптовалюты 1% от капитала. Это предельный размер риска по вложениям в цифровые активы, сообщили в пресс-службе регулятора. То же касается и инвестиций в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. Требование вступит в силу в 4-м квартале этого года, через 10 дней после официального опубликования. С января будущего года банки начнут отражать в отчетности обороты по криптоинструментам. С 1 марта будущего года в России вводится регистрация вне биржевых сделок с первичным алюминием. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольной службы. Минимальный объем регистрируемой вне биржевой сделки в отношении первичного алюминия 20 тонн. Отметили там, это позволит оперативно получать информацию об обращении первичного алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 16, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 10 градусов. Завтра будет немногим теплее, чем сегодня, плюс 18, но тоже пасмурно. 15.17 в Москве, вы слушаете «Бизнес ФМ». Производителя золотого пломбира, лакомки и монарха просят признать банкротом. Федеральная налоговая служба подала заявление в отношении компании «Русский холод». Оно направлено в арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из данных Федресурса. Проблемы у производителя начались еще весной. С 1 мая компания приостановила поставки партнерам и начала аудит бизнеса. В «Русском холоде» тогда объясняли, для расширения филиальной сети привлекались заемные деньги, а после подорожания кредитов обслуживать долг стало намного сложнее. Насколько заметным для рынка мороженого может стать возможный уход такого игрока, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
12: Если говорить о тренде, рынка мороженого очень сильно консолидируется. На 5 крупнейших компаний в настоящий момент приходится более 50% рынка. Именно эти компании очень активно растут, конкурируют друг с другом и конкурируют с небольшими игроками. Хотя «Русский холод» был, скажем так, игроком второго эшелона, не совсем маленьким, он, видимо, не справился с этой конкуренцией, да, и вот сложилась такая ситуация. Но в целом небольшим игрокам, нишевым игрокам, региональным игрокам довольно сложно конкурировать с мейджерами рынка.
13: Уход или сокращение производства повлияет на рынок?
12: На рост цен, скорее всего, не повлияет, потому что маркетмейкерами являются крупнейшие игроки, они достаточно динамично развиваются. По сути, весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. Цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%. Я абсолютно уверен, что полка пустой не будет. Место «Русского холода» довольно быстро займут и крупнейшие игроки рынка, скорее всего, они заберут основную долю, и прочие конкуренты. Было достаточно большое количество переговоров относительно этого актива, но интересантов было достаточно много.
3: Артем Белов, «Союз молоко». «Русский холод» входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России. По итогам прошлого года компания выпустила около 15 тысяч тонн продукции. В группу входят две фабрики в Подмосковье и Алтайском крае, склады, морозильные терминалы и собственный автопарк. При этом по отчетности прошлый год выглядел вполне благополучно. Выручка почти удвоилась и приблизилась к 10 миллиардам рублей. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти до 59 миллионов. Еще в мае инвестиционная компания «А1» предлагала выкупить долги группы у кредиторов, но до сделки дело не дошло. Московский ипподром открылся после реконструкции. Восстановили исторический главный корпус, обновили дорожки, построили конный двор с ветеринарной клиникой. Трибуна теперь вмещает вдвое больше зрителей, около 2000. История ипподрома началась в 1834 году. В 1949 историческое здание было полностью уничтожено пожаром. Его восстановили. Во время нынешних работ сделали несколько открытий. Под штукатуркой нашли кладку 19 века. Фасады были цветными, а не однотонными. Скульптуры коней из шпиатра, сплава цинка и олова отреставрировали прямо на крыше, поскольку вывозить их было опасно. Жалтовский в 50-х применил новаторский метод. Он повесил штукатурный фасад на сетке поверх старого рельефа. А реставраторы повторили эту систему. Полы в технике терраса воссоздавали 2 месяца, подбирая состав из исчезнувших месторождений мрамора, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро АРКО, почетный реставратор Москвы, архитектор Евгений Кокарев.
14: Были сложности с реставрацией внутри здания, потому что там полы были выполнены в технике терраса, потрескались, приложили большие усилия. Полы были воссозданы практически. Долго подбирался терраса, смесь цемента с мраморной крошкой, а цвет определяется месторождениями, тем наполнителем, который применяется. Учитывая, что некоторые месторождения уже исчезли за этот период, то 2 месяца подбирался состав наполнителя, часть месторождения. Тем не менее, это была определенная сложность в этом.
15: Были ли какие-то, может быть, спорные моменты с заказчиком или научным советом, вот где трудно было принять решение, договориться о чем-то?
14: Ну, по большому счету, вот на этом объекте был момент, когда хотели коней увезти на выставку до реставрации. Тут вот трудом удалось отговорить от этого мероприятия, потому что на самом деле кожа коня, вот этот шпиатр, он крепится на клямерах, и это все живое состояние. И если их снять, то боюсь, что назад уже не вернули бы. Тут был момент спорный. Но были дебаты по устройству фонтана на северном фасаде. Там на скошенной части есть барельеф коненого водопоя. И Желтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали вот все-таки эту идею воплотить. И это вот удалось. Сейчас этот фонтан, ну, такой не фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе. Он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Желтовским.
3: Архитектор Евгений Кокарев. Теперь московский ипподром соответствует международным стандартам. Скаковая дорожка 1600 метров, призовая 1400. Есть тренировочные площадки с мягким и твердым покрытием. Забеги можно проводить вечером. Центральная трибуна сохранила исторический вид с деревянными скамьями. В каждой конюшне есть мойка и сушка. Это 24 инфракрасные лампы. С пульта можно настроить высоту под любую породу, чтобы после мойки лошадь прошла в денник сухой и согретой. Почему банки повышают проценты по вкладам, если Центробанк не изменил ставку? На этой неделе сразу 2 крупных банка, Сбер и ВТБ, подняли ставки по вкладам. Сбер на полугодовые и 7-месячные до 13,5%, а ВТБ на полуторагодовые до 13,9%, в зависимости от статуса клиента. При этом средняя максимальная ставка в топ-10 банков достигла 12,9% и растет почти 12 недель подряд. А средние ставки в топ-50 банков по объему депозитов физлиц растут еще с июльского снижения ключевой ставки. Сильнее всего прибавили годовые вклады. За ними полугодовые и 3-месячные. Отдельные игроки в рамках акции предлагают доходность выше ключевой ставки. Например, ПСБ дает 30% на месяц новым вкладчикам на небольшие суммы. Газпромбанк 16% на 3-летний вклад. А Альфа-банк чуть больше 14% для клиентов А-клуба. С чем связана такая динамика, комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
16: Основной фактор, который сейчас влияет на уровень ставок по вкладам, конечно же, это необходимость для банков удерживать пассивы, удерживать вкладчиков. Действительно, есть изменение ситуации по сравнению с тем, что было и годом ранее, и полгода назад даже. С августа видим, что банки стали пытаться вразрез с динамикой ключевой ставки двигаться вверх и повышать ставки для коротких вкладов. Это прям явно, хотя и для годовых тоже есть.
17: Это все связано действительно с тем, что оттоки зафиксированы именно в последние пару пару месяцев они достаточно существенные. Точно нельзя называть это кризисом ликвидности. Но, с другой стороны, удерживать вкладчиков приоритетно нужно, хотя бы даже, чтобы депозиты, может быть, не росли, а не снижались.
16: Проблема еще в том, что располагаемые ресурсы у населения для того, чтобы увеличивать объем вкладов, сокращаются. То есть на фоне торможения динамики доходов граждан, на фоне сохранения достаточно высокой все-таки инфляции, все это, конечно, сказывается на возможностях пополнения депозитов и даже сохранения того уровня, который был раньше. Ну и плюс многие клиенты банков начали предпочитать больше хранить в наличности.
17: Есть еще другие факторы, которые тоже давят на ликвидность у банков, в том числе и со стороны средств юридических лиц. Но в совокупности, даже если на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена, хотя Центральный банк не очень оптимистичен, это даже может не привести к тому, что ставки по вкладам снизятся после этого. То есть мы вот вступили сейчас в некоторую такую фазу цикла, возможно, повышения или же стабилизации уровня ставок даже при снижении ключевой.
3: Павел Самиев, «Бизнес-Дром». Эксперт добавляет, что депозиты по-прежнему остаются для людей главным надежным инструментом сбережений. По его мнению, в ближайшие месяцы ставки по депозитам могут еще немного подрасти, а затем стабилизироваться на уровне выше весенних показателей. Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперты РА» Вячеслав Путиловский соглашается, что дело в нехватке ликвидности даже у крупных банков, а также снижении покупательской способности денег.
18: Те показатели инфляции, которые официально декларируются, они, конечно, не очень высокие, но реально потребительская корзина, ну и цены на услуги, на товары, они, в общем-то, выросли на значительно большее число процентных пунктов. Ну и, соответственно, покупательная способность денег реально, она снизилась, и на текущий момент банки вынуждены повышать ставки, в том числе и по той причине, что люди понимают, что не всегда выгодно относить по вкладу по тем ставкам, которые были до недавнего времени.
19: Это новый тренд или такая небольшая временная корректировка?
18: Наверное, скорее среднесрочный тренд, потому что на текущий момент ставки по банковским вкладам, на мой взгляд, в полной мере не отражают требующуюся доходность, они ниже. Это не самый выгодный инструмент на текущий момент, это скорее инструмент сохранения денег, средств, а не зарабатывания. Что касается динамики, то я думаю, что ставки будут незначительно расти.
3: Вячеслав Путиловский, младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперты РА». Напомним, на сентябрьском заседании Банка России, вопреки ожиданиям аналитиков, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после ее снижения на 10 заседаниях подряд. Регулятор отметил, что в третьем квартале экономика продолжает расти умеренными темпами, однако ценовое давление в последние месяцы заметно усилилось.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
20: После 15.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Президент отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в Кремле. Онлайн-режим голосования Путин стал использовать с 2021 года. Ассоциация туроператоров России проверяет информацию об отравлениях россиян в отелях Шарм-эш-Шейха, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации. По предварительным результатам опроса страховых компаний, всплеск обращений с симптомами рвоты и диареи у туристов из данных объектов не зафиксировано. Комендантский час ввели в Байкальске, Иркутской области из-за участившихся случаев выхода бурых медведей к людям и нападений хищников. Об этом сообщает городская администрация. После 19 часов жителям запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах. Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Он возглавлял компанию более 60 лет, с 1965 года. Его сменит сын Говард Баффет, а сам 96-летний инвестор станет почетным председателем. В прошлом году Уоррен Баффет ушел с поста гендиректора холдинга.
0: США могут на треть сократить военное присутствие в Европе. Как пишет NBC News со ссылкой на источники, американский контингент может быть сокращен как минимум на 25 тысяч человек. Не исключено, что в итоге численность американских военных на базах в Европе будет снижена вдвое, до 40 тысяч. Сокращения могут затронуть американские силы в Германии, Испании и Италии. Также рассматривается возможность вывода из Европы части военной авиации, кораблей и других вооружений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держись курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Первые страховые выплаты селлерам Озон, потерявшим товар из-за ударов ВСУ по складам маркетплейса. В первоочередной список на компенсации попали 90 тысяч продавцов. В общей сложности им перечислили 8 с лишним миллиардов рублей. Как организован процесс выплат и довольны ли селлеры их размером? Волна осуждений и запрет на въезд в Латвию. Александр Овечкин попал в латвийский список нежелательных лиц и подвергся критике спортсменов западных стран. Все из-за того, что хоккеист НХЛ снялся в предвыборном ролике «Единой России» с главой МИДа Лавровым. Сам Овечкин на это заявил, что как русский поддерживает Россию. С трудностями столкнулись не только логисты. В нашу редакцию продолжают поступать обращения от бизнеса о том, как введение электронных накладных на грузоперевозки создает подчас неразрешимые проблемы. Предприниматели говорят, что дело не в самой идее, а в ее воплощении. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Какую компенсацию получили продавцы Озон, чьи товары пострадали при атаках БПЛА? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первый этап выплат. Всего за 4 дня на этой неделе селлерам перечислили 8,2 миллиарда рублей на счета, указанные в личных кабинетах, сообщила страховая компания. Сейчас компенсировали потери с 3 складов в Самарской области, Махачкале и Адыгее. Сколько денег пришло в качестве выплаты и покроет ли в итоге страховка потери продавцов? Мы узнали у селлеров Озон, получивших первый транш.
22: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары. Из-за атак БПЛА потерял в районе 10 миллионов рублей. По страховке рассчитывает получить около 6 миллионов.
23: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, анализировали в бренде «Хочу шар», склад, по-моему, «Самара». Нам компенсировали 40 тысяч рублей. В ценах селлера мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. Но мы не говорим про упущенную прибыль, которая могла быть. Но сам маркетплейс пишет о том, что это лишь первая часть выплаты, ждите остальные. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля. Все, что потеряно было на Валберес, это все потеряно. Там никаких выплат не будет.
24: То есть вы получили пятую часть, да, выплат от потерь по одному складу?
23: Ну, понимаете, у них есть расчет, коэффициент на каждую единицу продукции. Вот соответствующие этим коэффициентам, ну, условно, если ты продаешь товар за 1000 рублей, тебе там компенсируется в такой-то категории 700 рублей. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть, плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Выплатили по трем. Если посмотреть другой склад, знаю, что один, махачкалинский, там выплатили все полностью, как мы ожидали.
24: По вашим расчетам, когда может быть вторая часть выплачена?
23: Да? Я думаю, что в течение 2 месяцев следующих. Это, опять же, если ничего нового не случится.
22: Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Потери на Озон оценил в 1,5–2 миллиона рублей.
25: Целых 159 рублей. Мне, видимо, везет в этой жизни. У меня на тех складах, кроме Самары, те, которые сейчас долбили, у меня там очень мало товара лежало. Прям, можно сказать, 2 или 3 единицы. Поэтому так. А вот самарский склад, саратовский склад. Ну, Саратова мне выплатят, только на Самаре были большие остатки. Но там вообще страховки никакой не будет, потому что у меня на тот момент была отключена страховка.
24: Но есть надежда, что выплатят хотя бы 1 миллион?
25: В принципе, да. Вот у меня процент себестоимости в общей цене где-то 20%. А коэффициент возмещения на моих товарах 62%. То есть, если там 1000 рублей стоил товар, то, соответственно, 620 рублей мне должны заплатить по коэффициенту. Должно покрыть и самарский склад. Но Но вот как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха.
24: А сколько вы сейчас за страховку платите?
25: У меня сейчас где-то около 9 тысяч единиц. По всем складам платим почти 400 рублей в день. И с 5 октября, я так думаю, по расчетам мы будем платить около 2 тысяч рублей в день, потому что они поднимают страховку. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад, каждый день списывается именно за этот склад.
24: А он уже не работает?
25: А он уже там, ну да, уже там все выгорело. А другие склады там все обнулили, и оплаты за это все нету. А Самара до сих пор капает. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
22: Селлер из Петербурга Максим торгует на Озоне трикотажными изделиями. Размер ущерба оценил в 500 000.
1: Если сравнивать историю, когда шушары сгорели в Валберисе, и то, как работает Озон, это две кардинально большие разницы. Потому что Валберис растянул это на полгода, Озон сказал, что вот он выплатит. Действительно, пришли деньги. Треть, вот они обещали выплатить, они треть прислали. Посчитали остатки мы на складе, по которому они выплачивали. Да, действительно, все добросовестно. Товар пострадал то ли на одном, то ли на двух складах. Застраховано было все. А, на всех, да? На всех, да. Ну, то есть жена подсказывает, она больше в этом знает, но сейчас не может подойти. Но Озон добросовестно свою часть выполняет. Ну, и Ингострах.
24: Во сколько вы ущерб оцениваете?
1: В целом, там в сотнях тысяч. До 500 000.
24: То есть вы сейчас получили вот эту треть. Это далеко еще не со всех складов, где у вас товары были?
1: Это какие-то первые склады. Самара, Адыгея, Дагестан. По трем складам выплатили, да, добросовестно треть. На данный момент Озон не заставляет волноваться на эту тему. Посмотрим, конечно, как будет дальше, но пока они информируют добросовестно. Вот прям что-то случилось, личный кабинет висит, новость. Вас проинформировали, все по пунктикам, все по полочкам. Есть новость о том, что повысится страховка, да, они за месяц объявили. Соответственно, мы страховаться будем, но будем держать соответствующие остатки для того, чтобы балансировать количеством застрахованного, но при этом иметь гарантии.
24: Ну а выплаты хватит, чтобы покрыть реальные потери?
1: Да, конечно. Мы, с одной стороны, спокойны, что да, есть проблема, но компания добросовестно поступает, поэтому, как говорится, не торопим никого, не создаем истерики, но при этом есть внутренняя уверенность, что должно быть все хорошо.
3: Во вторник Ингострах перечислил первые 50 тысяч выплат, а до конца недели их получат в общей сложности более 90 тысяч продавцов, кто на момент атак на склады имел активные страховки. Деньги поступают несколькими траншами, обработка может занимать несколько дней. Окончательный расчет по каждому случаю сделают после инвентаризации сгоревших товаров. Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. МИД страны также внес его в список нежелательных лиц. Официальные причины не называются, однако это произошло вскоре после публикации предвыборного ролика «Единой России», где хоккеист НХЛ снялся вместе с главой российского МИДа Лавровым. За участие в ролике хоккеиста осудили некоторые западные спортсмены, в том числе чешский вратарь Доминик Гашек, который призвал США и Канаду запретить российскому спортсмену въезд. А страна в Терри Вёрдс призвал лишить хоккеиста американской визы, а также призвал команду Вашингтон Кэпиталс избавиться от игрока. В хоккейном клубе, где играет Овечкин, заявили, что того попросили принять участие в съемках этим летом, когда он был в России, но сейчас внимание и клуба, и спортсмена сосредоточено на предстоящем сезоне. Сам Овечкин на пресс-конференции клуба Washington Capitals, которая прошла в его день рождения, заявил, что как русский поддерживает Россию.
2: Что касается видео, я русский. Как только я закончу играть в хоккей, я наверняка останусь в России и буду жить там. Мои дети и близкие будут жить там. Так что я за мир и любовь. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей. Я вырос здесь как личность. И я люблю Вашингтон. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И мира, и любви всем.
3: В Кремле не стали комментировать критику в адрес Овечкина. В ходе брифинга Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация не является темой для комментариев. Под запрет латвийского МИДа попал и глава Международной ассоциации бокса, российский бизнесмен Умар Кремлев, который, как писали западные СМИ, спонсировал свадьбу старшего сына Дональда Трампа. какими трудностями сталкивается бизнес при работе с электронными накладными. Они стали обязательными в грузоперевозках с начала сентября, но пока действует переходный период. До марта за отсутствие электронной версии не штрафуют. Пока перевозчики, которых мы опросили накануне, рассказали, что трудности с цифровыми накладными есть, но они не критичные. Разные системы электронного документооборота плохо стыкуются, часть заказчиков требует еще и бумажную версию. Также проблемы возникают из-за размеров страны, когда машина грузится в Сибири, а компания находится в Калининграде, а электронное подписание не учитывает разные часовые пояса. На наш материал отреагировали бизнесмены из других сфер. Вот что рассказал предприниматель Дмитрий Гусаров, чья компания «Теплострой» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей.
21: «Бизнес говорит». Личный опыт.
4: Дело в том, что вся эта система распространяется не только на логистические компании, она распространяется на всех лиц, участвующих в грузоперевозке, вплоть до подрядчиков в строительстве магазинов, ларьков и так далее. Я общался с двумя крупнейшими операторами электронного документооборота, Контур-Диадок и СБИС САБИ. Они оба признают, что система совершенно под это не заточена. При этом только СБИС САБИ смогли единственные предложить мне установить мобильное приложение, в котором можно выпустить электронную подпись через госключ и подписывать документы, скажем так, в полях. Но это требует настройки рабочего места, прав доступа на компьютере, выпуска платной машиночитаемой доверенности, установки приложения на телефоне у прораба, продавца в ларьке. Сами же поставщики ЭДО признаются, что существуют жалобы от их клиентов, что не хотят люди никакие приложения ставить, никакие подписи выпускать. Они привыкли ставить живую подпись. Кроме того, сама электронная транспортная накладная не содержит данных о перевозимом товаре, только итоговые параметры. То есть человек не видит, что он получил какие-то коробки с их содержимым. Только общие данные. Да, можно отказаться от приемки груза, можно принять груз целиком, можно частично. И если ты его принимаешь частично, то тебе нужно заполнить поля с объемом этого груза, с весом, с количеством мест. Все это, наверное, прекрасно отрабатывается, когда приходит товар на современный логистический склад, но это совершенно не отрабатывается на объектах строек, в ларьках микробизнеса, малого бизнеса, на каком-то производстве, где люди не заточены под склад. И это очень большая проблема, потому что на текущий момент все выходят из ситуации в варианте подписания бумажных накладных или вообще не подписания никаких накладных, а прячут отчет в стоимости товара, информацию. Но система будет работать дальше, глубже, и будут, вероятно, еще больше проблемы.
3: Дмитрий Гусаров, предприниматель. По данным аналитического центра транспортной логистики, за первые 10 дней в ГИС ЭПД оформили более 11 миллионов документов. Участников системы свыше 260 тысяч. При этом правила продолжают корректировать. С 19 сентября бумажную накладную разрешат, в частности, при перевозках по территориям с режимом повышенной готовности, ЧС, военным положением или КТО.
21: Реклама.
5: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
7: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
21: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
21: Бизнес и власть.
9: В аэропорту Мюнхена с 18 сентября отменяют правило 100 мл для жидкости в ручной кладе, сообщили власти Баварии. Теперь пассажиры смогут провозить емкости объемом до 2 литров и не доставать их из сумки на досмотре. Это стало возможно после установки КТ-сканеров на всех линиях безопасности. В модернизацию власти Баварии вложили около 45 миллионов евро.
21: Арбитраж.
9: Апелляционный суд втрое снизил компенсацию в пользу Макита по делу о контрафакте до 103 миллионов рублей. Пишет Шопперс. Японский производитель электроинструментов больше года судился с предпринимательницей Верой Пирожок, которая продавала товары под брендом Makita на Озон. Первая инстанция взыскала с нее 300 миллионов рублей, но апелляция применила другой способ расчета. Даже после снижения юристы называют сумму очень крупной для подобных споров о товарных знаках.
21: Конфликты.
9: Владелец бренда Lavis судится с Магнитом и производителем чипсов «Московский картофель», узнали ведомости. Нидерландская компания требует более 130 миллионов рублей за нелегальное использование персонажей на пачках чипсов в рамках акции «Любовь в каждой пачке». Магнит знает об иске, но детали комментировать не стал. В «Московском картофеле» на запрос не ответили. Опрошенные юристы отмечают, что голландцы за последние два года уже подавали более 20 подобных исков, и суды чаще всего вставали на их сторону.
21: Отчеты и планы.
9: Китайский производитель памяти Changxin Memory Technologies планирует выйти на рынок NAND-памяти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания, которая сейчас специализируется на динамической памяти DRAM, готовит исследовательскую линию в Пекине и уже общается с потенциальными клиентами. Это выведет Changxin Memory Technologies на один рынок Samsung, SK Hynix и китайской Yanzi Memory Technologies на фоне глобального дефицита памяти из-за бума ИИ. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете Business FM. Что многодетные водители думают о появлении в России специального знака для их парковки? На днях Минцифры представил такой знак. Детали его использования не сообщил. Сейчас почти в 40 регионах России, в том числе в Москве и области, существует бесплатная парковка для многодетных семей. Они вправе занять любое место. А появление спецзнака ограничит их права, написал в наш чат-бот в Максе слушатель Бизнес FM Петр, отец четверых детей.
21: Бизнес FM. Мнение.
10: Я слышал по вашему радио о том, что многодетным сделают свой дорожный знак. Так вот, как отец четверых детей, я считаю, что это усложнит мне поиск парковки, поскольку сейчас мне не нужно искать специальное место. Я встаю на любое свободное. Например, подрабатывая курьером, я умею привстать и без спецместа для отдачи заказа. Но если будет свободное место на городской парковке, я выберу его. Если оно мне бесплатно по многодетной программе, как она есть сейчас. А с новым знаком, полагаю, будет нельзя встать по многодетной программе на любое свободное место городской парковки. Получается, порядка на дорогах станет меньше. Эксперт, который у вас выступал, прав. Нужно общее пространство для всех и разные полномочия. Кроме инвалидных мест, их нужно оставить.
3: Минтранс сейчас дорабатывает ПТД, а затем изменения внесут в ГОСТ, и знак появится на всех российских дорогах. Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек. На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. Подробнее Михаил Задорожный.
11: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании Coveron и платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за 10 баксов купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
12: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводят соцсети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются от открытых-закрытых базах. Есть более сложные, это где это личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новое лицо в паспорте. Но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах, там, доставки еды и так далее.
11: Продолжает сооснователь компании Промобот Олег Кивакурцев.
13: Что касается технологий финансового сектора, действительно, их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
11: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горилкин.
14: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографии, когда все научились поделать фотографии, стали же просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
11: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Яблоко раздора. Сети отменяют бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Все дело в досудебных претензиях, которые компания направляет блогерам из-за постов в соцсетях. Подробнее Ольга Кашинская.
15: В начале сентября пользовательница одной из запрещенных соцсетей опубликовала пост, в котором пожаловалась на высокую цену понравившегося парфюма в «Золотом яблоке» – 25,5 тысяч рублей за 30 миллилитров. И в том же посте указала, что нашла эти же духи по цене гораздо ниже, приложив ссылку на сайт. Вскоре после этого «Золотое яблоко» направило девушке досудебную претензию, в которой потребовала удалить пост, сославшись на административную статью о недобросовестной рекламе, по которой девушке грозил бы штраф до 500 000 рублей. После того, как этот случай получил огласку, ритейлер начал закидывать жалобами и других пользователей. Например, досудебку получила блогер, которая в видеоролике указала на некорректное поведение компании в этой ситуации, пусть и не вполне цензурно. Могут ли в теории эти претензии окончиться реальными судами? Отвечает медиа-юрист Михаил Хохолков.
16: Помимо самого содержания, обычно исследуется и в целом сам даже блог конкретного человека, как он обычную информацию подает. Есть действительно признаки рекламы, то есть это упоминание брендов, это ссылки на ресурсы, это указание на какие-то преимущества. Здесь досудебная претензия, по большому счету, бессмысленна, поскольку контроль за рекламой у нас осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Квалифицировать конкретно взятый пост в качестве рекламы может именно ФАС. Просто обратиться с иском в суд о признании рекламы недостоверной невозможно. В суд компания может сходить с иском о защите деловой репутации. Но для этого нужны высказывания негативные, порочащие и недостоверные. В данном случае такого не наблюдается. Я сомневаюсь, что этот кейс пойдет либо в ФАС, либо в суд, поскольку у «Золотого яблока» здесь, очевидно, возникли репутационные риски.
15: В ответ на запрос Business FM в «Золотом яблоке» еще раз подчеркнули, что под видом обратной связи пользовательница разместила именно недобросовестную рекламу, которая наносит ущерб репутации компании. «Золотое яблоко» нельзя назвать премиум-сегментом, но и как лоукостер бренд себя никогда не позиционировал. Ставку ритейлер делает скорее на удобство, трендовость и грамотную коммуникацию с молодежью, которая сейчас бунтует в соцсетях и призывает к отмене бренда. Так что подобная обидчивость идет вразрез с имиджем компании, считает основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
0: Негативный флёр всегда перебивает любую позитивную историю. И вы можете просто сами свои же там пиар-акции поломать такими острыми заявлениями. Если этого блогера оштрафуют на 500 тысяч рублей, бренду в рамках его масштабов от этого ни холодно, ни жарко. Я боюсь, что они на пиар-издержках сейчас потеряют больше. Прям совсем назад отыграть уже не получится. Аудитория в социальных сетях, она неумолимо жестока. Это нужно тоже учитывать. Что в теории можно было бы сделать? Объяснить, как это работает, что, покупая в «Золотом яблоке», вы покупаете сертифицированный официальный продукт. Покупая там в других магазинах, это может быть дешевле, но вы не знаете, купите ли вы парфюм разбодяженный не пойми чем, или же купите оригинал.
15: Впрочем, ввязываться в подобные конфликты для крупного бизнеса – заведомо проигрышное решение, считают эксперты. Ведь в случаях противостояния маленького человека большой компании интернет почти со 100% вероятностью встанет на сторону человека. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон.
1: Срочные переводы на Business FM. И деньги с Кириллом Гомельским.
3: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. 4-кратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: Москва 15:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму в онлайн-формате, как и Владимир Путин. Сергей Собянин также проголосовал онлайн. В столице уже проголосовало более 1 800 000 москвичей. Большинство отдали голос онлайн. Явка на выборах в целом по стране уже превысила 20%, сообщает Центр избирком. Акции «Газпрома» выросли на 4% после сообщения о том, что Россия и немецкая партия «Альтернатива для Германии» АДГ ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию. Саудовская Аравия сообщила европейским НПЗ, что в октябре они не получат нефть. Причиной, как пишет Bloomberg, названа атака на ключевой нефтепровод, ведущий к Красному морю. На его ремонт уйдет 6 недель. Остановка трубопровода вызвала панические закупки со стороны некоторых клиентов Saudi Aramco, в частности Польши. Франции пришлось в условиях дефицита бюджета выделить 1 300 000 000 евро на помощь фермерам из-за аномальной жары. Об этом заявил официальный представитель французского кабмина Мод Брижон. Власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить до 15 миллиардов евро. Скончалась французская журналистка Наташа Рей. Именно она начала расследование о половой принадлежности супруги Макрона Брижит. О ее кончине от рака сообщил в соцсети журналист Ксавье Пусар. Наташа подозревала, что Брижит родилась мужчиной. Макрона с ней судились, но не смогли выиграть иск. В феврале 25 года Рей просила политического убежища в России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокарева.

0: отреагировали на это решение. Один из крупнейших производителей мороженого, компания «Русский холод», может уйти с рынка. ФНС требует признать ее банкротом. Еще год назад отчетность «Русского холода» выглядела вполне благополучно. Что пошло не так и почему сорвалась сделка по выкупу долгов компании. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хотя и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитани в интервью изданию «Телекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифы за покупку российской нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником там, Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
0: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фицо должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представляет госсекретарь Министерства иностранных дел. Учитывали то, что это компании из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашана и Нестле во временное управление некой компанией LEV Management. Эта же компания получила в управление активы FM Logistic и Бати Logistic, а также ООО Лемонит, бывшая Леруа Мерлен. Вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
2: Чем связан указ о введении временной администрации в российских активах Nestlé и Ашан? Будут ли эти активы в дальнейшем переданы или проданы новым собственникам? Контактировала ли Россия с предыдущими собственниками перед тем, как этот указ был подписан? И что именно не устраивало Россию в том, как этими активами управляли их иностранные собственники?
3: Речь идет о компании.

0: компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось.
1: Почему именно выбрана была компания «Лев Менеджмент» как вот временный управляющий?
0: Здесь я оставляю без комментариев компанию, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
2: Сами французская сеть «Ашан» и швейцарская «Нестле» заявили, что запросили разъяснение у российских властей, пообещав отстаивать свои права. Сейчас все магазины сети и объекты работают в штатном режиме. В 2024-2025 годах французская пресса писала о возможной продаже российской дочки «Ашан» «Газпромбанку», но компания это опровергала, отмечая, что продолжает работать на российском рынке. Летом этого года с предложением ввести временное управление в российских структурах «Нестле» к президенту обратилась компания «КС Логистика». Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России, говорит гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности», профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет — это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейские. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
4: И снова история, когда выводятся активы под управление некой компании NoName, по сути.
3: Ну, тут тоже, да, схема отработана. Но для того, чтобы не вызывать каких-то лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции или в какие-нибудь списки, потому что Европа же тоже все равно смотрит, конечно, за этой ситуацией. Такая вполне понятная схема и выбрана, передали в управление немножко абстрактной компании. Кто стоит за ней до конца, непонятно.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности». Акционерное общество LEV Management зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала минусовую прибыль, ее профиль — бизнес-консультирование. LEV Management зарегистрировано по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, но офиса там нет. Корреспондент РБК не нашел помещение на первом этаже кофейни, на втором — музей русской гармоники, а дальше апартаменты и хостел. В данном случае, по указу президента России, собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляет теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
5: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа. Но есть случае, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Арестона, когда в отношении Арестона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении Nestlé, FM Logistics, Ашан, Leroy Merlin, наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что требования к управляющим компаниям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
6: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего добавить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которых никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссии по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
4: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
6: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
4: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
6: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. То, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороной, которая все это оставила после начала СВО.
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Сначала под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, а затем Данон и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». По этой схеме собственник формально не меняется, но иностранцы теряют контроль. Отменить режим может только президент России.
7: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
8: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер. Продается дорогое.
7: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия к настоящему времени собрала 120 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Пшеницы, по ее словам, больше 90 миллионов тонн. По этой культуре осталось убрать 8% площадей, сказала она, и добавила, что проблем с обеспечением аграриев горючим нет. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн. Хочется надеяться, что по итогам этого года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он отметил, что российскую рыбу покупают более чем в 100 странах. Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов в первом первом полугодии выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Центробанк ограничит вложение банков в криптовалюты 1% от капитала. Это предельный размер риска по вложениям в цифровые активы, сообщили в пресс-службе регулятора. То же касается инвестиций в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. Требование вступит в силу в четвертом квартале этого года, через 10 дней после официального опубликования. С января будущего года банки начнут отражать в отчетности обороты по криптоинструментам. С 1 марта будущего года в России вводится регистрация внебиржевых сделок с первичным алюминием. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольной службы. Минимальный объем регистрируемой внебиржевой сделки в отношении первичного алюминия 20 тонн. Отметили там, это позволит оперативно получать информацию об обращении первичного алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 16:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Москва проведет выходные почти по-летнему. Будет сухо, солнечно и около плюс 20. Но уже со следующей недели в столицу придут дожди. При этом заметного похолодания синоптики пока не ждут. Как долго продержится сентябрьское тепло и какой погоды ждать москвичам в ближайшие дни, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: В выходные будет хорошая погода. Погода будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Погода будет сухая и солнечная в дневное время. Ночь на субботу будет, может быть, чуть прохладнее, чем в предыдущие ночи. В Москве где-то 8-9 градусов минимальная температура. По области температура может понижаться до плюс 4-5 градусов. Дневная температура в субботу в городе 18-20, по региону 16-21. В воскресенье ночь будет чуть теплее. В Москве 9-11, по региону 8-13 градусов. Дневная температура 19-21 в Москве и 16-21 по области. То, что касается следующей недели, там погода будет определять циклоны. И атмосферные фронты, они будут из запада к нам подступать, из юга. Поэтому погода будет действительно облачная, с редкими уже прояснениями и с дождями различной интенсивности. Но нужно сказать, что никакие модели не дают, чтобы у нас были сильные дожди. Дожди от небольших до умеренных. У нас в последнее время осадков не наблюдалось. И уже обстановка на территории столичного региона уже становится опасной с точки зрения пожарной опасности, потому что погода довольно сухая и теплая для этого времени года. И 21 числа ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночь будет теплой, в Москве минимальные 11-13, это почти летние значения ночной температуры, дневная температура 17-19 градусов. Последующие дни интенсивные осадки от небольших до умеренных, но кратковременных дождей по четверг включительно. Температура воздуха существенно меняться не будет, она останется выше климатической нормы. Ночью будет в пределах где-то 8-13 градусов, дневная температура 15-20. Эта температура еще выше климатической нормы. Дожди к нам придут, сухая погода нас оставит, но тепло не покинет столичный регион.
2: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». А вот привычного бабьего лета после осеннего равноденствия, которое наступит 23 сентября, синоптики уже не ждут. При этом периодически в город будет возвращаться тепло. В отдельные дни октября температура в Москве может подниматься до плюс 18-19 градусов. Производителя золотого пломбира, лакомки и монарха просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод». Оно направлено в арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из данных Федресурса. Проблемы у производителя начались еще весной. С 1 мая компания приостановила поставки партнерам и начала аудит бизнеса. В «Русском холоде» тогда объясняли, для расширения филиальной сети привлекали заемные деньги, а после подорожания кредитов обслуживать долг стало намного сложнее. Насколько заметным для рынка мороженого может стать возможный уход такого игрока, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
12: Если говорить о тренде, рынка мороженого очень активно консолидируется. На 5 крупнейших компаний в настоящий момент приходится более 50% рынка. Именно эти компании очень активно растут, конкурируют друг с другом и конкурируют с небольшими игроками. Хотя русский холод был, скажем так, игроком второго эшелона, не совсем маленьким, он, видимо, не справился с этой конкуренцией, да, и вот сложилась такая ситуация. Но в целом небольшим игрокам, нишевым игрокам, региональным игрокам довольно сложно конкурировать с мейджерами рынка.
13: Уход или сокращение производства повлияет на рынок?
12: На рост цен, скорее всего, не повлияет, потому что маркетмейкерами являются крупнейшие игроки, они достаточно динамично развиваются. По сути, весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично, в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. Цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%. Я абсолютно уверен, что полка пустой не будет. Место русского холода довольно быстро займут и крупнейшие игроки рынка, скорее всего, они заберут основную долю, и прочие конкуренты. Было достаточно большое количество переговоров относительно этого актива, но интересантов было достаточно много.
2: Артем Белов, «Союз молоко». Русский холод входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России. По итогам прошлого года компания выпустила около 15 тысяч тонн продукции. В группу входят две фабрики в Подмосковье и Алтайском крае, склады, морозильные терминалы и собственный автопарк. При этом по отчетности прошлый год выглядел вполне благополучно. Выручка почти удвоилась и приблизилась к 10 миллиардам рублей. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти до 59 миллионов. Еще в мае инвестиционная компания А1 предлагала выкупить долги группы у кредиторов, но до сделки дело не дошло. Московский ипподром открылся после реконструкции. Восстановили исторический главный корпус, обновили дорожки, построили конный двор с ветеринарной клиникой. Трибуны теперь вмещают вдвое больше зрителей, около 2000. История ипподрома началась в 1834 году. В 1949 историческое здание было полностью уничтожено пожаром, и его восстановили. Во время нынешних работ сделали несколько открытий. Под штукатуркой, например, нашли кладку 19 века. Фасады были цветными, а не однотонными. Скульптуры коней и шпиатра, сплава цинка и олова отреставрировали. Реставрировали прямо на крыше, поскольку вывозить их было опасно. Жолтовский в 50-х годах применил новаторский метод. Он повесил штукатурный фасад на сетке поверх старого рельефа, а реставраторы повторили эту систему. Полы в технике и террасы воссоздавали два месяца, подбирая состав из исчезнувших месторождений мрамора, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро АРКО, почетный реставратор Москвы, архитектор Евгений Кокарев.
14: Были сложности с реставрацией внутри здания, потому что там полы были выполнены в технике терраца, потрескались, приложили большие усилия. Вот полы были воссозданы практически. Долго подбирался терраца, это смесь цемента с мраморной крошкой, а цвет определяется месторождениями, тем наполнителем, который применяется. Учитывая, что некоторые месторождения уже исчезли за этот период, то месяца два подбирался состав наполнителя, часть месторождения. Тем не менее, это была определенная сложность в этом.
15: Были ли какие-то, может быть, спорные моменты с заказчиком или научным советом, вот где трудно было принять решение, договориться о чем-то?
14: Ну, по большому счету, вот на этом объекте был момент, когда хотели коней увезти на выставку до реставрации. Тут вот с трудом удалось отговорить от этого мероприятия, потому что на самом деле кожа коня, вот этот шпиатр, он крепится на клямерах, и это все живое состояние. И если их снять, то боюсь, что назад уже не вернули бы. Тут был момент спорный. Ну, были дебаты по устройству фонтана на северном фасаде. Там на скошенной части есть барельеф Кониного водопоя. И Желтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали вот все-таки эту идею воплотить. И это вот удалось. Сейчас этот фонтан, ну, такой не фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Желтовским.
2: Евгений Кокарев, архитектор. Теперь московский ипподром соответствует международным стандартам. Скаковая дорожка 1600 метров, призовая 1400. Есть тренировочные площадки с мягким и твердым покрытием. Забеги можно проводить вечером. Центральная трибуна сохранила исторический вид с деревянными скамьями. В каждой конюшне есть мойка и сушка. Это 24 инфракрасные лампы. С пульта можно настроить высоту под любую породу, чтобы после мойки лошадь приходила в денник сухой и согретой.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
18: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но и обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
17: Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес FM».
19: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
20: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
19: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
20: Уже в эфире «Бизнес FM».
16: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: Москва 16:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в церемонии подписания документов по поставке самолетов МС-21-310 для Аэрофлота. Поставка 90 самолетов по новым договоренностям запланирована на 29-32 годы. Еще 18 самолетов по ранее заключенным контрактам Аэрофлот должен получить уже в следующем году. Президент назвал подписание договора о поставках отечественных самолета значимым шагом в развитии авиаотрасли. Германия получила первый истребитель F-35A американской компании Lockheed Martin в рамках масштабной программы модернизации вооруженных сил страны, сообщает Bloomberg. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что F-35A – это единственный самолет, способный нести американское ядерное оружие в рамках механизма ядерного обмена НАТО. Россия в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза существенно расширила стоп-лист для въезда представителям ЕС. Об этом говорится в заявлении МИДа. В расширенный стоп-лист включили представителей ЕС, вовлеченных в помощь Киеву и работающих на подрыв целостности России. В МИДе заявили, что в последующие санкционные решения Евросоюза также будут получать ответ со стороны Москвы. Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность передачи международных резервов под внешнее управление. Об этом заявил председатель правления Центробанка страны Тимур Ишметов на международном форуме по управлению государственными активами в Ташкенте. По его словам, золотовалютные резервы Узбекистана на 1 сентября составляли 72 миллиарда долларов. В первом полугодии страна увеличила резервы примерно на 50 тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ключевая ставка не изменилась, а проценты по вкладам растут. Доходность по депозитам на этой неделе подняли Сбер и ВТБ. Некоторые игроки банковского рынка увеличили процент по отдельным вкладам до 16 и даже 30% годовых. С чем связана такая динамика? Первые страховые выплаты селлерам «Озон», потерявшим товар из-за ударов ВСУ по складам маркетплейса. В список на компенсации попали 90 тысяч продавцов. В общей сложности им перечислили 8 с лишним миллиардов рублей. Как организован процесс выплат и довольны ли селлеры их размером? Волна осуждений и запрет на въезд в Латвию. Александр Овечкин попал в латвийский список нежелательных лиц и подвергся критике спортсменов западных стран. И все из-за того, что хоккеист НХЛ снялся в предвыборном ролике «Единой России» с главой МИД Лавровым. Сам Овечкин на это заявил, что как русский поддерживает Россию. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Почему банки повышают проценты по вкладам, если Центробанк не изменил ставку? На этой неделе сразу два крупных банка, Сбер и ВТБ, подняли ставки по вкладам. Сбер на полугодовые и семимесячные до 13,5%, ВТБ на полуторагодовые до 13,9%, в зависимости от статуса клиента. При этом средняя максимальная ставка в топ-10 банков достигла 12,9% и растет почти 12 недель подряд. А средние ставки в топ-50 банков по объему депозитов физлиц растут еще с июльского снижения ключевой ставки. Сильнее всего прибавили годовые вклады, за ними полугодовые и трехмесячные. Отдельные игроки в рамках акции предлагают доходность выше ключевой ставки. Например, ПСБ дает 30% на месяц новым вкладчикам на небольшие суммы. Газпромбанк 16% на трехлетний вклад, а Альфа-банк чуть больше 14% для клиентов А-клуба. С чем связана такая динамика, комментирует генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
1: Основной фактор, который сейчас влияет на уровень ставок по вкладам, конечно же, это необходимость для банков удерживать пассивы, удерживать вкладчиков. Действительно, есть изменение ситуации по сравнению с тем, что было и годом ранее, и полгода назад даже. С августа видим, что банки стали пытаться вразрез с динамикой ключевой ставки двигаться вверх и повышать ставки для коротких вкладов. Это прям явно, хотя и для годовых тоже есть.
21: Это все связано действительно с тем, что оттоки зафиксированы именно в последние пару месяцев, они достаточно существенные. Точно нельзя называть это кризисом ликвидности. Но, с другой стороны, удерживать вкладчиков приоритетно нужно, хотя бы даже, чтобы депозиты, может быть, не росли, а не снижались.
1: Проблема еще в том, что располагаемые ресурсы у населения для того, чтобы увеличивать объем вкладов, сокращаются. То есть на фоне торможения динамики доходов граждан, на фоне сохранения достаточно высокой все-таки инфляции, все это, конечно, сказывается на возможностях пополнения депозитов и даже сохранение того уровня, который был раньше. Ну и плюс многие клиенты банков начали предпочитать больше хранить в наличности. Есть еще другие факторы, которые тоже давят на ликвидность банков, в том числе и со стороны средств юридических лиц. Но в совокупности, даже если на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена, хотя центральный банк не очень оптимистичен, это даже может не привести к тому, что ставки по вкладам снизятся после этого. То есть мы вот вступили сейчас в некоторую такую фазу цикла, возможно, повышения или же стабилизация уровня ставок даже при снижении ключевой.
2: Павел Самиев, директор аналитического агентства «Бизнес-Дром». По его словам, депозиты по-прежнему остаются для людей главным надежным инструментом сбережений. Эксперт считает, что в ближайшие месяцы ставки по депозитам могут еще немного подрасти, а затем стабилизироваться на уровне выше весенних показателей. Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский соглашается, что дело в нехватке ликвидности даже у крупных банков, а также снижении покупательской способности денег.
0: Те показатели инфляции, которые официально декларируются, они, конечно, не очень высокие, но реально потребительская корзина, ну и цены на услуги, на товары, они, в общем-то, выросли на значительно большее число процентных пунктов. Ну и, соответственно, покупательная способность денег реально, она снизилась, и на текущий момент банки вынуждены повышать ставки, в том числе и по той причине, что люди понимают, что не всегда выгодно относить по вкладу по тем ставкам, которые были до недавнего времени.
3: Это новый тренд или такая небольшая временная корректировка?
0: Наверное, скорее среднесрочный тренд, потому что на текущий момент ставки по банковским вкладам, на мой взгляд, в полной мере не отражают требующуюся доходность, они ниже. Это не самый выгодный инструмент на текущий момент, это скорее инструмент сохранения денег, средств, а не зарабатывания. Что касается динамики, то я думаю, что ставки будут незначительно расти.
2: Вячеслав Путиловский, директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт ИРА». Напомним, на сентябрьском заседании Банк России, вопреки ожиданиям аналитиков, сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после ее снижения на 10 заседаниях подряд. Регулятор отметил, что в третьем квартале экономика продолжает расти умеренными темпами, однако ценовое давление в последние месяцы заметно усилилось. Какую компенсацию получили продавцы «Озон», чьи товары пострадали при атаках БПЛА? «Ингострах», страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. Всего за 4 дня на этой неделе селлерам перечислили 8,2 миллиарда рублей на счета, указанные в личных кабинетах, сообщила страховая компания. Сейчас компенсировали потери с трех складов в Самарской области, Махачкале и Адыгее. Сколько денег пришло в качестве выплат и покроет ли в итоге страховка потери продавцов, мы узнали у селлеров «Озон», получивших первый транш.
22: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары. Из-за атак БПЛА потерял в районе 10 миллионов рублей. По страховке рассчитывает получить около 6 миллионов.
23: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, анализировали в бренде «Хочу шар», склад, по-моему, «Самара». Нам компенсировали 40 тысяч рублей. В ценах селлера мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. Но мы не говорим про упущенную прибыль, которая могла быть. Но сам маркетплейс пишет о том, что это лишь первая часть выплаты, ждите остальные. Поэтому ситуация, если мы говорим с «Озоном», она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с «Вайлдберрисом», это, конечно, небо и земля. Все, что потеряно было на «Вайлдберрис», это все потеряно. Там никаких выплат не будет.
3: То есть вы получили пятую часть, да, выплат от потерь по одному складу?
23: Ну, понимаете, у них есть расчет, коэффициент на каждую единицу продукции. Вот, соответствующие этим коэффициентам, ну, условно, если ты продаешь товар за 1000 рублей, тебе там компенсируется в такой категории 700 рублей. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Выплатили по трем. Если посмотреть другой склад, знаю, что один, махачкалинский, там выплатили все полностью, как мы ожидали.
3: По вашим расчетам, когда может быть вторая часть выплачена?
23: Я думаю, что в течение 2 месяцев следующих. Это, опять же, если ничего нового не случится.
22: Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Потери на «Озон» оценил в 1,5–2 миллиона рублей.
24: Целых 159 рублей. Мне, видимо, везет в этой жизни. У меня на тех складах, кроме «Самары», те, которые сейчас долбили, у меня там очень мало товара лежало. Прям, можно сказать, 2 или 3 единицы. Поэтому так. А вот самарский склад, саратовский склад. Ну, Саратова мне выплатят, только на «Самаре» были большие остатки. Но там вообще страховки никакой не будет, потому что у меня на тот момент была отключена страховка.
3: Но есть надежда, что выплатят хотя бы 1 миллион?
24: В принципе, да. Вот у меня процент себестоимости в общей цене где-то 20%. А коэффициент возмещения на моих товарах 62%. То есть, если там 1000 рублей стоил товар, то, соответственно, 620 рублей мне должны заплатить по коэффициенту. Должно покрыть и самарский склад. Но вот, как говорят другие селлеры, в принципе, у «Озона» выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а «Озон» платит со средств «Ингостраха».
3: А сколько вы сейчас за страховку платите?
24: У меня сейчас где-то около 9000 единиц. По всем складам платим почти 400 рублей в день. И с 5 октября, я так думаю, по расчетам мы будем платить около 2000 рублей в день, потому что они поднимают страховку. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за 100 стоимость страховки за этот склад каждый день списывается именно за этот склад.
3: А он уже не работает?
24: А он уже там, ну да, уже там все выгорело. А в другие склады там все обнулили, и оплаты за это все нету. А Самара до сих пор капает. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
22: Селлер из Петербурга Максим торгует на Озоне трикотажными изделиями. Размер ущерба оценил в 500 000.
4: Если сравнивать историю, когда шушары сгорели в Валберисе, и то, как работает Озон, это две кардинально большие разницы. Потому что Валберис растянул это на полгода, Озон сказал, что вот он выплатит. Действительно, пришли деньги. Треть, вот они обещали выплатить, они треть прислали. Посчитали остатки мы на складе, по которому они выплачивали. Да, действительно, все добросовестно. Товар пострадал то ли на одном, то ли на двух складах. Застраховано было все. А, на всех, да? На всех, да. Ну, то есть жена подсказывает, она больше в этом знает, но сейчас не может подойти. Но Озон добросовестно свою часть выполняет. Ну, и Ингострах.
3: Во сколько вы ущерб оцениваете?
4: В целом, там в сотнях тысяч. До 500 000.
3: То есть вы сейчас получили вот эту треть. Это далеко еще не со всех складов, где у вас товары были?
4: Это какие-то первые склады. Самара, Адыгея, Дагестан. По трем складам выплатили, да, добросовестно треть. На данный момент Озон не заставляет волноваться на эту тему. Посмотрим, конечно, как будет дальше, но пока они информируют добросовестно. Вот прям что-то случилось, личный кабинет висит, новость. Вас проинформировали, все по пунктикам, все по полочкам. Есть новость о том, что повысится страховка, да, они за месяц объявили. Соответственно, мы страховаться будем, но будем держать соответствующие остатки для того, чтобы балансировать количеством застрахованного, но при этом иметь гарантии.
3: Ну а выплаты хватит, чтобы покрыть реальные потери?
4: Да, конечно. Мы, с одной стороны, спокойны, что да, есть проблема, но компания добросовестно поступает, поэтому, как говорится, не торопим никого, не создаем истерики, но при этом есть внутренняя уверенность, что должно быть все хорошо.
2: Во вторник страховщик перечислил первые 50 тысяч выплат, а до конца недели их получат более 90 тысяч продавцов, кто на момент атак на склады имел активные страховки. Деньги поступают несколькими траншами, обработка может занимать несколько дней. Окончательный расчет по каждому случаю сделают после инвентаризации сгоревших товаров. Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. МИД страны также внес его в список нежелательных лиц. Официальные причины не называются, однако это произошло вскоре после публикации предвыборного ролика «Единой России», где хоккеист НХЛ снялся вместе с главой российского МИДа Лавровым. За участие в ролике хоккеиста осудили некоторые западные спортсмены, в том числе чешский вратарь Доминик Гашек, который призвал США и Канаду запретить российскому спортсмену въезд. Астронавт Терри Вёрдс призвал лишить хоккеиста американской визы и также призвал команду Вашингтон Кэпиталс избавиться от игрока. В хоккейном клубе, где играет Овечкин, заявили, что того попросили принять участие в съемках этим летом, когда он был в России. Но сейчас внимание и клуба, и спортсмена сосредоточено на предстоящем сезоне. Сам Овечкин на пресс-конференции клуба «Вашингтон Кэпиталс», которая прошла в день его рождения, заявил, что как русский поддерживает Россию.
5: Что касается видео, я русский. Как только я закончу играть в хоккей, я наверняка останусь в России и буду жить там. Мои дети и близкие будут жить там. Так что я за мир и любовь. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей. Я вырос здесь как личность. Я люблю Вашингтон. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И мира, и любви всем.
2: В Кремле не стали комментировать критику в адрес Овечкина. В ходе брифинга Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация не является темой для комментариев Кремля. Под запрет латвийского МИДа, добавлю, попал и глава Международной ассоциации бокса, российский бизнесмен Умар Кремлев, который, как писали западные СМИ, спонсировал свадьбу старшего сына Дональда Трампа.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги.
7: Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу.
11: История денег на Business FM. Наизусть. Лев Ландау.
12: Физик стремится сделать сложные вещи простыми, а поэт – простые вещи сложными.
11: Наизусть. На Business FM.
13: Компании и корпорации.
15: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
15: Сауди Арамко не будет поставлять нефть европейским клиентам в октябре, пишет Bloomberg. Компания уведомила об этом как минимум два НПЗ. По данным агентства, решение касается всех европейских покупателей. Причина – остановка нефтепровода «Восток-Запад» после атаки беспилотников. По нему нефть поступает в порт Янбу на побережье Красного моря в обход Ормузского пролива. Пропускная способность трубопровода – около 7 миллионов баррелей в сутки. BYD отзывает в Китае более 180 тысяч автомобилей из-за дефекта, связанного с педалью тормоза. Под отзыв попали внедорожники Тэнг и около 40 тысяч седанов Цинь, выпущенных с 2014 по 2022 год. Из-за дефекта материала ограничительная накладка педалей со временем может треснуть или отвалиться. Либо стоп-сигналы будут гореть постоянно, даже когда водитель не нажимает на тормоз. Владельцам бесплатно заменят неисправную деталь. Валберис с 1 октября проведет третий этап добровольных выплат продавцам, чьи товары пострадали после атак БПЛА на логистические объекты компании, сообщили в РВБ. Поддержку получат более 200 тысяч партнеров. Компания отмечает, что это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. Это будет самый массовый этап выплат с момента атак. Продавцы, которым положена поддержка, получат персональное уведомление в своих кабинетах на портале Валберис. В компании подчеркивают, что такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. РВБ также заявила, что продолжит разрабатывать дополнительные механизмы поддержки предпринимателей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM.
25: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
26: На платформе ОККО вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». История легендарного ДК имени Горбунова, рассказанная теми, кто ее прожил. Музыкантами, продюсерами, торговцами музыкой. В кадре Гарик Сукачев, Дмитрий Гройсман, Александр Ф. Скляр. Мы поговорили с рок-музыкантом Сергеем Галаниным, что «Горбушка» означает лично для него и почему он согласился сняться в этом сериале.
27: Это начало нашей творческой деятельности с группой «Бригада С». В ДК Горбунова была наша репетиционная база 80-е. Все, что зарождалось в «Горбушке», происходило на наших глазах. Все фестивали, пластиночный бизнес, который расцвел в то время. Это в моей автобиографии такая жирная точка. Я бы даже сказал, жирная многоточие. Ну и сейчас активная концертная история с ДК Горбунова, она продолжается, и рок-фестивали, и просто концерты на улице и внутри. Все, наверное, относятся к этому месту и к этому слову с уважением, все рок-музыканты. Очень много, что здесь происходило и впервые, то есть это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то и какие-то воспоминания у многих из нас. И это все можно было бы законспектировать и показать людям, которые знали об этом. Кто-то просто понаслышке. Показать это в виде такого фильма.
26: Рок-музыкант Сергей Галанин про новый документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока. 18+. Уже на платформе ОККО. В онлайн-прокат после летнего кинотеатрального выходят параллельные истории. драма иранского режиссера Асгара Фархади. Премьера была на Каннском фестивале. В ролях сплошь французские звезды: Изабель Юпер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Катрин Денёв. Главная героиня – одинокая писательница, которая следит за соседями в поисках вдохновения и превращает их жизни в драму на страницах своего нового романа. О сильных и слабых сторонах параллельных историй рассказывает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино» с Ларисой Малюковой, Лариса Малюкова.
10: Это уже, по-моему, вторая картина знаменитого режиссера. Иранское кино, оно всегда авторское, зрительское. Каннского режиссера, из каннской номенклатуры. Поэтому нет абсолютно никаких вопросов, почему французские звезды согласились сниматься в его картине, снятые на французском языке. Была премьера на Каннском фестивале. С одной стороны, мне кажется, он хотел убить сразу много оленей. Это вроде бы ремейк картины Кислевского из «Декалога» о любви, короткий фильм. Но та такая чистая, небольшая картина, где вуэризм, это именно объяснение в любви, очень тонко, тихо сделанное. Здесь взята тема вуэризма. Дальше авторы фильма не очень знают, что с этим делать. Героиня Юпер наблюдает за жизнью других, а в это время рядом с ней появляется еще один вуэрист, еще один писатель, потому что она писательница. И, в общем, истории множатся. Эта картина, с одной стороны, о живой жизни, которая входит в искусство, в кино, и в праве автора на эту чужую жизнь, и в праве автора транслировать ее так, как ему хочется. Там очень много разных намеков, которые на самом деле не допрописаны, но это на мой субъективный вкус. При этом актеры существуют внутри картины великолепно. Ансамбль в этом фильме, мне кажется, очень хороший.
26: Это была кинокритик Лариса Малюкова и ее впечатление от фильма «Параллельные истории 18+». Картина появится на платформе Винк в это воскресенье.
25: Театр.
26: На этой неделе в театре имени Пушкина премьера спектакля «Опера нищих», который поставил худрук Евгений Писарев. В главной роли Максим Матвеев. Он вернулся на московскую театральную сцену после 6-летнего перерыва. «Я сама собираюсь на «Оперу нищих» в субботу, но по отзывам тех, кому я доверяю и кто уже посмотрел, это новый хит сезона». В преддверии премьеры мы поговорили с Александрой Урсуляк, звездой театра имени Пушкина, о том, как их команда готовила «Оперу нищих» и как работает вместе с Максимом Матвеевым.
14: В нашей постановке «Оперы нищих» мы старались не оглядываться назад, не припоминать специально, не пересматривать какие-то предыдущие яркие постановки этого спектакля. Я думаю, что за нас эту работу провел Евгений Александрович Писарев. Я думаю, что для него это было важно, чтобы мы смотрели свежим взглядом на материал, привносили что-то свое, не оглядываясь на других исполнителей. Тональность спектакля «Оперы нищих», конечно, очень острая, очень злободневная. Поднимаются вопросы, которые волнуют людей всегда. Вопросы морали, честности, справедливости этого мира. У Брехта тоже это основная тема в его пьесах. Мне кажется, что весь этот заряд лежит в самой музыке Курта Вайли. Когда звучит оркестр, когда я слышу эти зонги, со мной вот что-то происходит. У меня бегают мурашки по всему телу. Меня это просто будоражит. Мы впервые с Максимом работаем над какой-то конкретной совместной работой, при том, что мы знакомы, естественно, давно, потому что мы учились в одном и том же вузе и немножко застали друг друга, хотя не были на одном курсе. Конечно, это такой пример абсолютного прилежания в работе, глубокого погружения в свою работу. Максим, конечно, поражает своей дисциплиной, вдумчивостью и серьезностью отношения к делу. Ну и, конечно, я считаю, что он просто очень смелый артист, потому что прийти в слаженный коллектив, так сказать, быть новеньким, это всегда непросто. И роль, в общем, такая непростая, тем более еще и мюзикл. И мне показалось, что Максим, во-первых, замечательно справляется с этой работой, а во-вторых, ну вот я оценила его какую-то просто человеческую профессиональную смелость. Мне кажется, он блистательный артист и замечательно влился в нашу компанию.
26: Александра Урсуляк про оперу «Нищих» в театре имени Пушкина 18+. На первые показы все распродано, следующие в середине октября. Ну и там билетов осталось немного.
25: Выставки.
26: После масштабной реставрации исторический гараж Константина Мельникова на Новорязанской улице открылся как главное здание Музея транспорта Москвы. Территория 20 тысяч квадратов. Есть подземная экспозиция на минус первом этаже, посвященная столичному метро. Помимо, собственно, экспонатов, тут много интерактива. Можно попробовать себя в роли машиниста, сесть за руль первого московского автобуса, поговорить языком извозчика. Получилось пространство коллективной памяти, программирующее будущее, формулирует директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
0: На первом этаже располагается феноменальная совершенно история городского наземного транспорта. От первой гужевой повозки до современных технологий и первых беспилотников. А уникальные 53 экспоната, которые расположились на двух этажах, все из наших фондов. Действительно, один, как говорится, другого краше. Но эти экспонаты служат для нас живыми свидетелями той большой истории, которую мы рассказываем в нашем музее. Рассказываем мы на самом деле о том, что движет городом. А это не только транспорт или сами объекты, это и люди, и мощная заводская культура, это инженеры. И мы сами, пассажиры, делаем определенный вклад в развитие нашего транспорта. И благодаря этим историческим, совершенно фантастическим экспонатам, мы сейчас наблюдаем вот уже каждый день, слышим от наших посетителей: «О, на этом автобусе я ездил в школу, а этот трамвай Татра, я его помню с детства». Мы понимаем, что мы такое пространство коллективной человеческой памяти, которое позволяет на самом деле программировать будущее. Я, наверное, могу сравнить, может быть, только где-то по визуальной картинке неприкрытости экспонатов у нас с Токийским железнодорожным музеем, потому что там точно так же экспонаты находятся в прямом доступе посетителям в таком немножечко творческом, хаотическом расположении, а вот нелинейно и за колышками с запретной лентой. Это было наше сознательное решение дать возможность экспонату жить в этом индустриальном пространстве, в гараже, чтобы, в общем-то, чувствовать себя как на улице.
26: Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко о том, каким получился этот обновленный музей на Новорязанской улице. От метро «Комсомольская» и от Казанского вокзала до него идти 5-7 минут. Работает ежедневно. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
25: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 по 24 сентября театр на Страстном. Премьера спектакля «Хорошая лекция». Евгений Гришковец. Систематизированная информация о том, как правильно, весело, талантливо, для радости друзей и близких и без ущерба для окружающих, рассказывать истории и трепаться за столом. Спектакль сопровождается слайдами. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 14+.
1: Первые в деле.
16: Считается, что первый персональный компьютер, поступивший в массовую продажу, выпустила компания Apple в 1977 году. Похожие разработки вели и другие фирмы, но в отличие от конкурентов, которые продавали наборы для сборки, Apple предлагала системный блок, сразу готовый к работе. Оставалось докупить к нему монитор, клавиатуру и источник питания.
1: Первые в деле. На Business FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россиянин, обвиняемый в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия Вселенная», депортирован из Турции в Россию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, этот человек находился в международном розыске. Его задержание стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников Российского бюро Интерпола и Главного управления МВД по Московской области с коллегами из Турции.
3: Около половины ритейлеров в ближайший год намерены сократить расходы на персонал из-за искусственного интеллекта. Это показал сентябрьский опрос B1. Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компании уже используют нейросети для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Его место займет его сын Говард Баффет. Berkshire Hathaway также назначил Уоррена Баффета почетным председателем в знак признания его вклада в развитие компании и его владельцев. Баффет останется членом совета директоров и продолжит делиться своими ценными суждениями и видением, говорится в сообщении компании. В субботу в Москве будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением московского мотофестиваля. Как сообщает Дептранс, движение автомобилей, в частности, будет закрыто с полуночи до 20 часов на участках проспекта Академика Сахарова с улицы Маши Проваевой, а с полудня 19 сентября по всей внешней стороне Садового кольца. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны, также во время ее проезда. В районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Венгрия готова отказаться от закупок российского газа с октября 2027 года. Об этом сообщила Минэнерго страны, сославшись на требования ЕС. В Будапеште считают решение Евросоюза политическим, но больше не собираются по этому поводу судиться и уже ведут переговоры о поставках с другими странами. Сколько будет стоить Венгрии солидарность с Брюсселем? В Кремле прокомментировали передачу активов Ашан, Нестле и Леруа Мерлен во временное управление малоизвестной компании LEV Management. Дмитрий Песков заявил, что по совокупности требований она была самой подходящей для этой задачи, а необходимость временного управления объяснил тем, что речь идет об активах бизнеса из недружественных стран. Как в самих компаниях отреагировали на это решение? Один из крупнейших производителей мороженого, компания «Русский холод», может уйти с рынка. ФНС требует признать ее банкротом. Еще год назад отчетность «Русского холода» выглядела вполне благополучно. Что пошло не так и почему сорвалась сделка по выкупу долгов компании? Все подробности в эфире «Бизнес FM».

0: того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
0: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фица должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представляет госсекретарь Министерства иностранных дел. Учитывали то, что это компании из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан и Нестле во временное управление некой компанией LEV Management. Эта же компания получила в управление активы FM Logistic и Бати Logistic, а также ООО Лемонит, бывшая Леруа Мерлен. Вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
2: Чем связан указ о введении временной администрации в российских активах Nestle и Ашан? Будут ли эти активы в дальнейшем переданы или проданы новым собственникам? Контактировала ли Россия с предыдущими собственниками перед тем, как этот указ был подписан? И что именно не устраивало Россию в том, как этими активами управляли их иностранные собственники?
3: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Что касается второй части вашего вопроса, то сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
2: Почему именно выбрана была компания LEV Management как вот временный управляющий?
3: Здесь я оставляю без комментариев компанию, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
0: Сами французская сеть «Ашан» и швейцарская «Нестле» заявили, что запросили разъяснение у российских властей, пообещав отстаивать свои права. Сейчас все магазины сети и объекты работают в штатном режиме. В 2024-2025 годах французская пресса писала о возможной продаже российской дочки «Ашан» «Газпромбанку», но компания это опровергала, отмечая, что продолжает работать на российском рынке. Летом этого года с предложением ввести временное управление в российских структурах «Нестле» к президенту обратилась компания «КС Логистика». Она объяснила,

0: этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Я, честно говоря, не склонен связывать историю с внешним управлением в ряде активов с тематикой наших больших политических переговоров с Европой. То есть я бы не рассматривал это как свидетельство того, что переговоры с Европейским Союзом невозможны. Я думаю, что это совершенно разные истории. Почему? Потому что понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Так и, собственно, эта история, мягко говоря, далеко не первая. Влиятельные люди хотят получить контроль над хорошим бизнесом. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейские. Ну, кстати, они еще юридически остаются частично ими.
2: И снова история, когда выводятся активы под управление некой компании «Нунейм», по сути.
1: Ну, тут тоже, да, схема отработана. Но для того, чтобы не вызывать каких-то лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции или в какие-нибудь списки, потому что Европа же тоже все равно смотрит, конечно, за этой ситуацией. Такая вполне понятная схема и выбрана, передали в управление немножко абстрактной компании. Кто стоит за ней до конца, непонятно.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Акционерное общество LEV Management зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Размер уставного капитала 15 тысяч рублей. Гендиректор Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. За 2025 год компания показала минусовую прибыль, ее профиль бизнес-консультирования. LEV Management зарегистрирована по адресу 2 Тверская, Ямская, 18, но офиса там нет. Корреспондент РБК не нашел помещение на первом этаже кофейни, на втором музей русской гармоники, а дальше апартаменты и хостел. В данном случае, по указу президента России, собственник формально остается владельцем компании, но не может влиять на ее управление, финансирование и стратегию. Практически права собственника осуществляет теперь компания LEV Management, но она не вправе распоряжаться имуществом, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
3: Собственник полностью утрачивает контроль за предприятием. Дальше, как правило, за внешним управлением следует передача акций либо в Росимущество, либо в Россельхозбанк, либо какому-то другому предприятию. Росимущество затем продает, как, например, было с активами Рольфа. Но есть случаи, когда указом же президента управление внешнее возвращается опять прежнему владельцу. Здесь, наверное, показательным будет дело Аристона, когда в отношении Аристона дочки в России было видно внешнее управление, передано было, по-моему, «Газпром» подразделению, после чего тем же указом президента внешнее управление было отменено. Причин такой отмены мы не знаем. Но я думаю, что сегодняшний указ в отношении «Nestlé», «FM Logistic», «Ашана», «Leroy Merlin», наверное, дает какой-то шанс собственникам этих компаний все-таки вернуть управление. В отношении компаний, которым передано внешнее управление, это, как правило, небольшие компании, так или иначе созданные специально для внешнего управления и последующей передачи актива, либо возврата актива, если на то будет указ президента.
0: Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей указывали, что требования к управляющим компаниям четко не определены, и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес, комментирует член правления РСПП Игорь Юргенс.
4: У меня, помимо вот заявления РСПП, ну и собственного ощущения, что своим людям все это раздают, ничего добавить я, к сожалению, вам не могу. Что тут скажешь? Возникают какие-то новые организации с вполне иногда адекватными людьми, но которых никогда никому не были известны среди нас, тех, кто представляет традиционных промышленников. Они получают какие-то активы. Все это довольно непрозрачно и таинственно. Все, что я знаю, что в правительстве есть, конечно, комиссии по такого рода вещам. Возглавляет ее очень адекватный, разумный, сильный человек Алексей Моисеев, замминистра финансов. Больше я вот про конкретный ваш вот этот случай сказать, честное слово, ничего не могу.
2: Какие риски возникают в связи с контролем вот этих неизвестных компаний над достаточно известными брендами?
4: Риски возникают такого рода, что люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный.
2: В смысле, что передали непонятно кому? Что значит?
4: И где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. То, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации, инвестиций с той стороной, которая все это оставила после начала СВО.
0: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Схема временного управления иностранными активами появилась в России в апреле 2023 года. Тогда Путин подписал указ, позволяющий передавать имущество компаний из недружественных стран под внешний контроль. Власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Реклама – наша профессия. Чтобы доказать эффективность рекламы в прессе, бельгийское агентство попросило нескольких рекламодателей прокатиться в автомобиле с водителем. Единственное требование – читать газету. А в это время гостей пытались отвлечь, устраивали шумные сценки на улице и даже раздели водителя. Но пассажиры так увлеклись чтением, что не заметили ничего странного. Так что реклама в газетах по-прежнему эффективна.
9: Реклама – наша профессия.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В Нижегородской области все 2174 избирательных участка приступили к работе в штатном режиме. На территории региона проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Также в ряде муниципальных образований пройдут местные выборы депутатов представительных органов. В голосовании всего смогут принять участие почти 2,5 миллиона нижегородских избирателей. Голосование продлится 18, 19 и 20 сентября. За ходом выборов можно следить на сайте nnov.izbirkom.ru и в мессенджерах облсберкома. За последнюю неделю объемы поставок бензина на автозаправочные станции Нижегородской области увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, пока обстановка на многих заправках остается сложной. Это связано с накоплением отложенного спроса и сокращением объемов поставок ранее. Фудтраки, автолавки и передвижные АЗС разрешат размещать в придорожных зонах отдыха. Правительство одобрило для внесения в Госдуму соответствующие поправки. Сейчас необходимые водителям услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Поправки нужны для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить участников движения хотя бы минимальным набором услуг во время отдыха, с другой – задействовать в этом процессе малый и средний бизнес, которому не придется вкладываться в инфраструктуру и строительство замыканий к дорогам. Минтранс России предложил передавать регионам донный грунт, извлеченный при работах на внутренних водных путях для строительства инфраструктуры. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение. После просушки, просеивания и удаления излишков органики грунт можно использовать для выравнивания и отсыпки территорий, формирования насыпей или обратной засыпки вокруг фундаментов и инженерных конструкций. Минтранс предлагает, в частности, использовать новый механизм при реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла. Масштабное благоустройство завершилось в парке 777-летия Нижнего Новгорода. За два года работы проведены на территории площадью около 160 тысяч квадратных метров. В парке проложили пешеходные и беговую дорожки, вырубили заросли, высадив новые деревья и кустарники, а также газон. Возле озера появились новые лавочки, настилы и шезлонги, пергола, смотровые площадки и спасательный пост. Также здесь установили 4 игровые площадки, водный комплекс, а на холме всесезонные горки. Спортивная зона включила тренажеры, скейт-парк, теннисные столы, площадки для баскетбола и футбола. Напомню, на территории парка находится дворец спорта «Северная звезда» и спортшкола по самбо и дзюдо. До конца года между ними планируется построить центр уличного баскетбола. Весной парк дополнит новые аттракционы. О развитии событий на «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса.
11: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями и плюс 19, в воскресенье малооблачно и плюс 20 градусов.
11: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
10: Три соглашения о сотрудничестве подписаны в ходе бизнес-миссии Нижегородской делегации в Киров. Это соглашение между центрами «Мой бизнес» Кировской и Нижегородской областей, между Нижегородским и Кировским фондами развития промышленности, а также между компаниями «Ладья ААМ» и «Альпари», работающими в сфере оптовой торговли строительными материалами. В рамках соглашения между центрами «Мой бизнес» планируются мероприятия по популяризации малого и среднего предпринимательства регионов. В числе ключевых направлений сотрудничества по соглашению между фондами развития промышленности – совместная работа над проектами финансовой поддержки предприятий, организация консультационной и методической помощи, участие в разработке и реализации инвестиционных инициатив, а также проведение деловых мероприятий, направленных на развитие кооперации. Дополнительная станция для быстрой зарядки электросудов на одном из причалов Учкаловской лестницы Нижнего Новгорода появится в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Водоход Пассажирский порт» Юрий Куликов. Первая зарядная станция для электросудов работает в районе речного вокзала. Всего во флоте компании сейчас 3 судна на электротяге – «Экоход», «Петергоф» и «Нино», которые запустили накануне по маршруту Очкаловской лестницы до Стрелки и обратно. В следующем году по тому же маршруту «Водоход» обещает запустить электросудно «Гор». На Wildberries появилась возможность с помощью искусственного интеллекта подбирать готовые образы из представленных на маркетплейсе товаров. Новая функция доступна в карточке товара. Нейросеть предлагает до 10 готовых вариантов стилизации образа. Как объяснили представители компании, ИИ-модель анализирует десятки визуальных признаков вещи. Ее силуэт, длину и посадку, фактуру ткани, цвет и оттенок, сезонность, стиль, назначение, принадлежность к полу и возрасту. Затем алгоритм перебирает возможные комбинации с другими товарами из ассортимента маркетплейса и отбирает несколько лучших. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама.
14: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
15: Застройщик ООС «Зарегион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф. Ого, красавец! Вот что значит порода.
16: А как зовут?
15: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
17: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
19: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Как все начиналось?
23: Сегодня бренд Lamborghini ассоциируется исключительно с роскошными суперкарами. Но так было не всегда. После окончания Второй мировой войны молодой итальянский механик Ферруччо Lamborghini стал приспосабливать потрепанную военную технику под нужды сельского хозяйства. Со временем он наладил производство тракторов. Неплохой оборот предприятия позволил Ферруччо купить себе Феррари, но в этой машине его не устроила коробка передач. Тогда он пошел к самому Энцо Феррари и озвучил свои предложения. Автомагнат был взбешен, он в грубой форме ответил, что водитель трактора просто не понимает, как обращаться с гоночной машиной. Ссора двух конструкторов привела к появлению новой премиальной автомарки. У жеребца Феррари появился опасный конкурент – бык Lamborghini, который с тех пор теснит оппонента не только на гоночных трассах, но и на рынке суперкаров.
22: Как все начиналось на Business FM.
24: Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
22: Культ наличности на Business FM.
26: Деньги.
27: Создать единый комплекс по производству бумаги и типографию для печати денег первым в России предложил генерал-лейтенант Августин Бетанкур. До этого бумага для ассигнации производилась на бумажной мельнице в Царском селе, а печатали, нумеровали и штемпелевали деньги в Санкт-Петербурге. В марте 1816 года Александр I утвердил план Бетанкура, и в том же году началось строительство экспедиции заготовления государственных бумаг.
22: История денег на Business FM.
28: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump change.
29: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать chump change.
22: Срочные переводы на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
30: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку.
29: Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Минюст включил режиссера Андрея Звягинцева в реестр иноагентов. В перечень, кроме него, вошли журналист Михаил Шевелев и блогер Павел Иванов, также в реестр включены казахстанский оппозиционный блогер Ержан Тургумбай и проект «Антихрист-35». По версии ведомства, все перечисленные распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Золотой запас российского Центробанка в августе опустился до 73 миллионов тройских унций впервые с 2020 года. Это следует из данных регулятора. С начала года запас сократился на 1,8 миллиона тройских унций. Это около 56 тонн золота. Сауди Арамко уведомила два НПЗ в Европе о прекращении им поставок нефти в октябре. Об этом сообщает Bloomberg. Перебои связаны с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Германия получила первый истребитель F-35А американской компании Lockheed Martin в рамках масштабной программы модернизации вооруженных сил страны. Правительство ФРГ намерено приобрести 35 таких самолетов за 10 миллиардов евро с датой окончания поставок в 2029 году. F-35А способна нести ядерное оружие. США могут на треть сократить военное присутствие в Европе, пишет NBC News. Американский контингент может быть сокращен как минимум на 25 тысяч человек. Не исключено, что в итоге численность американских военных на базах в европейских странах будет снижена вдвое до 40 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Нехватка ликвидности вынуждает банки увеличивать проценты по вкладам. Доходность по депозитам на этой неделе подняли Сбер и ВТБ. Некоторые игроки банковского рынка увеличили процент по отдельным вкладам до 16 и даже 30% годовых. Сработает ли такая тактика привлечения денежных средств? Первые страховые выплаты селлерам «Озон», потерявшим товар из-за ударов ВСУ по складам маркетплейса. В список на компенсации попали 90 тысяч продавцов. В общей сложности им перечислили 8 с лишним миллиардов рублей. Как организован процесс выплат и довольны ли селлеры их размером? Александра Овечкина захейтили на политическом уровне. Латвия бессрочно запретила ему въезд в страну. Призывы лишить Овечкина визы, а заодно выгнать из команды Washington Capitals, прозвучали и в Америке. Критикам спортсмена не понравилось его участие в предвыборном ролике «Единой России». В ответ Овечкин заявил, что как русский поддерживает свою страну. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Почему банки повышают проценты по вкладам, если Центробанк не изменил ставку? На этой неделе сразу два крупных банка, Сбер и ВТБ, подняли ставки по вкладам. Сбер на полугодовые и семимесячные до 13,5%, ВТБ на полуторагодовые до 13,9%, в зависимости от статуса клиента. При этом среднемесячная максимальная ставка в топ-10 банков достигла 12,9% и растет почти 12 недель подряд. А средние ставки в топ-50 банков по объему депозитов физлиц растут еще с июльского снижения ключевой ставки. Сильнее всего прибавили годовые вклады, за ним полугодовые и трехмесячные. Отдельные игроки в рамках акции предлагают доходность выше ключевой ставки. Например, ПСБ дает 30% на месяц новым вкладчикам на небольшие суммы. Газпромбанк 16% на трехлетний вклад, а Альфа-банк чуть больше 14% для клиентов А-клуба. С чем связана такая динамика, комментирует генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
3: Основной фактор, который сейчас влияет на уровень ставок по вкладам, конечно же, это необходимость для банков удерживать пассивы, удерживать вкладчиков. Действительно, есть изменение ситуации по сравнению с тем, что было и годом ранее, и полгода назад даже. С августа видим, что банки стали пытаться вразрез с динамикой ключевой ставки двигаться вверх и повышать ставки для коротких вкладов. Это прям явно, хотя и для годовых тоже есть.
4: Это все связано действительно с тем, что оттоки зафиксированы именно в последние пару месяцев, они достаточно существенные. Точно нельзя называть это кризисом ликвидности. Но, с другой стороны, удерживать вкладчиков приоритетно нужно, хотя бы даже, чтобы депозиты, может быть, не росли, а не снижались.
3: Проблема еще в том, что располагаемые ресурсы у населения для того, чтобы увеличивать объем вкладов, сокращаются. То есть на фоне торможения динамики доходов граждан, на фоне сохранения достаточно высокой все-таки инфляции, все это, конечно, сказывается на возможностях пополнения депозитов и даже сохранение того уровня, который был раньше. Ну и плюс многие клиенты банков начали предпочитать больше хранить в наличности. Есть еще другие факторы, которые тоже давят на ликвидность у банков, в том числе и со стороны средств юридических лиц. Но в совокупности, даже если на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена, хотя Центральный банк не очень оптимистичен, это даже может не привести к тому, что ставки по вкладам снизятся после этого. То есть мы вот вступили сейчас в некоторую такую фазу цикла, возможно, повышения или же стабилизации уровня ставок даже при снижении ключевой.
2: Павел Самеев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». По его словам, депозиты по-прежнему остаются для людей главным надежным инструментом сбережений. Эксперт считает, что в ближайшие месяцы ставки по депозитам могут еще немного подрасти, а затем стабилизироваться на уровне выше весенних показателей. Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт ЭРА» Вячеслав Путиловский соглашается, что дело в нехватке ликвидности даже у крупных банков, а также снижении покупательской способности денег.
5: Те показатели инфляции, которые официально декларируются, они, конечно, не очень высокие, но реально потребительская корзина, ну и цены на услуги, на товары, они, в общем-то, выросли на значительно большее число процентных пунктов. Ну и, соответственно, покупательная способность денег реально, она снизилась, и на текущий момент банки вынуждены повышать ставки, в том числе и по той причине, что люди понимают, что не всегда выгодно относить по вкладу по тем ставкам, которые были до недавнего времени.
6: Это новый тренд или такая небольшая временная корректировка?
5: Наверное, скорее среднесрочный тренд, потому что на текущий момент ставки по банковским вкладам, на мой взгляд, в полной мере не отражают требующуюся доходность, они ниже. Это не самый выгодный инструмент на текущий момент, это скорее инструмент сохранения денежных средств, а не зарабатывания. Что касается динамики, то я думаю, что ставки будут незначительно расти.
2: Вячеслав Путиловский, директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт ЭРА». Напомню, на сентябрьском заседании Банк России, вопреки ожиданиям аналитиков, сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после ее снижения на 10 заседаниях подряд. Регулятор отметил, что в третьем квартале экономика продолжает расти умеренными темпами, однако ценовое давление в последние месяцы заметно усилилось. Индекс Мосбиржи после двух дней падения сегодня пошел в рост. Прямо сейчас он прибавляет 1,2%. Обсудим все это в ближайшем эфире в программе «Капитал». Ну а прямо сейчас о том, с какими трудностями сталкивается бизнес при работе с электронными накладными. Они стали обязательными в грузоперевозках с начала сентября, но пока действует переходный период. До марта за отсутствие электронной версии не штрафуют. Пока перевозчики, которых мы опросили накануне, рассказали, что трудности с цифровыми накладными есть, но они не критичные. Разные системы электронного документооборота плохо стыкуются, часть заказчиков требует еще и бумажную версию. Также проблемы возникают из-за размеров страны, когда машина грузится в Сибири, а компания находится в Калининграде. Электронное подписание не учитывает разные часовые пояса. На наш материал отреагировали бизнесмены из других сфер. Вот что рассказал предприниматель Дмитрий Гусаров, чья компания «Теплострой» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей.
7: «Бизнес говорит». Личный опыт.
8: Дело в том, что вся эта система распространяется не только на логистические компании, она распространяется на всех лиц, участвующих в грузоперевозке, вплоть до подрядчиков в строительстве магазинов, ларьков и так далее. Я общался с двумя крупнейшими операторами электронного документооборота, Контур Диадок и СБИС Саби. Они оба признают, что система совершенно под это не заточена. При этом только СБИС Саби смогли единственные предложить мне установить мобильное приложение, в котором можно выпустить электронную подпись через госключ и подписывать документы, скажем так, в полях. Но это требует настройки рабочего места, прав доступа на компьютере, выпуска платной машиночитаемой доверенности, установки приложения на телефоне у прораба, продавца в ларьке. Сами же поставщики ЭДО признаются, что существуют жалобы от их клиентов, что не хотят люди никакие приложения ставить, никакие подписи выпускать. Они привыкли ставить живую подпись. Кроме того, сама электронная транспортная накладная не содержит данных о перевозимом товаре. Только итоговые параметры. То есть человек не видит, что он получил какие-то коробки с их содержимым. Только общие данные. Да, можно отказаться от приемки груза. Можно принять груз целиком. Можно частично. И если ты его принимаешь частично, то тебе нужно заполнить поля с объемом этого груза, с весом, с количеством мест. Все это, наверное, прекрасно отрабатывается, когда приходит товар на современный логистический склад, но это совершенно не отрабатывается на объектах строек, в ларьках, в микробизнеса, малого бизнеса, на каком-то производстве, где люди не заточены под склад. И это очень большая проблема, потому что на текущий момент все выходят из ситуации в варианте подписания бумажных накладных или вообще не подписания никаких накладных, а прячут в стоимости товара информацию. Но система будет работать дальше, глубже, и будут, вероятно, еще больше проблемы.
2: Дмитрий Гусаров, предприниматель. По данным аналитического центра транспортной логистики, за первые 10 дней в ГИС ЭПД оформили более 11 миллионов документов. Участники системы свыше 260 тысяч. При этом правила продолжают корректировать. С 19 сентября бумажную накладную разрешат, в частности, при перевозках по территориям с режимом повышенной готовности, ЧС, военным положением или КТО. Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. МИД страны также внес его в список нежелательных лиц. Официальные причины не называются, однако это произошло вскоре после публикации предвыборного ролика «Единой России», где хоккеист НХЛ снялся вместе с главой российского МИДа Лавровым. За участие в ролике хоккеиста осудили и некоторые западные спортсмены, в том числе чешский вратарь Доминик Гашек, который призвал США и Канаду запретить российскому спортсмену въезд. А астронавт Терри Вёрц призвал лишить хоккеиста американской визы, а также призвал команду Вашингтон Кэпиталс избавиться от игрока. В хоккейном клубе, где играет Овечкин, заявили, что того попросили принять участие в съемках этим летом, когда он был в России, но сейчас внимание и клуба, и спортсмена сосредоточено на предстоящем сезоне. Сам Овечкин на пресс-конференции клуба «Вашингтон Кэпиталс», которая прошла в день его рождения, заявил, что как русский поддерживает Россию.
9: Что касается видео, я русский. Как только я закончу играть в хоккей, я наверняка останусь в России и буду жить там. Мои дети и близкие будут жить там. Так что я за мир и любовь. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей. Я вырос здесь как личность. И я люблю Вашингтон. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И мира, и любви всем.
2: Okay, peace and love, everybody. В Кремле не стали комментировать критику в адрес Овечкина. В ходе брифинга Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация не является темой для комментариев пресс-службы президента. Под запрет латвийского МИДа попала и глава Международной ассоциации бокса, российский бизнесмен Умар Кремлев, который, как писали западные СМИ, спонсировал свадьбу старшего сына Дональда Трампа.
10: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
11: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
10: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
28: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.

0: Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Слова, проверенные делом.
5: В НАСА есть один очень непонятный мне принцип. Все должно быть идеально. В нашей компании дела обстоят несколько иначе. Каждая неудача – это возможность начать заново и сделать лучше. Если что-то не развалилось, значит, вы недостаточно хорошо изобретаете. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Сауди Арамко не будет поставлять нефть европейским клиентам в октябре, пишет Bloomberg. Компания уведомила об этом как минимум 2 НПЗ. По данным агентства, решение касается всех европейских покупателей. Причина – остановка нефтепровода «Восток-Запад» после атаки беспилотников. По нему нефть поступает в порт Янбу на побережье Красного моря в обход Ормузского пролива. Пропускная способность трубопровода – около 7 миллионов баррелей в сутки. BYD отзывает в Китае более 180 тысяч автомобилей из-за дефекта, связанного с педалью тормоза. Под отзыв попали внедорожники Tank и около 40 тысяч седанов Цинь, выпущенных с 2014 по 2022 год. Из-за дефекта материала ограничительная накладка педалей со временем может треснуть или отвалиться. Либо стоп-сигналы будут гореть постоянно, даже когда водитель не нажимает на тормоз. Владельцам бесплатно заменят неисправную деталь. Валберис с 1 октября проведет третий этап добровольных выплат продавцам, чьи товары пострадали после атак БПЛА на логистические объекты компании, сообщили в РВБ. Поддержку получат более 200 тысяч партнеров. Компания отмечает, что это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. Это будет самый массовый этап выплат с момента атак. Продавцы, которым положена поддержка, получат персональное уведомление в своих кабинетах на портале Валберис. В компании подчеркивают, что такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. РВБ также заявила, что продолжит разрабатывать дополнительные механизмы поддержки предпринимателей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: В 17:46 в Москве вы слушаете Business FM. Какую компенсацию получили продавцы Озон, чьи товары пострадали при атаках БПЛА? Ингострах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. Всего за 4 дня на этой неделе селлерам перечислили 8,2 миллиарда рублей на счета, указанные в личных кабинетах, сообщила страховая компания. Сейчас компенсировали потери с 3 складов в Самарской области, Махачкале и Адыгее. Сколько денег пришло в качестве выплаты и покроет ли в итоге страховка потери продавцов? Мы узнали у селлеров Озон, получивших первый транш.
10: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары. Из-за атак БПЛА потерял в районе 10 миллионов рублей. По страховке рассчитывает получить около 6 миллионов.
11: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, анализировали в бренде «Хочу шар», склад, по-моему, «Самара». Нам компенсировали 40 тысяч рублей. В ценах селлера мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. Но мы не говорим про упущенную прибыль, которая могла быть. Но сам маркетплейс пишет о том, что это лишь первая часть выплаты, ждите остальные. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она была благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля. Все, что потеряно было на Валберес, это все потеряно. Там никаких выплат не будет.
8: То есть вы получили пятую часть, да, выплат от потерь по одному складу?
11: Ну, понимаете, у них есть расчет, коэффициент на каждую единицу продукции. Вот, соответствующие этим коэффициентам, ну, условно, если ты продаешь товар за 1000 рублей, тебе там компенсируется в такой категории 700 рублей. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть, плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Выплатили по трем. Если посмотреть другой склад, знаю, что один, махачкалинский, там выплатили все полностью, как мы ожидали.
8: По вашим расчетам, когда может быть вторая часть выплачена?
11: Да? Я думаю, что в течение 2 месяцев следующих. Это, опять же, если ничего нового не случится.
10: Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Потери на Озон оценил в 1,5–2 миллиона рублей.
12: Целых 159 рублей. Мне, видимо, везет в этой жизни. У меня на тех складах, кроме Самары, те, которые сейчас долбили, у меня там очень мало товара лежало. Прям, можно сказать, 2 или 3 единицы. Поэтому так. А вот самарский склад, саратовский склад. Ну, Саратова мне выплатят, только на Самаре были большие остатки. Но там вообще страховки никакой не будет, потому что у меня на тот момент была отключена страховка.
8: Но есть надежда, что выплатят хотя бы 1 миллион?
12: В принципе, да. Вот у меня процент себестоимости в общей цене где-то 20%. А коэффициент возмещения на моих товарах 62%. То есть, если там 1000 рублей стоил товар, то, соответственно, 620 рублей мне должны заплатить по коэффициенту. Должно покрыть и самарский склад. Но вот, как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ это платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха.
8: А сколько вы сейчас за страховку платите?
12: У меня сейчас где-то около 9000 единиц. По всем складам платим почти 400 рублей в день. И с 5 октября, я так думаю, по расчетам мы будем платить около 2000 рублей в день, потому что они поднимают страховку. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад, каждый день списывается именно за этот склад.
8: А он уже не работает?
12: А он уже там, ну да, уже там все выгорело. А другие склады, там все обнулили, и оплаты за это все нету. А Самара до сих пор капает. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
10: Селлер из Петербурга Максим торгует на Озоне трикотажными изделиями. Размер ущерба оценил в 500 000.
13: Если сравнивать историю, когда шушары сгорели в Валбересе, и то, как работает Озон, это две кардинально большие разницы. Потому что Валберес растянул это на 1/2 года, Озон сказал, что вот он выплатит. Действительно, пришли деньги. Треть, вот они обещали выплатить, они треть прислали. Посчитали остатки мы на складе, по которому они выплачивали. Да, действительно, все добросовестно. Товар пострадал то ли на одном, то ли на двух складах. Застраховано было все. А, на всех, да? На всех, да. Ну, то есть жена подсказывает, она больше в этом знает, но сейчас не может подойти. Но Озон добросовестно свою часть выполняет. Ну, и Ингострах.
8: Во сколько вы ущерб оцениваете?
13: В целом, там в сотнях тысяч. До 500 000.
8: То есть вы сейчас получили вот эту треть. Это далеко еще не со всех складов, где у вас товары были.
13: Это какие-то первые склады. Самара, Адыгея, Дагестан. По трем складам выплатили, да, добросовестно треть. На данный момент Озон не заставляет волноваться на эту тему. Посмотрим, конечно, как будет дальше, но пока они информируют добросовестно. Вот прям что-то случилось, личный кабинет висит, новость. Вас проинформировали, все по пунктикам, все по полочкам. Есть новость о том, что повысится страховка, да, они за месяц объявили. Соответственно, мы страховаться будем, но будем держать соответствующие остатки для того, чтобы балансировать количеством застрахованного, но при этом иметь гарантии.
8: Ну, а выплаты хватит, чтобы покрыть реальные потери?
13: Да, конечно. Мы, с одной стороны, спокойны, что, да, есть проблема, но компания добросовестно поступает, поэтому, как говорится, не торопим никого, не создаем истерики, но при этом есть внутренняя уверенность, что должно быть все хорошо.
9: Во вторник Ингострах перечислил первые 50 тысяч выплат, а до конца недели их получат более 90 тысяч продавцов, кто на момент атак на склады имел активные страховки. Деньги поступают несколькими траншами, обработка может занимать несколько дней. Окончательный расчет по каждому случаю сделают после инвентаризации сгоревших товаров.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
9: Леш, приветствую тебя.
14: Добрый вечер.
9: Ну что, смотрим на российский рынок, да, и сердце радуется.
14: Ну, взбодрился наш рынок, конечно. Ну, падали довольно длительный период. Ну, относительно длительный, во всяком случае. Практически всю неделю фиксировалось снижение на российском рынке акций. Уже стали далековато уходить от уровня 2300, такого заветного уровня, который вот долго уже фигурирует, на самом деле, по индексу Московской биржи. 2274 пункта сейчас, рост на проценты 0,2. Ну и стоит заметить, что цены на нефть сегодня отскочили от минимальных значений, ну и также цены на газ от минимальных значений тоже отскочили, во всяком случае, в Европе, ну, где-то в районе 940 тысяч долларов стоит 1000 кубометров. В принципе, вновь потихонечку подползает цены к уровню 1000, ну, посмотрим. Пока не сильно рынок покупает акции нефтяных компаний, но зато сегодня производители газа растут, и поставщики газа на мировой рынок, это «Газпром» и «Новатэк». Вот они сегодня, можно сказать, растущие истории, хотя падающих историй сегодня на российском рынке акций больше. Но еще интересные появились публикации. Ну, прежде всего, «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что американский «Белый дом» в рамках нового подхода к урегулированию на Украине рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта. Вот интересная ситуация, на самом деле. Но это пока одно издание сообщает и ссылается, конечно, на свои источники, но если это действительно так, то это будет очень хорошая новость, в том числе и для российского рынка акций, потому что все-таки это идет в некий раз, в таком, ну, расходится достаточно сильно с прежней позицией президента США Дональда Трампа.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
17: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, ну, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
16: А вы когда с человеком, который старше вас, общаетесь, вы видите, что он старше?
17: Нет, не вижу.
16: Тоже нет?
17: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это... публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Думаю, господи, так это мой ровесник.
16: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: Москва 17:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дальневосточная рыбопромышленная компания отказалась от экспорта красной рыбы и икры. Об этом на полях Международного рыбопромышленного форума сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, в условиях ограниченного вылова весь объем продукции будет направлен на внутренний рынок, чтобы обеспечить российских покупателей красной рыбы и икрой. Временные ограничения вновь введены в аэропорту Домодедово, сообщает Росавиация. Аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Рост обращений российских туристов с жалобами на коронавирус в Таиланде. Нет отказов от туров из-за заболеваемости не отмечается, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее паблики сообщили о серьезной вспышке ковида в стране и о десятках зараженных россиян. МИД России в ответ на санкции ЕС расширил стоп-лист лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Как пояснили в министерстве, в него в частности попали те европейцы, которые вовлечены в принятие решения об оказании военной помощи Украине, ведут деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, ответственны за введение санкций против Москвы и нанесение ущерба ее отношениям с третьими странами. Зампредседателя Верховного суда Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Его рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей на заседании 21 сентября. Глазов с 2020 года возглавляет судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда. Также он входит в президиум Верховного суда и является сопредседателем его научно-консультативного совета. Глазов имеет звание заслуженного юриста России, награжден медалью за взаимодействие первой степени и орденом почета. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали передачу активов Ашан, Нестле и Леруа Мерлен во временное управление малоизвестной компании LEV Management. Дмитрий Песков заявил, что по совокупности требований она была самой подходящей для этой задачи. А необходимость временного управления объяснил тем, что речь идет об активах бизнеса из недружественных стран. Как в самих компаниях отреагировали на это решение? Венгрия готова отказаться от закупок российского газа с октября 2027 года. Об этом сообщила Минэнерго страны, сославшись на требования ЕС. В Будапеште считают решение Евросоюза политическим, но больше не собираются по этому поводу судиться и уже ведут переговоры о поставках с другими странами. Один из крупнейших производителей мороженого, компания «Русский холод», может уйти с рынка. ФНС требует признать его банкротом. Еще год назад отчетность «Русского холода» выглядела вполне благополучно. Что пошло не так и почему сорвалась сделка по выкупу долгов компании? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так, в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашана и швейцарской Нестле во временное управление некой LEV Management. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Лимон Лид, бывшая Леруа Мерлен, продолжит Ольга Кашинская.
19: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве.

0: национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
0: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Бизнес ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление Газпрома активы итальянской Ariston Group. Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются не способны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было им массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
0: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
3: Как сообщает Bloomberg, правительство Швейцарии сегодня выступит с заявлением по поводу передачи российских активов Nestlé во временное управление. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хотя и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп-тарифы за покупку российской нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставку российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимают принимается только единогласно. И новые

0: Власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и Болгария скажет, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию. И не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
1: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фицо должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера. Это связано с его болезнью. Производителя золотого пломбира, лакомки и монарха просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод». Оно направлено в арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из данных Федресурса. Проблемы у производителя начались еще весной. С 1 мая компания приостановила поставки партнерам и начала аудит бизнеса. В «Русском холоде» тогда объясняли, для расширения филиальной сети привлекали заемные деньги, а после подорожания кредитов обслуживать долг стало намного сложнее. Насколько заметным для рынка мороженого может стать возможный уход такого игрока, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
2: Если говорить о тренде, рынка мороженого очень активно консолидируется. На 5 крупнейших компаний в настоящий момент приходится более 50% рынка. Именно эти компании очень активно растут, конкурируют друг с другом и конкурируют с небольшими игроками. Хотя «Русский холод» был, скажем так, игроком второго эшелона, не совсем маленьким, он, видимо, не справился с этой конкуренцией, да, и вот сложилась такая ситуация. Но в целом небольшим игрокам, нишевым игрокам, региональным игрокам довольно сложно конкурировать с мейджерами рынка.
3: Уход или сокращение производства повлияет на рынок?
2: На рост цен, скорее всего, не повлияет. Потому что маркетмейкерами являются крупнейшие игроки, они достаточно динамично развиваются. По сути, весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. Цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%. Я абсолютно уверен, что полка пустой не будет. Место «Русского холода» довольно быстро займут и крупнейшие игроки рынка, скорее всего, они заберут основную долю, и прочие конкуренты. Было достаточно большое количество переговоров относительно этого актива, но интересантов было достаточно много.
1: Артем Белов, «Союз молоко». «Русский холод» входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России. По итогам прошлого года компания выпустила около 15 тысяч тонн продукции. В группу входят две фабрики в Подмосковье и Алтайском крае, склады, морозильные терминалы и собственный автопарк. При этом по отчетности прошлый год выглядел вполне благополучно. Выручка почти удвоилась и приблизилась к 10 миллиардам рублей. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти до 59 миллионов. Еще в мае инвесткомпания А1 предлагала выкупить долги группы у кредиторов, но сделка не состоялась.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 на бизнес. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте «Картрос.ру».
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 по 24 сентября театр на Страстном. Премьера спектакля «Хорошая лекция». Евгений Гришковец. Систематизированная информация о том, как правильно, весело, талантливо, для радости друзей и близких и без ущерба для окружающих рассказывать истории и трепаться за столом. Спектакль сопровождается слайдами. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 14+. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
4: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 28 года в Лос-Анджелесе. Федерация стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с наших атлетов, подчеркнул Дегтярев. Также снят запрет на проведение турниров в России. В этом году кассы самообслуживания в российских супермаркетах впервые обогнали по популярности традиционные кассы с кассирами. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоп». По данным исследования, 55% россиян предпочитают оплачивать покупки на кассах самообслуживания. Классический вариант с кассиром выбрали 40% респондентов. Динамика показывает устойчивый рост популярности автоматизированных касс. Эксперты связывают тренд с дефицитом линейного персонала в ритейле. Розничная торговля вышла на первое место по спросу на сотрудников, обойдя промышленность и строительство. Сотрудники Нижегородской таможни и Кировского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли схему контрабанды свыше 570 кубометров пиломатериалов хвойных пород в Армению. Их стоимость превысила 7 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, обвиняемым стал иностранец, который руководит коммерческой организацией в Кирове. По данным таможни, он изготовил фиктивные документы для экспорта древесины. В его отношении возбудили 4 уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». В Нижнем Новгороде началась техническая обкатка трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка Дубки. Специалисты оценят состояние рельсового полотна и проверят наличие недочетов. Модернизация путей на этом участке началась в декабре прошлого года. Подрядчик заменил более 8 километров рельсов в однопутном исчислении. Когда возобновится трамвайное движение, сообщат дополнительно. Тематический ретро-электропоезд «Красная птица» совершит экскурсионный рейс по маршруту Нижний Новгород-Дзержинск и обратно 27 сентября. В пути следования для пассажиров подготовлена экскурсионная программа «От купеческого прошлого до индустриального будущего». В Дзержинске туристы в сопровождении гида отправятся на обзорную пешую прогулку по городу, а также посетят Дворец культуры химиков, где станут участниками авторских экскурсий для участников старше 6 лет. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями и плюс 19, в воскресенье малооблачно и плюс 20 градусов.
7: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 18 сентября. Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
8: Энергетики проведут деловую встречу с представителями Нижегородского бизнес-сообщества. На нее приглашаются руководители и специалисты предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Участники получат ответы на главные интересующие вопросы в сфере электроснабжения и энергоэффективности, сообщает организатор ТНС «Энергоэнен». Встреча станет площадкой для прямого диалога между потребителями, регуляторами и экспертами отрасли. В программе «Ценообразование на розничном рынке», разбор актуальных механизмов формирования цены электроэнергии в этом году, практика экономии, презентация кейсов от эксперта по сокращению расходов предприятий на электроэнергию без ущерба для производства, прямой диалог, преимущество перехода на прямой договор с гарантирующим поставщиком как залог стабильности и юридической чистоты сделок, партнерская программа, обсуждение условий сотрудничества с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Мероприятие пройдет 25 сентября в Музее истории ГАЗ. Бывшего директора госпредприятия «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» Игоря Коробейникова и бывших подрядчиков признали виновными в мошенничестве при сносе расселенного дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Коробейников получил 4 года условно. Суд установил, что руководитель «Дерон» после демонтажа объекта культурного наследия регионального значения заключил с юрлицами фиктивные договоры на работы, выполненные ранее другим подрядчиком. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Кстовский завод вездеходов «Амфибий» провел на открытой воде испытание вездехода «Звезда» Т-23-42, предназначенного для работы на бездорожье, болотах и при пересечении водных преград. О результатах тестов сообщила пресс-служба предприятия. В ходе испытаний машина удерживалась на плаву и сохраняла управляемость на воде. Модель получила колесную формулу 6x6 и водометный движитель. Вездеход рассчитан на 12 пассажиров, оснащен багажным отделением и дополнительными топливными баками объемом 200 литров. Предприятие позиционирует модификацию для продолжительных экспедиций и перевозки групп людей в труднодоступной местности. Водоходы испытания стали частью программы проверки новой техники перед дальнейшей эксплуатацией. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание: основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
7: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
13: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи – известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1.5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоцы потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
14: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: Москва 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дмитрий Песков подтвердил, что у российских властей нет планов по призыву в армию 300 тысяч человек до конца этого года. Об этом пресс-секретарь президента заявил RTVI, комментируя информацию Bloomberg о подготовке скрытой мобилизации и связанных с этим опасениях. В начале сентября Владимир Путин назвал чушью собачьей и информационной атакой на Россию сообщение о том, что после выборов в Госдуму будет объявлена мобилизация. Явка на выборах Госдумы на 18 часов в целом по России составила 21,58%, сообщил Центр избирком. В МИДе заявили, что за рубежом к этому времени проголосовали 20 518 россиян. Зеленский заявил, что у Украины космический дефицит бюджета. Он сообщил об этом главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. При этом Зеленский считает, что решение будет найдено. Украине на этот год не хватает 27 миллиардов долларов на военные расходы. Золотой запас России в августе опустился до 73 миллионов тройских унций впервые с 2020 года, следует из данных Центробанка. С начала года запас сократился на 1 800 000 тройских унций, это около 56 тонн. Денежная масса в России увеличилась в августе на 1% до 137 триллионов рублей. Сообщается на сайте регулятора, объем наличных денег в обращении в последние месяцы лета вырос на 1,9% до 20 триллионов 700 миллиардов рублей. А в июле объем налички вырос еще сильнее на 2,9%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Нехватка ликвидности вынуждает банки увеличивать проценты по вкладам. Доходность по депозитам на этой неделе подняли Сбер и ВТБ. Некоторые игроки банковского рынка увеличили процент по отдельным вкладам до 16 и даже 30% годовых. Сработает ли такая тактика привлечения денежных средств? Первые страховые выплаты селлерам «Озон», потерявшим товар из-за ударов ВСУ по складам маркетплейса. В список на компенсации попали 90 тысяч продавцов. В общей сложности им перечислили 8 с лишним миллиардов рублей. Как организован процесс выплат и довольны ли селлеры их размером? Александра Овечкина захейтили на политическом уровне. Латвия бессрочно запретила ему въезд в страну. Призывы лишить Овечкина визы, а заодно выгнать из команды Washington Capitals прозвучали и в Америке. Критикам спортсмена не понравилось его участие в предвыборном ролике «Единой России». В ответ Овечкин заявил, что как русский поддерживает свою страну.
14: Реклама.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.

0: кто в теме.
1: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова, и сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
2: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации, и он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
1: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
2: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов дал. Это вместе с напитками на основе виски. Если брать виски вот прям настоящие, то 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России. Когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Грузия, Азербайджан прежде всего. И нынешние производители российского виски — это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну, отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, миллион долларов на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
1: Наплакали на партию. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
2: Производят все достаточно крупные компании, ну, не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
1: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
2: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня на канале, иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 2026 уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию, Голландию и Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать 5 лет в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит 5 лет, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или человека, который вырос на этих напитках, вот это вот вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мега-экспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать? Поэтому, так как все стартовало только недавно, есть ГОСТ на виски выдержанный и виски так называемый элитный, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года, и есть не менее то ли 5, то ли 6 лет, выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили. Говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк бочек. Ну, просто потребуется время. Это требуется время, и вы никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро. Ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
1: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
2: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделаны из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
1: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
2: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
1: Спасибо огромное, благодарю, чин-чин.
2: Все, спасибо,
1: до
2: пока.
1: До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти и на всех подкаст-платформах, через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. МИД страны также внес его в список нежелательных лиц. Официальные причины не называются, однако это произошло вскоре после публикации предвыборного ролика «Единой России», где хоккеист НХЛ снялся вместе с главой российского МИДа Лавровым. За участие в ролике хоккеиста осудили и некоторые западные спортсмены, в том числе чешский вратарь Доминик Гашек, который призвал США и Канаду запретить российскому спортсмену въезд. А астронавт Терри Вёрдс призвал лишить хоккеиста американской визы и также призвал команду Вашингтон Кэпиталс избавиться от игрока. В хоккейном клубе, где играет Овечкин, заявили, что того попросили пригласили принять участие в съемках этим летом, когда он был в России. Но сейчас внимание и клуба, и спортсмена сосредоточено на предстоящем сезоне. Сам Овечкин на пресс-конференции клуба «Вашингтон Кэпиталс», которая прошла в его день рождения, заявил, что как русский поддерживает Россию.
4: Что касается видео, я русский. Как только я закончу играть в хоккей, я наверняка останусь в России и буду жить там. Мои дети и близкие будут жить там. Так что я за мир и любовь. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом – Россия. Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей. Я вырос здесь как личность. И я люблю Вашингтон. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И мира, и любви всем.
3: В Кремле не стали комментировать критику в адрес Овечкина. В ходе брифинга Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация не является темой для комментариев пресс-службы президента. Под запрет латвийского МИДа попал и глава Международной ассоциации бокса, российский бизнесмен Умар Кремлев, который, как писали западные СМИ, спонсировал свадьбу старшего сына Дональда Трампа.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
9: История денег на Business FM.
0: SFM. Компании и корпорации.
11: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Саудио Арамко не будет поставлять нефть европейским клиентам в октябре, пишет Bloomberg. Компания уведомила об этом как минимум 2 НПЗ. По данным агентства, решение касается всех европейских покупателей. Причина – остановка нефтепровода «Восток-Запад» после атаки беспилотников. По нему нефть поступает в порт Янбу на побережье Красного моря в обход Ормузского пролива. Пропускная способность трубопровода – около 7 миллионов баррелей в сутки. BYD отзывает в Китае более 180 тысяч автомобилей из-за дефекта, связанного с педалью тормоза. Под отзыв попали внедорожники Тэнк и около 40 тысяч седанов Цинь, выпущенных с 2014 по 2022 год. Из-за дефекта материала ограничительная накладка педали со временем может треснуть или отвалиться. Либо стоп-сигналы будут гореть постоянно, даже когда водитель не нажимает на тормоз. Владельцам бесплатно заменят неисправную деталь. Валберис с 1 октября проведет третий этап добровольных выплат продавцам, чьи товары пострадали после атак БПЛА на логистические объекты компании, сообщили в РВБ. Поддержку получат более 200 тысяч партнеров. Компания отмечает, что это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. Это будет самый массовый этап выплат с момента атак. Продавцы, которым положена поддержка, получат персональные уведомления в своих кабинетах на портале Валберис. В компании подчеркивают, что такие меры стали возможны в том числе, благодаря решениям государства. РВБ также заявила, что продолжит разрабатывать дополнительные механизмы поддержки предпринимателей. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Какую компенсацию получили продавцы «Озон», чьи товары пострадали при атаках БПЛА? «Ингострах», страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первый этап выплат. Всего за 4 дня на этой неделе селлерам перечислили 8,2 миллиарда рублей на счета, указанные в личных кабинетах, сообщила страховая компания. Сейчас компенсировали потери с 3 складов в Самарской области, в Махачкале и Адыгее. Сколько денег пришло в качестве выплат и покроет ли в итоге страховка потери продавцов, мы узнали у селлеров «Озон», получивших первый транш.
12: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары. Из-за атак БПЛА потерял в районе 10 миллионов рублей. По страховке рассчитывает получить около 6 миллионов.
13: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, анализировали в бренде «Хочу шар», склад, по-моему, «Самара». Нам компенсировали 40 тысяч рублей. В ценах селлера мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. Но мы не говорим про упущенную прибыль, которая могла быть. Но сам маркетплейс пишет о том, что это лишь первая часть выплаты, ждите остальные. Поэтому ситуация, если мы говорим с «Озоном», она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с «Валбересом», это, конечно, небо и земля. Все, что потеряно было на «Валберес», это все потеряно. Там никаких выплат не будет.
14: То есть вы получили пятую часть, да, выплат от потерь по одному складу?
13: Ну, понимаете, у них есть расчет, коэффициент на каждую единицу продукции. Вот, соответствующие этим коэффициентам, ну, условно, если ты продаешь товар за 1000 рублей, тебе там компенсируется в такой-то категории 700 рублей. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Выплатили по трем. Если посмотреть другой склад, знаю, что один, махачкалинский, там выплатили все полностью, как мы ожидали.
14: По вашим расчетам, когда может быть вторая часть выплачена?
13: Да? Я думаю, что в течение 2 месяцев следующих. Это, опять же, если ничего нового не случится.
12: Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Потери на «Озон» оценил в 1,5–2 миллиона рублей.
15: Целых 159 рублей. Мне, видимо, везет в этой жизни. У меня на тех складах, кроме «Самары», те, которые сейчас долбили, у меня там очень мало товара лежало. Прям, можно сказать, 2 или 3 единицы. Поэтому так. А вот самарский склад, саратовский склад. Ну, Саратова мне выплатят, только на «Самаре» были большие остатки. Но там вообще страховки никакой не будет, потому что у меня на тот момент была отключена страховка.
14: Но есть надежда, что выплатят хотя бы 1 миллион?
15: В принципе, да. Вот у меня процент себестоимости в общей цене где-то 20%. А коэффициент возмещения на моих товарах 62%. То есть, если там 1000 рублей стоил товар, то, соответственно, 620 рублей мне должны заплатить по коэффициенту. Должно покрыть и самарский склад. Но вот, как говорят другие селлеры, в принципе, у «Озона» выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а «Озон» платит со средств «Ингостраха».
14: А сколько вы сейчас за страховку платите?
15: У меня сейчас где-то около 9000 единиц. По всем складам платим почти 400 рублей в день. И с 5 октября, я так думаю, по расчетам мы будем платить около 2000 рублей в день, потому что они поднимают страховку. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа «Самару» долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки, за этот склад каждый день списывается, именно за этот склад.
14: А он уже не работает?
15: А он уже там, ну да, уже там все выгорело. А другие склады там все обнулили, и оплаты за это все нету. А «Самара» до сих пор капает. Я в «Озон» отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в «Самаре» выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
12: Селлер из Петербурга Максим торгует на «Озоне» трикотажными изделиями. Размер ущерба оценил в 500 000.
16: Если сравнивать историю, когда шушары сгорели в «Валбересе», и то, как работает «Озон», это две кардинально большие разницы. Потому что «Валберес» растянул это на 1/2 года, а «Озон» сказал, что вот он выплатит. Действительно, пришли деньги. Треть, вот они обещали выплатить, они треть прислали. Посчитали остатки мы на складе, по которому они выплачивали. Да, действительно, все добросовестно. Товар пострадал то ли на одном, то ли на двух складах. Застраховано было все. А, на всех, да? На всех, да. Ну, то есть жена подсказывает, она больше в этом знает, но сейчас не может подойти. Но Фразон добросовестно свою часть выполняет. Ну, и Ингострах.
14: Во сколько вы ущерб оцениваете?
16: В целом, там в сотнях тысяч. До 500 000.
14: То есть вы сейчас получили вот эту треть. Это далеко еще не со всех складов, где у вас товары были?
16: Это какие-то первые склады. Самара, Адыгея, Дагестан. По трем складам выплатили, да, добросовестно треть. На данный момент Озон не заставляет волноваться на эту тему. Посмотрим, конечно, как будет дальше, но пока они информируют добросовестно. Вот прям что-то случилось, личный кабинет висит, новость. Вас проинформировали, все по пунктикам, все по полочкам. Есть новость о том, что повысится страховка, да, они за месяц объявили. Соответственно, мы страховаться будем, но будем держать соответствующие остатки для того, чтобы балансировать количеством застрахованного, но при этом иметь гарантии.
14: Ну а выплаты хватит, чтобы покрыть реальные потери?
16: Да, конечно. Мы, с одной стороны, спокойны, что да, есть проблема, но компания добросовестно поступает, поэтому, как говорится, не торопим никого, не создаем истерики, но при этом есть внутренняя уверенность, что должно быть все хорошо.
3: Во вторник Ингострах перечислил первые 50 тысяч выплат, а до конца недели их получат более 90 тысяч продавцов, кто на момент атак на склады имел активные страховки. Деньги поступают несколькими траншами, обработка может занимать несколько дней, окончательный расчет по каждому случаю сделают после инвентаризации сгоревших товаров.
9: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Леш, приветствую тебя еще раз.
17: Добрый вечер всем еще раз.
3: Ну, давай теперь про ситуацию на нефтяных рынках. Брент снижается.
17: Ну, Брент снижался, кстати, сильнее сегодня и отскочил от своих минимальных значений. Сейчас можно уже о некой консолидации говорить. В районе 104-105 долларов за баррель. Падал даже в район 102 долларов за баррель. Но здесь, видимо, информация, которая вчера распространялась, что вроде как Саудовская Аравия нашла выход поставок своих на мировой рынок, поставок нефти, естественно, и там перегрузка какая-то с танкера на танкер, и вроде как за несколько дней сейчас все починят, и половина поставок по нефтепроводу Восток-Запад будут отправлять. Но здесь вот другая информация сегодня появилась. Ну, кстати, тоже агентство Bloomberg распространяет уже другую информацию. То, что Сауди Арамко, ну, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы. Ну, во всяком случае, в октябре. То есть все, видимо, будет поставляться в Азию, если что будет, так что о каких-то поставках уже полноценных говорить пока не стоит. Но, видимо, рынок нефти и решил вернуться пока к уровням где-то середины диапазона недельного, текущей недели, и пока мы видим, что падение приостановилось. Но была еще сегодня одна интересная информация, касается она уже Китая, китайских нефтепереработчиков в августе. Они, кстати, экспорт увеличили в годовом выражении почти на 13%, а если брать авиатопливо, то оно вообще рекордными темпами из Китая поставляется на мировой рынок. Ну, может быть, отчасти это как раз и приведет к некоторому росту акций российских нефтяных компаний, потому что в Китае где-то нефть для переработки надо покупать, ну, из Ближнего Востока, из этого региона поставки под вопросом, как мы все прекрасно понимаем, так что может и Китай больше будет закупать российской нефти, а может с этим и связан рост цен на, ну, прежде всего, марку Urals. В последнее время много об этом говорилось, так что вот Китай решил стать экспортером нефтепродуктов, и это тоже может сказаться в том числе и на поставках российской нефти.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первые в деле.
18: Первую частную почтовую службу «Птипост» создал в 1653 году в Париже изобретатель и аристократ граф Жан-Жак Ренуар де Вилае. Он же ввел систему заранее оплаченных отправлений. До этого за письма платили адресаты при получении. «Тепост» не стал успешной бизнес-моделью, просуществовав всего 7 лет.
19: Первые в деле на Бизнес FM.
20: Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес FM.
21: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
22: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
23: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
24: Уже в эфире «Бизнес FM».
25: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
26: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 2 миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в столице за первые 10 часов. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает ТАСС. Всего в городе свыше 7 800 000 человек, обладающих избирательным правом. Минюст внес в перечень иностранных агентов кинорежиссера Андрея Звягинцева. По данным Минюста, Звягинцев участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных для России организаций, распространял фейки о решениях и политике российских властей, взаимодействовал с иноагентами. Также иноагентами признаны обозреватель Павел Иванов, бизнесмен и блогер Ержан Тургумбай, журналист и писатель Михаил Шевелев. В реестр внесли еще и проект «Анархист-35». Студентов журфака СПбГУ отправят на дистант с 21 сентября. Причиной стал пожар, который произошел в четверг в здании на Васильевском острове в Петербурге. На неделю занятия студентов будут проходить онлайн, а пересдачи в этот период отменят. О новых датах сообщат позже. Комендантский час вводится в Байкальске и Иркутской области из-за частых нападений медведей на людей. Об этом сообщает администрация Байкальского городского поселения. С 19 часов местным жителям запрещено ходить в лес, находиться на улицах и в парках. Германия планирует ввести потолок цен на топливо. Об этом сообщает Бильд со ссылкой на собственные источники. По их данным, правительство ФРГ обсуждает понижение с 1 октября энергетического налога на горючее на 14 евроцентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
27: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компании из недружественных стран, а так Кремля прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан, швейцарской Несле и бывшей Леруа Мерлен, временное управление никому неизвестной ЛЕВ Менеджмент. Что и кто может за этим стоять? Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хоть и считает это решение политическим, согласно плану Евросоюза с 1 января. Будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Почему Будапешт больше не намерен оспаривать решение Брюсселя? И производители золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротов. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании, насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Подробности на Бизнес FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Несле во время управления некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление активы FM Logistics и Бати Logistics, а также О. Ле Монлит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
1: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Понятно, что у данного решения по активам были

0: контрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
1: Согласно указу президента, ЛЕВ-менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцем формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
1: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
3: Сейчас все объекты Ашана продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Форбс со ссылкой на саму компанию. Как сообщает Bloomberg, правительство Швейцарии сегодня выступит с заявлением по поводу передачи российских активов Nestlé во временное управление. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хоть и считает это решение политическим. Как сообщила Минэнерго, страны Венгрии ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема.

0: Проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фицо должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представляет государственный секретарь Министерства иностранных дел. Производителя золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФАС подала заявление в отношении компании «Русский холод». Оно направлено в арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из данных Федресурса. Проблемы у производителя начались еще весной. С 1 мая компания приостановила поставки партнерам и начала аудит бизнеса. В «Русском холоде» тогда объясняли, для расширения филиальной сети привлекали заемные деньги, а после подорожания кредитов обслуживать долг стало сложнее. Насколько заметным для рынка мороженого может стать возможный уход такого игрока, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
2: Если говорить о тренде, рынка мороженого очень активно консолидируется. На 5 крупнейших компаний в настоящий момент приходится более 50% рынка. Именно эти компании очень активно растут, конкурируют друг с другом и конкурируют с небольшими игроками. Хотя «Русский холод» был, скажем так, игроком второго эшелона, не совсем маленьким, он, видимо, не справился с этой конкуренцией, да, и вот сложилась такая ситуация. Но в целом небольшим игрокам, нишевым игрокам, региональным игрокам довольно сложно конкурировать с мейджерами рынка.
3: Уход или сокращение производства повлияет на рынок?
2: На рост цен, скорее всего, не повлияет. Потому что маркетмейкерами являются крупнейшие игроки, они достаточно динамично развиваются. По сути, весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично, в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. Цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%. Я абсолютно уверен, что полка пустой не будет. Место «Русского холода» довольно быстро займут и крупнейшие игроки рынка, скорее всего, не заберут основную долю, и прочие конкуренты. Было достаточно большое количество переговоров относительно этого актива, но интересантов было достаточно много.
1: Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко». «Русский холод» входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России. По итогам прошлого года компания выпустила около 15 тысяч тонн продукции. В группу входят две фабрики в Подмосковье и Алтайском крае, склады, морозильные терминалы и собственный автопарк. При этом по отчетности прошлый год выглядел вполне благополучно. Выручка почти удвоилась и приблизилась к 10 миллиардам рублей, а чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти до 59 миллионов. Еще в мае инвестиционная компания А1 предлагала выкупить долги группы у кредиторов, но до сделки дело не дошло.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Деньги. В Китае, помимо юаня, в ходу так называемые «деньги преисподней». По виду они похожи на доллары, а вместо портретов американских президентов на купюрах изображаются китайские демоны и святые. Отличительной особенностью денег также является портрет нефритового императора и подпись «Владыки Ада» Янь Лована. Уже много веков деньги преисподней используют в ритуальных целях. История денег на Business FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Бюджет празднования Дня города в Нижнем Новгороде в этом году сократился в 2,4 раза. Потратили 70 миллионов рублей против 170 миллионов годом ранее, рассказала директор Департамента культуры Светлана Гуляева. Она отметила, что празднование проходило не в каждом районе города. В этом году сохранили площадь Минина и городские парки. Всего было 6 площадок. Кроме того, департамент анализирует посещаемость различных активностей каждый год и на следующий выбирает только востребованные. В этом году было мало звезд эстрады и сделан акцент на единстве и патриотизме. Тенденция увеличения количества медицинских работников отмечается в России по итогам первой половины текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами используется в том числе целевая подготовка специалистов. Минздрав также напомнил, что в России действует комплекс механизмов, направленных на совершенствование кадровой политики в здравоохранении в регионах. Ключевые направления – это расширение мер социальной поддержки, включая жилищные, компенсационные и стимулирующие выплаты. В Нижегородской области стартовало народное голосование за инициативы жителей в рамках губернаторского проекта «Вам решать». До 1 ноября включительно каждый житель региона, достигший 16 лет, сможет определить, какие инициативы получат финансовую поддержку из областного бюджета и будут реализованы в следующем году. На конкурс подано 674 заявки. Принять участие в голосовании можно на официальном сайте проекта «голосза.ру». Итоги будут подведены после заседания конкурсной комиссии и опубликованы на официальном сайте. В 5 муниципальных округах Нижегородской области зафиксировано наиболее активное распространение борщевика сосновского. По данным Минсельхоза, за последние 3 года общая площадь очага, зараженного опасным сорняком, практически не уменьшилась. Борщевик продолжает занимать свыше 7 тысяч гектаров на территории региона. Наиболее сложная обстановка в Чкаловском, Краснобаковском, Тонкинском, Сосновском и Семеновском округах. Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке в Турции. 2-метровую фигуру из белой бронзы покажут с 22 по 27 сентября под открытым небом на территории исторической османской верфи в Стамбуле. Идея скульптуры восходит к рисунку сына Деппа, Джека, который тот сделал, когда ему было около 5 лет. Изображение напомнило актеру его собственный повторяющийся детский сон. Позже образ кролика появился в рисунках, картинах и принтах Деппа. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями и плюс 19, в воскресенье малооблачно и плюс 20 градусов.
9: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
10: Энергетики проведут деловую встречу с представителями Нижегородского бизнес-сообщества. На нее приглашаются руководители и специалисты предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Участники получат ответы на главные интересующие вопросы в сфере электроснабжения и энергоэффективности, сообщает организатор ТНС «ЭнергоНН». Встреча станет площадкой для прямого диалога между потребителями, регуляторами и экспертами отрасли. В программе «Ценообразование на розничном рынке», разбор актуальных механизмов формирования цены электроэнергии в этом году, практика экономии, презентация кейсов от эксперта по сокращению расходов предприятий на электроэнергию без ущерба для производства, прямой диалог, преимущество перехода на прямой договор с гарантирующим поставщиком как залог стабильности и юридической чистоты сделок, партнерская программа, обсуждение условий сотрудничества с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Мероприятие пройдет 25 сентября в Музее истории ГАЗ. Бывшего директора госпредприятия «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» Игоря Коробейникова и бывших подрядчиков признали виновными в мошенничестве при сносе расселенного дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Коробейников получил 4 года условно. Суд установил, что руководитель «Дирон» после демонтажа объекта культурного наследия регионального значения заключил с юрлицами фиктивные договоры на работы, выполненные ранее другим подрядчиком. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Кстовский завод вездеходов «Амфибий» провел на открытой воде испытание вездехода «Звезда» Т-23-42, предназначенного для работы на бездорожье, болотах и при пересечении водных преград. О результатах тестов сообщила пресс-служба предприятия. В ходе испытаний машина удерживалась на плаву и сохраняла управляемость на воде. Модель получила колесную формулу 6x6 и водометный движитель. Вездеход рассчитан на 12 пассажиров, оснащен багажным отделением и дополнительными топливными баками объемом 200 литров. Предприятие позиционирует модификацию для продолжительных экспедиций и перевозки групп людей в труднодоступной местности. Водоходы испытания стали частью программы проверки новой техники перед дальнейшей эксплуатацией. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
15: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
16: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Курс истории или история курса.
18: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
17: Курс истории или история курса на Business FM.
12: Главные капиталы России.
19: Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
20: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
19: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
21: Курс истории или история курса.
22: Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз – в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5.
21: Курс истории или история курса на Business FM.
22: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле вновь отвергли намерение мобилизовать к концу года 300 тысяч человек. Таких планов нет, сказал RTBI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3 сентября Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал слухи об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две Ники – двух «Золотых львов» как лучший фильм и за режиссерский дебют, и двух «Золотых орлов». В 2014 году Звягинский «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017-м «Нелюбовь» получила приз жюри Каннского фестиваля, а в 2018-м режиссер вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Белорусские власти поддержат предпринимателей, чьи товары пострадали в результате ударов ВСУ по складам Wildberries в России. Об этом сообщили в Минэкономике Республики по итогам встречи с пострадавшими. В ходе обсуждения и последующей проработки данного вопроса правительство выработало подходы по мерам поддержки белорусского бизнеса. Лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали сократить предложенный Еврокомиссии долгосрочный бюджет Евросоюза на несколько сотен миллиардов евро. Об этом говорится в их совместной колонке для политика. Ее подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Дании и Нидерландов Мэтт Фредриксен и Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петери Орпа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Банки поднимают проценты по депозитам из-за нехватки ликвидности. На этой неделе это сделали Сбер и ВТБ. Доходность по отдельным вкладам может превышать 16% годовых. Почему в системе не хватает денег и вернут ли такие ставки вкладчиков? Александру Овечкину бессрочно запретили въезд в Латвию. Также Рига призвала выгнать хоккеиста из Washington Capitals. Критикам не понравилось его участие в предвыборном ролике «Единой России». В ответ Овечкин заявил, что он, как русский, поддерживает свою страну. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее. А покроет ли в итоге страховка потери, спросили мы у селлера Фазона. Подробности на Бизнес FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Ну, пора спросить, сколько стоят настоящие шкатулки Федоскина?
4: Шкатулки Федоскина стоят от 30-50 тысяч рублей и выше. Большие ларцы со сложной живописью могут стоить порядка 700-800 тысяч рублей. И это то, что, ну, является действительно настоящим таким культурным наследием. То, что даже вот простая маленькая шкатулка, на мой взгляд, это то, что остается с нами навсегда. То есть, когда мы дарим человеку шкатулку, на день рождения, по случаю окончания школы, на рождение ребенка, например, да, эта шкатулка, она... Потому что другие предметы, они в конечном итоге теряют свою актуальность, выбрасываются, ломаются. Шкатулка, она остается с нами и передается по наследству. И это, на самом деле, очень ценный, на мой взгляд, ну, такой, знаете, возможность купить то, что действительно сохранится надолго.
3: А сколько стоят подделки на Арбате? Вы же
4: подделки не только на Арбате. У нас есть маркетплейсы сейчас. Борьба главная идет и с ними тоже.
3: Конечно, да. Уже Арбат — это прошлый век, все верно.
4: Да, собственно, 1000, 2000, 3000, 5, 10 разные цены. Зависит от качества.
3: От наглости.
4: Не от наглости даже, от качества подделки, потому что более сложные, видно, что вот человек продает подделку, которую достаточно сложно отличить, особенно простому человеку, конечно, она подороже. Если это откровенная наклейка, ячейка, то, конечно, она будет стоить там несколько тысяч рублей. У меня был случай совсем недавно, и мне так настолько, знаете, бывает неудобно даже сказать человеку, что это подделка. Обратился один мой знакомый и говорит, моя жена едет сейчас на гастроли, и, конечно же, мы решили купить шкатулки Федоскина в подарок вот всем, кто будет, соответственно, с ней пересекаться в рамках этой программы. И мы заказали, мы думали, что тебя беспокоить, и заказали, купили несколько шкатулок и присылает мне фотографии. И мне просто даже и сказать, не хочется расстраивать человека, что это не мои шкатулки, что это ужасно выглядит, что это настолько даже в какой-то степени позорит фабрику. Но такое происходит периодически. Периодически люди, с одной стороны, мы пиарим активно Федоскина, мы рассказываем и стараемся, чтобы особенно подрастающее поколение узнали про нас. С другой стороны, конечно же, те люди, которые нас подделывают, они откровенно, прямым текстом нам говорят спасибо вам большое за это, потому что вы вкладываете деньги в то, чтобы про Федоскина заговорили, а мы на этом зарабатываем.
3: Слушайте, я вам сейчас расскажу, мы там где-то год назад рассказывали такую историю, к нам многие обращались. Люди вяжут платки из козьей пуха, шерсти, не могу сказать точно, продают на маркетплейсах под названием «Оренбургский пуховый платок». И появился правообладатель, который стал их всех, так сказать, штрафовать. Они тоже не понимают, а чем их платок отличается от вот такого фирменного оренбургского. Они все делают то же самое. Это просто пример. Потому что борьба за бренды, она началась. И это такое явление, которое, такое конфликтное. А что делать? А вот есть те мастера, которые, в принципе, делают достаточно качественный продукт. И именно они пишут Федоскина.
4: Они не могут писать Федоскина. В том-то и дело, что они не могут ставить клеймо
3: Делают
4: Федоскин.
3: Делают стили, потому что каждая из четырех основных школ, а мы же знаем, там, Палех.
4: Да, Федоскина, и Федоскина является
3: Федоскина, тройка.
4: Родоначальником, родоначальником лаковой миниатюры. И Палех, Алой, Мстеры, они все чуть позже стали заниматься производством шкатулок. И, конечно, нас отличает очень сильно сама техника. Если Палех, например, это плоскостная живопись, то есть у них в стиле иконописи, они изначально писали иконы, а потом были вынуждены просто переориентироваться, так скажем, исходя из ситуации. Вот, то мы всегда писали миниатюру реалистичную. Такое ощущение, что это как будто бы фотография, то есть как будто бы человек как живой, да, это объем, это многослойность. Мы единственные пишем маслом. И самое интересное, что когда приходишь в музей, например, в наш музей народных художественных промыслов, либо музей при фабрике, то по шкатулкам можно прочитать историю нашей страны. То есть Федоскина как будто бы, как вспышка фотоаппарата, отражала определенные события, которые происходили в тот или иной момент. Это политические деятели, это полет Гагарина в космос, это абсолютно 9 мая. То есть это постоянное отражение всего происходящего. И долгое время не было отражение происходящего, в основном копировали. Сейчас наша задача в том числе создавать те сюжеты новые, которые будут отражать новые современные процессы, которые происходят с нами. Да? Вот, например, вчера я шла по улице и увидела, как два робота-доставщика едут по улице. И вспомнилось, что мы уже написали такую шкатулку, на которой робот доставляет, кому-то везет, соответственно, по улице, а рядом идет человек, тоже доставщик, с большим рюкзаком. Вот. И мы таким образом стараемся тоже отражать, чтобы через 100 лет, когда наши будущие поколения пришли в музей, они могли понять, чем мы вообще жили, что для нас было важно, ценно, что нас окружало. Тройка лошадей 200 лет назад была, а сегодня у нас уже совсем другие вокруг процессы происходят у нас вот у всех.
3: А что люди больше покупают? Современное или то, что как раз историческое, с историческими сюжетами?
4: Наверное, больше покупают исторические сюжеты, они более как будто бы, раскручены, так скажем, но мы не так много и делаем современных. Очень сложно сказать, что больше покупают, потому что мы 50% создаем тех сюжетов, которые были созданы до нас. То есть минимально 50% мы должны обязательно, это наша обязанность, создавать тех сюжетов, которые зарегистрированы были когда-то давно. Мы можем пополнять этот перечень, вот этих сюжетов, и мы этим занимаемся. Периодически мы вставляем на Большой художественный совет новые сюжеты, новые какие-то интересные решения. Ну, например, там у нас девушка, которая делает селфи. Даже такие уже идут сюжеты. И у нас классная была коллаборация с компьютерной игрой. Очень, я считаю, эффективная с точки зрения и продаж, и с точки зрения популяризации среди молодежи. А для нас это одно из важнейших направлений — популяризировать среди молодежи, потому что про Федоскина те, кому 20-30 лет, никто не знает, а те, кому 10, тем более. И у нас была коллаборация с компьютерной игрой Atomic Heart. И я не знала, на самом деле, ничего про эту игру до тех пор, пока мы не сделали коллаборацию. И сначала мы интегрировали их компьютерного героя в сюжеты Федоскина. Ну, например, едет тройка лошадей, а там сидит герой компьютерной игры. Или балет и танцует, значит, в пачке главная героиня этой игры. На самом деле это удивительно, но благодаря этой коллаборации очень многие подростки на нас обратили внимание. Более того, даже мой сын, когда узнал, что мы делаем коллаборацию с этой игрой, он был настолько поражен, настолько воодушевлен. Они с ребятами эту тему обсуждали, что вот так вот здорово. А тот художник, который писал эти сюжеты, он наладил свои отношения со своим зятем, только благодаря тому, что зять, значит, фанат этой игры, и вот они на этой почве, у них появилась какая-то
3: общая тема,
4: да. И компьютерная игра потом интегрировала наши шкатулки как артефакты в саму игру. И очень удачно получилась коллаборация, я считаю.
3: А вот это 50% вы должны все-таки выпускать продукции с историческими сюжетами. Это скорее, так сказать, бремя вот для вас сейчас, ну, как для бизнеса? Или все-таки это и пользуется на традиционном способе?
4: Конечно, это пользуется. Мы не воспринимаем это как бремя и считаем, что возрождение и сохранение – это одна из важных частей нашей жизни внутри Федоскина. И здорово, что есть это обременение на самом деле. Это мы не относимся к этому как к обременению.
0: Строго по делу на Business FM.
5: С акционером фабрики Федоскина Евгенией Гладкиной беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
3: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
2: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: «Лукойл» сократил переработку нефти на российских заводах на 9,6%. За первое полугодие компания переработала почти 19 миллионов тонн сырья, примерно на 2 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. В компании снижение объясняют ремонтными работами на НПЗ. При этом финансовые показатели «Лукойла» выросли. Выручка за полгода увеличилась на 8%, до 2 триллионов рублей, а чистая прибыль примерно в полтора раза, до 431 миллиарда. Очакова может расширить линейку крепкого алкоголя. Компания подала в Роспатент новую заявку на товарный знак «Леший» для джина, бренди, рома, виски, водки и ликеров. Сам бренд «Леший» уже принадлежит Очакова, но раньше был зарегистрирован для других категорий товаров. Сейчас компания в основном выпускает пиво, квас, газировку и алкогольные коктейли, а из крепких напитков – водку «Очаковская» и «Запал». Ранее компания также сообщала о планах выпускать коньяк и виноградную водку.
2: Конфликты.
4: «Золотое яблоко» извинилось перед клиенткой, которая ранее направила досудебную претензию за пост о более дешевых духах. Девушка рассказала в соцсетях, что нашла аромат за 13 800 рублей, тогда как в «Золотом яблоке» он стоил около 25 тысяч. Сеть сочла публикацию недобросовестной рекламой другого магазина и потребовала ее удалить. После этого история разлетелась по соцсетям и собрала десятки тысяч реакций. Через несколько дней «Золотое яблоко» отозвала претензии и признала, что в этом случае перегнула. В компании заявили, что сотрудники отреагировали слишком формально и что никаких требований к клиентке больше нет. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: В 19:46 в Москве вы слушаете Business FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
7: С прошлого года у нас тема креативных индустрий и поддержки традиционных народных промыслов вынесена на самый высокий уровень. Проходит теперь ежегодный форум креативных индустрий с участием главы государства. И про традиционные народные промыслы прямо было сказано особо. Что изменилось? К как это работает как бизнес?
5: Действительно, про нас заговорили, и это уже хорошо, потому что на всевозможных форумах нас стали приглашать, мы стали рассказывать, чем мы занимаемся, как мы выстраиваем бизнес. Ведь народные художественные промыслы – это фактически фундамент всей креативной индустрии. Это то, из чего берет свой, ну, скажем так, энергию, росток, который прорастает дальше, уходя в другие сферы креативных индустрий, будь то художники, будь то дизайнеры, скульпторы, кино, там все, да, все креативные индустрии, они должны опираться на свои корни. И вот народные художественные промыслы являются этим фундаментом, являются этими корнями, благодаря которым, вдохновляясь этим, мы делаем те или иные продукты, мы делаем те или иные проекты, фильмы, там актеры участвуют в спектаклях, ну и так далее, и так далее. И здорово, что про нас заговорили, здорово, что благодаря вот этой коммуникации, ну, например, там, нас пригласили на Питерский экономический форум, у меня завязался диалог с руководителем выставки, ярмарки, точнее, современного искусства «Блазар», мы сделали коллаборацию. То есть это все дает нам возможность вместе двигаться, вместе создавать какие-то новые проекты. Ну и с точки зрения господдержки, безусловно, когда есть за плечами такая опора, это всегда помогает фактически реализовывать свои идеи.
7: А как бизнес, это все работает или не работает?
5: Наша основная задача, чтобы Федоскина, именно фабрика Федоскина, могла жить самостоятельно без нашего дотирования, так скажем. Уже сейчас мы стали выходить в ноль, но чтобы компания зарабатывала, для этого для нас очень важно сделать креативно-туристический кластер, который планируем мы построить в селе Федоскино. Мы видим в этом большую перспективу и для самого региона, для Московской области. Это будет такая классная точка притяжения для туристов, для иностранцев, для наших граждан. Это будет возможность провести время с пользой, не просто приехать отдохнуть, не просто поселиться в гостиницу и, там, не знаю, ходить в бассейн, спа и так далее, но и получать культурную составляющую. Культурная программа с точки зрения лекционных составляющих. Мы будем делать лекции, мы будем делать мастер-классы, мы будем делать различные программы, которые будут помогать, так как это креативно-туристический кластер, то есть не только туризм, но и возможность людям из разных креативных профессий приезжать к нам для того, чтобы повышать свою квалификацию и питаться тем самым. Вот то, что я говорила, что народные художественные промыслы – это как фундамент, это как такой корни, да, из которых прорастает другие направления творческих профессий. И для того, чтобы получить эти знания, для того, чтобы вдохновиться, как вот есть город писателей, да, или там еще какие-то другие направления, где человек творчески может приехать и создать там свой продукт. Вот мы видим, что Федоскина и наш проект, он будет очень важным, очень мощным с точки зрения и популяризации народных художественных промыслов всецело, и получение доп. Образования и возможности благодаря нам зародить какой-то новый продукт и реализовать его уже в том ключе, в котором видит тот или иной художник и артист.
7: Как с экспортом?
5: Экспорт всегда был важной составляющей нашей фабрики.
7: Понятно, это все-таки уникальный
5: продукт. Это все-таки уникальный. И это было не просто как экспорт. Шкатулки Федоскина, они всегда были, ну, такими маленькими миниатюрными послами, которые транслировали еще что-то. Потому что когда привозили, например, шкатулку в подарок, ну, там, первые лица государства, через шкатулку они могли еще...
7: Но там же сюжет.
5: Там это... сюжет. И через сюжет транслировалось что-то, что нужно было как-то усилить свою цель визита, так сказать.
7: Невербальное послание.
5: Невербальное послание. И год назад я была в Абу-Даби, попала совершенно случайно, познакомилась с очень серьезной дамой. Она является главным куратором и консультантом их местного Лувра, самым крупным коллекционером современного искусства. И выяснилось, что у нее в коллекции 50 шкатулок Федоскина. И она мечтает приехать в Россию и увидеть все, что изображено на шкатулках. Но на сегодняшний момент...
7: Тройка будет в Федоскине? Федоскина, настоящая.
5: Она есть. Хорошо. У нас можно приехать. И возвращаясь к экспорту, конечно, мы в этом направлении тоже активно продолжаем работать. Только что наши коллеги вернулись с БРИКСа в Индии. До этого ездили в Китай. А до этого мы проводили мероприятия в Италии. То есть мы по мере возможности и при поддержке государства участвуем в тех или иных крупных или некрупных мероприятиях.
7: А как вы замечаете, где больше интереса проявляют?
5: Но на сегодняшний момент, конечно, внутри страны. На сегодняшний момент.
7: Это понятно. А вот за границей, условно, в Италии, на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке?
5: Ну, может быть, это будет очень субъективно, но, на мой взгляд, везде.
7: Да?
5: Везде вау-эффект.
7: Да?
5: Неровно, вау-эффект. Нас хотят, ну, например, в Италии я проводила, делала мероприятие, посвященное Николаю Чудотворцу. Это было, собственно, Рождество Николая Чудотворца в августе. И я взяла для этого мероприятия шкатулку Федоскина, чтобы подчеркнуть антураж, и ее тут же купили. Хотя не было цели ее продать. Это к тому, что действительно наши изделия, они у иностранцев вызывают какой-то невероятный эффект. И всем нравится, что это ручной труд. Сейчас уже все настолько стало автоматизировано, настолько все роботизировано. Очень много...
7: Что аж не верится, что действительно
5: да,
7: сделано
5: не,
7: руками.
5: Не верится, но это чувствуется. Как я сказала, можно взять шкатулку Федоскина и почувствовать, сколько в ней тепла.
7: Под занавес. Ну, мы уже назвали цены, мы рассказали, как это делается. Главный продукт Федоскина, он эксклюзивный. Главный вопрос. Продается дорогое?
5: Продается на самом деле все в равнозначных пропорциях, потому что мы стараемся... Может быть, это неправильно, конечно, но мы стараемся угодить разным клиентам с разными возможностями. И те вот, например, платки, про которые я вам рассказывала, там, косметички, это все наши попытки, в первую очередь, дать возможность соприкоснуться с брендом через те продукты, которые человек может себе позволить. И, безусловно, моя глобальная мечта, как многие когда-то хотели обязательно иметь Rolex, моя глобальная мечта, чтобы все жители нашей страны хотели иметь шкатулку Федоскина у себя дома.
7: Настоящую.
5: Настоящую,
7: настоящую,
5: конечно.
7: И дорогую.
5: Безусловно. Безусловно, настоящую и дорогую, ту шкатулку, которая несет в себе ценности, традиции, наш культурный код, наши корни. Это то, что передается из поколения в поколение, и то, что ну, действительно настолько много в ней тепла, настолько много в ней какой-то русскости, что она делает интерьер всегда более живым и более теплым.
7: Ну что ж, прекрасно, спасибо. Мы поговорили сегодня о своем, о престижном, о дорогом и ручном. И у нас в гостях была Евгения Гладкина, акционер, член совета директоров Федоскина, ну, семейная пара, которая вложила свои собственные деньги в возрождение этого исторического российского бренда. Спасибо.
5: Спасибо, и я всех жду Федоскина.
8: Строго по делу на Business FM.
9: С акционером фабрики «Лаковые фигуры» Федоскина Евгенией Гладкиной беседовал главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
10: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. Банк 16+.
11: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
12: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах.
14: Штраф $500 грозит каждому, кто рискнет заглянуть в окно чужого дома в американском городке Вичита, штат Канзас. Местный закон о неприкосновенности частной жизни запрещает следить или подсматривать за людьми без их ведома. Нарушением считается даже просто глянуть через забор, дома ли сосед.
13: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
15: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны России отчиталась об ударах по судам в Черном море и портах Одесской области. По данным ведомства, российские войска поразили 2 сухогруза и танкер, которые использовались в интересах ВСУ. Они доставляли грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для украинской армии, говорится в сообщении министерства. Там уточнили, что удары по портам Украины и морским судам в течение дня наносились беспилотными летательными аппаратами. Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму, находясь на орбите Земли. Для этого Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина выбрали доверенное лицо замначальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрея Бабкина. По закрытому каналу связи с МКС он конфиденциально зачитал им список в бюллетене, а затем сделал в нем отметки в соответствии с выбором каждого и опустил в переносной ящик, рассказала госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале. Другие космонавты голосовали лично на участках. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Также в реестр внесены журналист Михаил Шевелев, казахстанский активист Ержан Тургумбай, блогер Павел Иванов и проект «Анархист 35». По версии ведомства, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Помимо этого, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что времена дружбы между США и Евросоюзом остались в прошлом. По его словам, в Соединенных Штатах меняются политические установки и отношения к трансатлантическому альянсу. Настолько, насколько в Европе еще недавно не могли себе представить. Отношения Вашингтона и Брюсселя при Дональде Трампе обострились на фоне разногласий по торговле, обороне и поддержке Украины. Похожее заявление в 2017 году сделала тогдашний канцлер Ангела Меркель, отмечая, что Европа больше не может полностью полагаться на союзников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцулиев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислял пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах в Самарской области Махачкале и Адыгее. Что рассказывает селлер и покроет ли в итоге страховка их потери? Учитывали то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан, швейцарской Несле и бывшей Люра Мерлен во временное управление некому неизвестной ЛЕВ менеджмент. Что и кто за этим может стоять? Производители золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Подробности на Бизнес FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
18: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
19: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
18: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 115 тысячных процентов в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается.

0: сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
1: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
2: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
1: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
3: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Wildberries, это, конечно, небо и земля.
1: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес FM.
4: Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Nestlé во временное управление некой LEV Management. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Lemon Elite, бывшая Leroy Merlin, продолжит Ольга Кашинская.
5: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-то дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
5: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу.

0: Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
1: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции. Надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
0: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, который принадлежала пивоваренная компания «Балтика». Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
2: Сейчас все объекты «Ашана» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Как сообщает Bloomberg, правительство Швейцарии сегодня выступит с заявлением по поводу передачи российских активов Nestlé во временное управление.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ru/16+.
4: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
8: История денег на Business FM.
9: Что надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
10: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
9: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Саудовская компания «Сауди Арамко» сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в следующем месяце не будет поставок сырой нефти. Об этом сообщили источники Bloomberg. Этому предшествовали беспилотные атаки на основной нефтепровод, ведущий к Красному морю. В этом месяце ряд энергетических объектов Саудовской Аравии подвергся нападениям хуситов. По словам источника, трубопровод «Восток-Запад» должен частично возобновить работу в течение нескольких дней, а полностью возобновить работу в течение 6 недель. Золотой запас Банка России в августе опустился до 73 миллионов тройских унций. Это произошло впервые с 2020 года, следует из данных регулятора, которые изучили РИА Новости. С начала года он сократился на 1,8 миллиона тройских унций. Размер Нобелевской премии увеличили до 12 миллионов крон. Это свыше 1,2 миллионов долларов в каждой категории, сообщается в пресс-релизе Нобелевского фонда. Уточняется, что размер премии стал больше на 1 миллион крон, 101 тысячу долларов. Лауреаты Нобелевской премии этого года будут объявлены 5-12 октября. Московские власти решили продать историческую усадьбу купчихи Марфы Булочкиной в Замоскворечье. Дом 18 века на Пятницкой, 15, выставили на торги со стартовой ценой 263 миллиона рублей. Площадь здания больше 1000 квадратных метров. Особняк имеет статус выявленного объекта культурного наследия. До революции он принадлежал купчихе Марфе Булочкиной, которая торговала мукой. Именно под ее именем дом сохранился в истории Москвы. После революции там размещался отдел НКВД, позднее отделение полиции. В 2018 году сообщалось о начале реставрации усадьбы. До этого Мосгорнаследие уже несколько раз выдавало арендатору разрешение на проведение работ, но они так и не начинались. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
2: В Москве плюс 15, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 9. В субботу и воскресенье относительно тепло, плюс 18-20, облачно с прояснениями. И без осадков они должны начаться с понедельника. В 20:17 в Москве вы слушаете Бизнес FM.
12: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
14: На платформе ОККО вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». История легендарного ДК имени Горбунова, рассказанная теми, кто ее прожил. Музыкантами, продюсерами, торговцами музыкой. В кадре Гарик Сукачев, Дмитрий Гройсман, Александр Ф. Скляр. Мы поговорили с рок-музыкантом Сергеем Галаниным, что «Горбушка» означает лично для него и почему он согласился сняться в этом сериале.
15: Это начало нашей творческой деятельности с группой «Бригада С». В ДК Горбунова была наша репетиционная база 80-е. Все, что зарождалось в «Горбушке», происходило на наших глазах. Все фестивали, пластиночный бизнес, который расцвел в то время. Это в моей автобиографии такая жирная точка. Я бы даже сказал, жирное многоточие. Ну и сейчас активная концертная история с ДК Горбунова, она продолжается, и рок-фестивали, и просто концерты на улице и внутри. Все, наверное, относятся к этому месту и к этому слову с уважением, все рок-музыканты. Очень много, что здесь происходило и впервые, то есть это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то и какие-то воспоминания у многих из нас. И это все можно было бы законспектировать и показать людям, которые знали об этом. Кто-то просто понаслышке. Показать это в виде такого фильма.
14: Рок-музыкант Сергей Галанин про новый документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока. 18+». Уже на платформе ОККО. В онлайн-прокат после летнего кинотеатрального выходят параллельные истории. Драма иранского режиссера Асгара Фархади. Премьера была на Каннском фестивале. В ролях сплошь французские звезды. Изабель Юпер, Виржини Эфира, Винсан Кассель, Катрин Денёв. Главная героиня – одинокая писательница, которая следит за соседями в поисках вдохновения и превращает их жизни в драму на страницах своего нового романа. О сильных и слабых сторонах параллельных историй рассказывает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино» с Ларисой Малюковой Лариса Малюкова.
16: Это уже, по-моему, вторая картина знаменитого режиссера. Иранское кино, оно всегда авторское, зрительское. Каннского режиссера, из каннской номенклатуры. Поэтому нет абсолютно никаких вопросов, почему французские звезды согласились сниматься в его картине, снятые на французском языке. Была премьера на Каннском фестивале. С одной стороны, мне кажется, он хотел убить сразу много оленей. Это вроде бы ремейк картины Кислевского из «Декалога» о любви, короткий фильм. Но та такая чистая, небольшая картина, где вуэризм, это именно объяснение в любви, очень тонко, тихо сделанное. Здесь взята тема вуэризма. Дальше авторы фильма не очень знают, что с этим делать. Героиня Юпер наблюдает за жизнью других, а в это время рядом с ней появляется еще один вуэрист, еще один писатель, потому что она писательница. И, в общем, истории множатся. Эта картина, с одной стороны, о живой жизни, которая входит в искусство, в кино, и в праве автора на эту чужую жизнь, и в праве автора транслировать ее так, как ему хочется. Там очень много разных намеков, которые на самом деле не допрописаны. Но это, на мой субъективный вкус. При этом актеры существуют внутри картины великолепно. Ансамбль в этом фильме, мне кажется, очень хороший.
14: Это была кинокритик Лариса Малюкова и ее впечатление от фильма «Параллельные истории 18+». Картина появится на платформе Винк в это воскресенье.
17: Театр.
14: На этой неделе в театре имени Пушкина премьера спектакля «Опера нищих», который поставил худрук Евгений Писарев. В главной роли Максим Матвеев. Он вернулся на московскую театральную сцену после 6-летнего перерыва. «Я сама собираюсь на «Оперу нищих» в субботу, но по отзывам тех, кому я доверяю и кто уже посмотрел, это новый хит сезона». В преддверии премьеры мы поговорили с Александрой Урсуляк, звездой театра имени Пушкина, о том, как их команда готовила «Оперу нищих» и как работает вместе с Максимом Матвеевым.
18: В нашей постановке «Оперы нищих» мы старались не оглядываться назад, не припоминать специально, не пересматривать какие-то предыдущие яркие постановки этого спектакля. Я думаю, что за нас эту работу провел Евгений Александрович Писарев. Я думаю, что для него это было важно, чтобы мы смотрели свежим взглядом на материал, привносили что-то свое, не оглядываясь на других исполнителей. Тональность спектакля «Оперы нищих», конечно, очень острая, очень злободневная. Поднимаются вопросы, которые волнуют людей всегда. Вопросы морали, честности, справедливости этого мира. У Брехта тоже это основная тема в его пьесах. Мне кажется, что весь этот заряд лежит в самой музыке Курта Вайли. Когда звучит оркестр, когда я слышу эти зонги, со мной вот что-то происходит. У меня бегают мурашки по всему телу. Меня это просто будоражит. Мы впервые с Максимом работали над какой-то конкретной совместной работой, при том, что мы знакомы, естественно, давно, потому что мы учились в одном и том же вузе и немножко застали друг друга, хотя не были на одном курсе. Конечно, это такой пример абсолютного прилежания в работе, глубокого погружения в свою работу. Максим, конечно, поражает своей дисциплиной, вдумчивостью и серьезностью отношения к делу. Ну и, конечно, я считаю, что он просто очень смелый артист, потому что прийти в слаженный коллектив, так сказать, быть новеньким, это всегда не просто. И роль, в общем, такая непростая, тем более еще и мюзикл. И мне показалось, что Максим, во-первых, замечательно справляется с этой работой, а во-вторых, ну вот я оценила его какую-то просто человеческую профессиональную смелость. Мне кажется, он блистательный артист и замечательно влился в нашу компанию.
14: Александра Урсуляк про оперу «Нищих» в театре имени Пушкина 18+. На первые показы все распродано, следующие в середине октября. Ну и там билетов осталось немного.
17: Выставки.
14: После масштабной реставрации исторический гараж Константина Мельникова на Новорязанской улице открылся как главное здание Музея транспорта Москвы. Территория 20 тысяч квадратов. Есть подземная экспозиция на -1 этаже, посвященная столичному метро. Помимо, собственно, экспонатов, тут много интерактива. Можно попробовать себя в роли машиниста, сесть за руль первого московского автобуса, поговорить языком извозчика. Получилось пространство коллективной памяти, программирующее будущее, формулирует директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
19: На первом этаже располагается феноменальная совершенно история городского наземного транспорта. От первой гужевой повозки до современных технологий и первых беспилотников. А уникальные 53 экспоната, которые расположились на двух этажах, все из наших фондов. И действительно, один, как говорится, другого краше. Но эти экспонаты служат для нас живыми свидетелями той большой истории, которую мы рассказываем в нашем музее. Рассказываем мы на самом деле о том, что движет городом. А это не только транспорт или сами объекты, это и люди, и мощная заводская культура, это инженеры. И мы сами, пассажиры, делаем определенный вклад в развитие нашего транспорта. И благодаря этим историческим, совершенно фантастическим экспонатам, мы сейчас наблюдаем вот уже каждый день и слышим от наших посетителей: «О, на этом автобусе я ездил в школу, а этот трамвай Татра, я его помню с детства». Мы понимаем, что мы такое пространство коллективной человеческой памяти, которое позволяет на самом деле программировать будущее. Я, наверное, могу сравнить, может быть, только где-то по визуальной картинке неприкрытости экспонатов у нас с Токийским железнодорожным музеем, потому что там точно так же экспонаты находятся в прямом доступе к посетителям в таком немножечко творческом, хаотическом расположении, а вот нелинейно и за колышками с запретной лентой. Это было наше сознательное решение дать возможность экспонату жить в этом индустриальном пространстве, в гараже, чтобы, в общем-то, чувствовать себя как на улице.
14: Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко о том, каким получился этот обновленный музей на Новорязанской улице. От метро «Комсомольская» и от Казанского вокзала до него идти 5-7 минут. Работает ежедневно. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
20: Предпоказ на Business FM. Продолжительность жизни.
21: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
20: Журналист Алена Копылова.
21: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин, а затем установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбейл обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял сегодня Федеральный совет страны. Оно вступит в силу завтра. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующий запрет на экспорт белорусских товаров, которые, по мнению ведомства, могут способствовать военно-технологическому развитию страны. Также расширяются ограничения на экспорт товаров, предназначенных для промышленного развития Белоруссии. В финансовой сфере расширяется запрет на операции с криптовалютами и валютами центральных банков, в том числе с белорусским рублем. Кроме того, запрещается предоставлять услуги безопасности Беларуси, ее госорганам и госкорпорациям. Замглавы Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление об отставке. Оно будет рассмотрено на заседании высшей квалификационной коллегии судей 22 сентября, говорится на ее сайте. Глазов с 2020 года занимал пост зампредседателя Верховного суда, председателя судебной коллегии по гражданским делам. В мае ВККС рекомендовал на эту должность судью Олега Нефедова. Ранее он признал международные движения ЛГБТ и сатанизма экстремистскими и запрещенными на территории страны. Рост рыболовства ожидает объем добычи рыбы в России по итогам года на уровне, сопоставимым с прошлогодними показателями. В числе причин отсутствия положительной динамики вице-премьер Дмитрий Патрушев назвал прежде всего природный фактор. В частности, ниже ожиданий прошла лососевая путина. Кроме того, второй год подряд меняется видовой состав добываемых водных биоресурсов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Банки поднимают проценты по депозитам из-за нехватки ликвидности. На этой неделе это сделали Сбер и ВТБ. Доходность по отдельным вкладам может превышать 16% годовых. Почему? В системе не хватает денег и вернут ли такие ставки вкладчиков? Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хоть и считает это решение политическим. По планам Евросоюза, с 1 января будет введен полный запрет на российский СПГ, а к осени и на трубопроводный газ из России. Почему Будапешт больше не намерен оспаривать решение Брюсселя, что скажет Словакия? И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Что рассказывают жители и чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Бизнес FM.
20: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Почему банки повышают проценты по вкладам, если Центробанк не изменил ставку? На этой неделе сразу два крупных банка, Сбер и ВТБ, подняли ставки по вкладам. Сбер на полугодовые и семимесячные до 13,5%, а ВТБ на полуторагодовые до 13,9%, в зависимости от статуса клиента. При этом средняя максимальная ставка в топ-10 банков достигла 12,9%, растет почти 12 недель подряд. А средние ставки в топ-50 банков по объему депозитов физлиц растут еще. С июльского снижения ключевой ставки сильнее всего прибавили годовые вклады, за ними полугодовые и трехмесячные. Отдельные игроки в рамках акции предлагают доходность выше ключевой ставки. Например, АПСБ дает 30% на месяц новым вкладчикам на небольшие суммы. Газпромбанк 16% на трехлетний вклад, а Альфа-банк чуть более 14% для клиентов А-клуба. Чем связана такая динамика, комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
0: Основной фактор, который сейчас влияет на уровень ставок по вкладам, конечно же, это необходимость для банков удерживать пассивы, удерживать вкладчиков. Действительно, есть изменение ситуации по сравнению с тем, что было и годом ранее, и полгода назад даже. С августа видим, что банки стали пытаться вразрез с динамикой ключевой ставки двигаться вверх и повышать ставки для коротких вкладов. Это прям явно, хотя и для годовых тоже есть.
17: Это все связано действительно с тем, что оттоки зафиксированы именно в последние пару месяцев, они достаточно существенны. Точно нельзя называть это кризисом ликвидности. Но, с другой стороны, удерживать вкладчиков приоритетно нужно, хотя бы даже, чтобы депозиты, может быть, не росли, а не снижались.
0: Проблема еще в том, что располагаемые ресурсы у населения для того, чтобы увеличивать объем вкладов, сокращаются. То есть на фоне торможения динамики доходов граждан, на фоне сохранения достаточно высокой все-таки инфляции, все это, конечно, сказывается на возможностях пополнения депозитов и даже сохранения того уровня, который был раньше. Ну и плюс многие клиенты банков начали предпочитать больше хранить в наличности.
17: Есть еще другие факторы, которые тоже давят на ликвидность у банков, в том числе и со стороны средств юридических лиц. Но в совокупности, даже если на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена, хотя Центральный банк не очень оптимистичен, это даже может не привести к тому, что ставки по вкладам снизятся после этого. То есть мы вот вступили сейчас в некоторую такую фазу цикла, возможно, повышения или же стабилизации уровня ставок даже при снижении ключевой.
2: Павел Самиев, «Бизнес-дром». Эксперт добавляет, что депозит по-прежнему остается для людей главным надежным инструментом сбережений. По его мнению, в ближайшие месяцы ставки по депозиту могут еще немного подрасти, а затем стабилизироваться на уровне выше весенних показателей. А младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский соглашает, что дело в нехватке ликвидности даже у крупных банков, а также снижение покупательской способности денег.
22: Те показатели инфляции, которые официально декларируются, они, конечно, не очень высокие, но реально потребительская корзина, ну и цены на услуги, на товары, они, в общем-то, выросли на значительно большее число процентных пунктов. Ну и, соответственно, покупательная способность денег реально, она снизилась, и на текущий момент банки вынуждены повышать ставки, в том числе и по той причине, что люди понимают, что не всегда выгодно относить по вкладу по тем ставкам, которые были до недавнего времени.
2: Это новый тренд или такая небольшая временная корректировка?
22: Наверное, скорее среднесрочный тренд, потому что на текущий момент ставки по банковским вкладам, на мой взгляд, в полной мере не отражают требующуюся доходность, они ниже. Это не самый выгодный инструмент на текущий момент, это скорее инструмент сохранения денег, средств, а не зарабатывания. Что касается динамики, то я думаю, что ставки будут незначительно расти.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РАН. Напомню, на сентябрьском заседании Банк России, вопреки ожиданиям аналитиков, сохранил ключевую ставку на уровне в 14% годовых после ее снижения. На 10 заседаниях подряд регулятор отметил, что в третьем квартале экономика продолжает расти умеренными темпами, однако ценовое давление последние месяцы заметно усилилось. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года. Хоть и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштвана Капитани в интервью изданию «Телекса» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифы за покупку российской нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
23: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимает принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и Болгария скажет, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать, точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления, для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
2: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда нации энергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фицо должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представляет государственный секретарь Министерства иностранных дел. В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
3: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе Оля тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
2: Ника, жительница Пхукета, насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
4: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые у нас сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. Если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
5: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
4: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
2: Николай Крючков, клиника Lexellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
20: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. АО АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики. Косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать полумиллиона долларов США. Блогеры на Бизнес FM. Первые в деле.
6: Считается, что первый персональный компьютер, поступивший в массовую продажу, выпустила компания Apple в 1977 году. Похожие разработки вели и другие фирмы. Но в отличие от конкурентов, которые продавали наборы для сборки, Apple предлагала системный блок, сразу готовый к работе. Оставалось докупить к нему монитор, клавиатуру и источник питания.
20: Первые в деле. На Бизнес FM.
7: Кстати, от Москвы до Казани в 93,5 раза дальше, чем от Гонконга до Шэньчжэня. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Казань 93,5. Москва 87,5. Бизнес FM.
20: Компании и корпорации.
8: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
8: «Лукойл» сократил переработку нефти на российских заводах на 9,6%. За первое полугодие компания переработала почти 19 миллионов тонн сырья, примерно на 2 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. В компании снижение объясняют ремонтными работами на НПЗ. При этом финансовые показатели «Лукойла» выросли. Выручка за полгода увеличилась на 8%, до 2 триллионов рублей, а чистая прибыль примерно в 1,5 раза, до 431 миллиарда. Очакова может расширить линейку крепкого алкоголя. Компания подала в Роспатент новую заявку на товарный знак «Леший» для джина, бренди, рома, виски, водки и ликеров. Сам бренд «Леший» уже принадлежит Очакова, но раньше был зарегистрирован для других категорий товаров. Сейчас компания в основном выпускает пиво, квас, газировку и алкогольные коктейли, а из крепких напитков – водку «Очаковская» и «Запал». Ранее компания также сообщала о планах выпускать коньяк и виноградную водку.
20: Конфликты.
8: «Золотое яблоко» извинилось перед клиенткой, которая ранее направила досудебную претензию за пост о более дешевых духах. Девушка рассказала в соцсетях, что нашла аромат за 13 800 рублей, тогда как в «Золотом яблоке» он стоил около 25 тысяч. Сеть сочла публикацию недобросовестной рекламой другого магазина и потребовала ее удалить. После этого история разлетелась по соцсетям и собрала десятки тысяч реакций. Через несколько дней «Золотое яблоко» отозвала претензии и признала, что в этом случае перегнула. В компании заявили, что сотрудники отреагировали слишком формально и что никаких требований к клиентке больше нет. Новости компаний, корпораций. Держитесь курса.
2: Двадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. С какими трудностями сталкивается бизнес при работе с электронными накладными? Они стали обязательными в грузоперевозках с начала сентября, но пока действует переходный период, до марта за отсутствие электронной версии не штрафуют. Пока перевозчики, которых мы опросили накануне, рассказали, что трудности с цифровыми накладными есть, но не критичны. Разные системы электронного документооборота плохо стыкуются, часть заказчиков требует и бумажную версию. Также проблема возникает из-за размеров страны, когда машина грузится в Сибири, а компания находится в Калининграде. Электронные подписания не учитывают разные часовые пояса. На наш материал отреагировали бизнесмены из других сфер. Вот что рассказал предприниматель Дмитрий Гусаров, чья компания «Теплострой» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей.
20: «Бизнес говорит. Личный опыт».
9: Дело в том, что вся эта система распространяется не только на логистические компании, она распространяется на всех лиц, участвующих в грузоперевозке, вплоть до подрядчиков в строительстве магазинов, ларьков и так далее. Я общался с двумя крупнейшими операторами электронного документооборота, Контур Диадок и СБИС Саби. Они оба признают, что система совершенно под это не заточена. При этом только СБИС Саби смогли единственные предложить мне установить мобильное приложение, в котором можно выпустить электронную подпись через госключ и подписывать документы, скажем так, в полях. Но это требует настройки рабочего места, прав доступа на компьютере, выпуска платной машиночитаемой доверенности, установки приложения на телефоне у прораба, продавца в ларьке. Сами же поставщики ЭДО признаются, что существуют жалобы от их клиентов, что не хотят люди никакие приложения ставить, никакие подписи выпускать. Они привыкли ставить живую подпись. Кроме того, сама электронная транспортная накладная не содержит данных о перевозимом товаре, только итоговые параметры. То есть человек не видит, что он получил какие-то коробки с их содержимым. Только общие данные. Да, можно отказаться от приемки груза, можно принять груз целиком, можно частично. И если ты его принимаешь частично, то тебе нужно заполнить поля с объемом этого груза, с весом, с количеством мест. Все это, наверное, прекрасно отрабатывается, когда приходит товар на современный логистический склад, но это совершенно не отрабатывается на объектах строек, в ларьках, микробизнеса, малого бизнеса, на каком-то производстве, где люди не заточены под склад. И это очень большая проблема, потому что на текущий момент все выходят из ситуации в варианте подписания бумажных накладных или вообще не подписания никаких накладных, а прячут отчет в стоимости товара, информацию. Но система будет работать дальше, глубже, и будут, вероятно, еще больше проблемы.
2: Дмитрий Гусаров, предприниматель. По данным аналитического центра транспортной логистики, за первые 10 дней в ГИС ЭПД оформили более 11 миллионов документов, участников системы свыше 260 тысяч. При этом правила продолжают корректировать. С 19 сентября бумажную накладную разрешат, в частности, при перевозках по территориям с режимом повышенной готовности, ЧС, военным положением или КТО.
20: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
10: Добрый вечер. Более-менее нейтральной оказалась неделя для российского рынка акций, хотя и росли, и падали, и заметно росли, и, в принципе, даже падали вслед за нефтью. Но в пятницу московская биржа по индексу выросла на 0,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2278 пунктов, а за неделю индекс московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, был, конечно, неприятный момент. Это то, что члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Не то, чтобы это было совсем неожиданно как-то, но, с другой стороны, Рынок, наверное, не рассчитывал на то, что это будет так быстро, что вот прям возьмут и сразу все примут. Конечно, было много публикаций, прежде всего в американской прессе, что даже демократы были против принятия этого закона. Но быстро приняли, и, соответственно, все это отразилось в ходе торгов. Но, помимо всего прочего, в пятницу, скорее всего, президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Ну, во всяком случае, об этом сообщается в американской прессе. Цены на нефть стали падать уже во второй половине недели. Первая половина недели была растущей, но там и, соответственно, были проблемы с нефтепроводом, который активно эксплуатирует Саудовская Аравия, нефтепровод «Восток-Запад», который выходит на побережье Красного моря. Ну и вот во второй половине недели появились сообщения, то, что Саудовская Аравия, есть у нее планы. Она сообщила о планах увеличить объем поставок нефти, ну, прежде всего, азиатским НПЗ. Здесь два варианта. Первое – это путем перевалки судна на судно в оманском порту Сахар. И также госкомпания «Сауди Арамко» сообщила о том, что работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, что позволит частично восстановить его работу. И вроде как несколько дней понадобится «Сауди Арамко» на то, чтобы примерно наполовину хотя бы качать нефть. 7 миллионов прокачивалось до момента атаки, ну, хотя бы 3,5. Ну, и в пятницу появились сообщения о том, что «Сауди Арамко» не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы. То есть, все сырье пойдет в Азию. Ну, вот рынок так довольно-таки бурно реагировал на все это, я имею в виду рынок нефти, конечно, в четверг, но в пятницу тоже снижался, и снижение достигало 102-103 долларов за баррель, потом небольшой отскок случился, но в целом за неделю цены на нефть потеряли около 3%. Рубль был более-менее стабилен, он, конечно, снижался, но темпы снижения были незначительные, и в пятницу китайский юань подрос лишь на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, ну и за неделю китайская валюта выросла на 7 копеек.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги.
15: В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
12: История денег на Business FM.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее 2 критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее 2 звезд, а не 3, как было ранее. И требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С 2 до 5 лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров, до 1 миллиарда рублей. а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами, программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
14: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но и обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
16: Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Польша присоединилась к коалиции Украины и европейских стран по противоракетной обороне. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, стороны уже договорились о формах и рамках этого сотрудничества. Проект общеевропейской системы противоракетной обороны ФРАЕ был запущен на саммите коалиции желающих в Париже. Помимо Украины, участниками стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Цель коалиции – создать аналог американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (УФАК). В октябре 2025 года Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Впоследствии УФАК выпустила и несколько раз продлевала лицензию на переговоры по продаже активов компании. В последний раз до 19 сентября. Явка на выборах в Госдуму по федеральному округу в первый день голосования превысила 27%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. А выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В Москве и Подмосковье избирательные участки закрылись в 8 вечера по Москве. Более 4 миллионов россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате. Отечественные самолеты МС-21 будут распределены между авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия». Конкретное соотношение пока в процессе согласования, сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. Он отметил, что авиакомпания «Победа» останется эксплуатантом «Монофлота», потому что модель лоукостера предполагает эксплуатацию одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров. Сегодня «Аэрофлот» и «Ростех» заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку второй партии из 90 отечественных самолетов. По условиям сделки авиакомпания получит среднемагистральный МС-21 с 29 по 32 годы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производители золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход?
0: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на бизнес-эфе. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингострах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат, а в общей сумме было наперечислено более 8 миллиардов рублей. Селлер отмечает, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
1: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
13: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
1: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в

0: будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
1: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
2: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
1: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
3: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, оклад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Wildberries, это, конечно, небо и земля.
1: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
4: Русский холод банкротит. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее намерение обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтайхолод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн. А затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалтинг», русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
6: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
5: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что русский холод брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
7: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
5: Среди кредиторов русского холода Сбер, Т-банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа Ford Wind, которая в

0: заявила о планах инициировать банкротство русского холода. Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холода рассуждает гендиректор Strade Consulting Алексей Груздев.
1: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
2: А как видите дальнейшую судьбу русского холода, что с брендами будет?
1: Все сценарии возможны, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг, вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
0: Русский холод известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холод похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лемаева, Бизнес FM.
3: Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно.
4: Все золото мира на Business FM. Что надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
4: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
6: Business FM. Инструкция по применению. Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
7: Дефицит времени.
6: Способ применения дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Саудовская компания «Сауди Арамко» сообщила как минимум 2 европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в следующем месяце не будет поставок сырой нефти. Об этом сообщили источники Bloomberg. Этому предшествовали беспилотные атаки на основной нефтепровод, ведущий к Красному морю. В этом месяце ряд энергетических объектов Саудовской Аравии подвергся нападениям хуситов. По словам источника, трубопровод «Восток-Запад» должен частично возобновить работу в течение нескольких дней, а полностью возобновить работу в течение 6 недель. Золотой запас Банка России в августе опустился до 73 миллионов тройских унций. Это произошло впервые с 2020 года, следует из данных регулятора, которые изучили РИА Новости. С начала года он сократился на 1,8 миллиона тройских унций. Размер Нобелевской премии увеличили до 12 миллионов крон. Это свыше 1,2 миллионов долларов в каждой категории, сообщается в пресс-релизе Нобелевского фонда. Уточняется, что размер премии стал больше на 1 миллион крон, 101 тысячу долларов. Лауреаты Нобелевской премии этого года будут объявлены 5-12 октября. Московские власти решили продать историческую усадьбу купчихи Марфы Булочкиной в Замоскворечье. Дом 18 века на Пятницкой, 15, выставили на торги со стартовой ценой 263 миллиона рублей. Площадь здания больше 1000 квадратных метров. Особняк имеет статус выявленного объекта культурного наследия. До революции он принадлежал купчихе Марфе Булочкиной, которая торговала мукой. Именно под ее именем дом сохранился в истории Москвы. После революции там размещался отдел НКВД, позднее отделение полиции. В 2018 году сообщалось о начале реставрации усадьбы. До этого Мосгорнаследие уже несколько раз выдавало арендатору разрешение на проведение работ, но они так и не начинались. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Погода в Москве.
10: В Москве сейчас плюс 14, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 9. В субботу-воскресенье относительно тепло, 18-20 градусов, облачно с прояснениями и предварительно без осадков, но с понедельника погода начнет потихоньку портиться, температура снижаться и ожидаются дожди. В 21:17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
11: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники тираться, воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
12: Там на скошенной части есть прорыв Конина водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
11: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коньяков. коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
13: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
11: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого, и только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
14: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
11: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
15: Для российских бегов рысистых центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
11: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота. Но есть масса нюансов, Иван Медведев подробнее.
16: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов, в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
17: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
16: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
18: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
16: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес ФМ.
9: Необыкновенное право. Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal. Популярность, которая должна вознаграждаться.
19: Важной составляющей авторских прав, прав изобретателей, исполнителей и других создателей контента является исключительное право. То есть право разрешать и запрещать распространение своего творчества, использовать его любым другим образом, а также возможность получить за это вознаграждение.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
19: Музыкальная карьера Сикста Диаса Родригеса, фолк-музыканта из американского Детройта, была недолгой. Первый сингл он выпустил в 1967 году, а уже через 4 года после провала своего второго альбома он перестал записывать новую музыку. Лейбл, с которым он сотрудничал, ликвидировался и продал все свои активы. Казалось, на этом творческий путь Родригеса завершился, но история получила неожиданное продолжение на другом краю света. В середине 70-х годов копии альбомов Родригеса стали стремительно распространяться в Африке, Австралии и Новой Зеландии. В ЮАР певец, не подозревая об этом, получил культовый статус. Люди, которые боролись с апартеидом, находили в его музыке поддержку. Альбомы Родригеса распространялись в ЮАР в качестве неофициальных копий. Лицензионные платежи от продаж никто не собирал. Исполнитель о своей популярности в далекой стране даже не подозревал. В свою очередь, и для поклонников фигура певца была окутана тайны. Они не знали, где он живет, жив ли вообще и продолжает ли выпускать музыку. Но в 1997 году ситуация изменилась. Южноафриканские поклонники нашли Родригеса и даже пригласили его в тур. Здесь певец не только обрел заслуженную популярность, но и смог заработать. Вряд ли подобная ситуация возможна в нашу эпоху. Вероятно, это был последний пример, когда музыканты-поклонники потеряли друг друга, но все же смогли найти.
9: Необыкновенное право на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
8: 21:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 28,5%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. В Москве пришли на избирательные участки и проголосовали удаленно около 2,3 миллионов избирателей, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Также в реестр внесены журналист Михаил Шевелев, казахстанский активист Ержан Тургумбай, блогер Павел Иванов и проект «Анархист-35». По версии ведомства, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Помимо этого, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, заявил Минюст. Обвиняемый в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис России. Вселенная» депортирована из Турции в Россию. Сегодня находящегося в международном розыске россиянина передали российским полицейским в международном аэропорту Стамбула, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. Она напомнила, что преступление было совершено в июле в квартире жилого комплекса в подмосковном селе Ромашково. Предварительно установлено, что мужчина острым предметом смертельно ранил женщину, затем расчленил и спрятал фрагменты тела в лесу, после чего выехал за границу. Накануне стало известно о задержании подозреваемого в Турции. Это стало возможным благодаря взаимодействию по каналам Интерпола. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Учитывая то, что это компании из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Люра Мерлен во время направления никому неизвестной ЛЕВ менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается, растет конкуренция с продуктовым офлайн ритейла, который предлагает готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывая то, что это компании из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Нестле во время управления некой ЛЕВ менеджмент. Эта же компания получила в управление активы FM Logistics и Бати Logistics, а также ООО Le Monlit, бывший Лера Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
20: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-то дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
20: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
1: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
20: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
10: Сейчас и объекты Ашана продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Как сообщает Bloomberg, правительство Швейцарии сегодня выступит с заявлением по поводу передачи российских активов Nestlé во временное управление. Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство. Об этом сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что рынок конкретно готовых рационов снижается. Тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду. С доставкой Валерию Бадоев продолжит.
2: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
22: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот этот вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
2: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Артальонов.
0: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
2: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек, по данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
3: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
10: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднауки и директор контрактно-исследовательской компании клиника Lexilence Group Николай Крючков.
5: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдались вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
23: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
5: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
10: Николай Крючков, клиника Lexellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелые течения, сейчас нет. Большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 года, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
4: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги.
12: В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе.
7: История денег на Business FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
25: «Лукойл» сократил переработку нефти на российских заводах на 9,6%. За первое полугодие компания переработала почти 19 миллионов тонн сырья, примерно на 2 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. В компании снижение объясняют ремонтными работами на НПЗ. При этом финансовые показатели «Лукойла» выросли. Выручка за полгода увеличилась на 8%, до 2 триллионов рублей, а чистая прибыль примерно в полтора раза, до 431 миллиарда. Очакова может расширить линейку крепкого алкоголя. Компания подала в Роспатент новую заявку на товарный знак «Леший» для джина, бренди, рома, виски, водки и ликеров. Сам бренд «Леший» уже принадлежит Очакова, но раньше был зарегистрирован для других категорий товаров. Сейчас компания в основном выпускает пиво, квас, газировку и алкогольные коктейли, а из крепких напитков – водку «Очаковская» и «Запал». Ранее компания также сообщала о планах выпускать коньяк и виноградную водку.
24: Конфликты.
25: «Золотое яблоко» извинилось перед клиенткой, которая ранее направила досудебную претензию за пост о более дешевых духах. Девушка рассказала в соцсетях, что нашла аромат за 13 800 рублей, тогда как в «Золотом яблоке» он стоил около 25 тысяч. Сеть сочла публикацию недобросовестной рекламой другого магазина и потребовала ее удалить. После этого история разлетелась по соцсетям и собрала десятки тысяч реакций. Через несколько дней «Золотое яблоко» отозвала претензии и признала, что в этом случае перегнула. В компании заявили, что сотрудники отреагировали слишком формально и что никаких требований к клиентке больше нет. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года, хоть и считает это решение политическим. Об этом сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию «Телекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифы за покупку российской нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 27 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать. Точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого. Это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема. И это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
10: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности. Сегодня премьер Словакии Фицо должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакия на встрече представляет государственный секретарь Министерства иностранных дел.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
14: Добрый вечер. Более-менее нейтральной оказалась неделя для российского рынка акций, хотя и росли, и падали, и заметно росли, и, в принципе, даже падали вслед за нефтью. Но в пятницу московская биржа по индексу выросла на 0,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2278 пунктов, а за неделю индекс московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, был, конечно, неприятный момент. Это то, что члены палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Не то, чтобы это было совсем неожиданно как-то, но, с другой стороны, рынок, наверное, не рассчитывал на то, что это будет так быстро, что вот прям возьмут и сразу все примут. Конечно, было много публикаций, прежде всего, в американской прессе, что даже демократы были против принятия этого закона. Но быстро приняли, и, соответственно, все это отразилось в ходе торгов. Но, помимо всего прочего, в пятницу, скорее всего, президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Ну, во всяком случае, об этом сообщается в американской прессе. Цены на нефть стали падать уже во второй половине недели. Первая половина недели была растущей, но там и, соответственно, были проблемы с нефтепроводом, который активно эксплуатирует Саудовская Аравия, нефтепровод «Восток-Запад», который выходит на побережье Красного моря. Ну и вот во второй половине недели появились сообщения, то, что Саудовская Аравия, есть у нее планы. Она сообщила о планах увеличить объем поставок нефти, ну, прежде всего, азиатским НПЗ. Здесь два варианта. Первое – это путем перевалки судна на судно в оманском порту Сахар. И также госкомпания «Сауди Арамко» сообщила о том, что работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, что позволит частично восстановить его работу. И вроде как несколько дней понадобится «Сауди Арамко» на то, чтобы примерно наполовину хотя бы качать нефть. 7 миллионов прокачивалось до момента атаки, ну, хотя бы 3,5. Ну и в пятницу появились сообщения о том, что «Сауди Арамко» не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы. То есть все сырье пойдет в Азию. Ну вот рынок так довольно-таки бурно реагировал на все это, я имею в виду рынок нефти, конечно, в четверг, но в пятницу тоже снижался, и снижение достигало 102-103 долларов за баррель, потом небольшой отскок случился, но в целом за неделю цены на нефть потеряли около 3%. Рубль был более-менее стабилен, он, конечно, снижался, но темпы снижения были незначительные, и в пятницу китайский юань подрос лишь на 1 копейку. Закрытие недели 12 рублей 58 копеек, ну и за неделю китайская валюта выросла на 7 копеек.
8: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
15: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
16: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, ну, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
15: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
16: Нет, не вижу.
15: Тоже нет?
16: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это... публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Господи, так это мой ровесник.
15: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
17: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
18: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
8: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
18: Уже в эфире «Бизнес FM».
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
18: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии. студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлерам «Амазона» более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производители золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании, насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на «Озоне» о первых страховых компенсациях? «Ингострах», страховой партнер «Маркетплейса», заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября «Озон» повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
9: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в «Озон», вторую часть выплат «Ингострах» перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на «Озон» примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
19: Как говорят другие селлеры, в принципе, у «Озона» выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а «Озон» платит со средств «Ингостраха». Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в «Озон» отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
9: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что «Озон» в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115 тысяч 10% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
0: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
23: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
0: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
9: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
2: Со времен первого удара я с Озоном не работаю. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
9: Ну, большей части

0: Вы, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес FM.
1: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
3: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
2: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что русский холод брал кредит, рассказывает и Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
4: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 2024 год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, это было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
2: Среди кредиторов русского холода Сберта, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа Фордвинд, которая в мае заявила о планах инициировать банкротство русского холода. Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холода рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
5: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
6: А как видите дальнейшую судьбу русского холода, что с брендами будет?
5: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
2: Русский холод известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холод похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT.
7: обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи,

0: такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Big Tech делал новые средства производства, потому что программисты — люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну, это такая очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели, ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
1: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист. Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes. «Кошелек или жизнь» – специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
2: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
5: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной каменного декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники тираться, воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
6: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе. Он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
5: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
7: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
5: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
8: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денег нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше, корма. От 15 тысяч рублей тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
5: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
9: Для российских бегов, расистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерасистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
5: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
10: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза. Стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
11: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
10: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
12: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили, что прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердцу автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
10: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
2: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключения.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российской армии и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две ники – двух золотых львов и двух золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017-м фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так Кремля прокомментировали указ президента о передаче российских активов в Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители и чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
15: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмент на Тверской и Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
15: Согласно указу президента, ЛЕВ Менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Нестле сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Нестле к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Business FM эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление Газпрома активы итальянской Ariston Group. Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
17: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справится с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
15: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 23-м году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в Логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
1: Сейчас и объекты Ашан продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании Lemana Pro, которая ранее называлась Leroy Merlin. Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство. Об этом сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
18: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
19: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот этот вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель. Но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
18: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Артальонов.
20: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
18: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: В Таиланде с начала года вывели почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
0: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
1: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактной исследовательской компании «Clinical Excellence Group» Николай Крючков.
21: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдались вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
22: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
21: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
1: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Thank you. вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
23: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее. И требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
6: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
4: Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Бойко.
7: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
1: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
5: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии и создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которое должно решить его будущее.
1: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии, правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года. Хотя считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию «Телекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции. А санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
1: Игорь Яшков, Фонд национальной энергобезопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем, однако Фица отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в Оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлерам Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
18: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
10: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
18: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
11: Они подключали промо-периоды от Озона, Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
12: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
11: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Вайлдберрису и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
18: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
13: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
18: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
16: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация

0: ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным Союз молока и Эстрада Консалт, «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
2: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
1: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
3: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской, и им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентию Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
1: Среди кредиторов «Русского холода» Сберта, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
4: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
5: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
4: Все сценарии возможны, могут попробовать. Будет распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
1: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата: «Хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю «Лакомки» тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
6: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты — люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, это такой очень примитивный

0: деятельности. Почему бы не поручить это Copilot? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
1: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
3: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
4: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
5: А вы когда с человеком, который старше вас, общаетесь, вы видите, что он старше?
4: Нет, не вижу.
5: Тоже нет.
4: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них... Оба академики. Одному из них 96, другому 93. И их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми. Но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник. Потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще это за человек? Я думаю, господи, это мой ровесник.
3: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
6: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники терраца воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
7: Там на скошенной части есть барельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе. Он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
6: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
8: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
6: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
9: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денег нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
6: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
8: Для российских бегов, расистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой расистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
6: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
10: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
11: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
10: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
12: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдумом звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. автомобиля, чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
10: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Марчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
13: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
14: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
13: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
14: Уже в эфире «Бизнес FM».
15: «Бизнес FM. Инструкция по применению.
16: Показания.
15: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
15: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
15: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
15: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключение.
15: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил 2 ники – 2 золотых львов и 2 золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017 фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что эта компания из недружественных стран, так Кремль прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
18: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмента на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
18: Согласно указу президента, ЛЕВ Менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Нестле сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Нестле к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Business FM эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
20: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было им массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе, вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
18: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 23-м году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, «Бизнес-ФМ».
1: Сейчас и объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
0: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
21: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
0: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
22: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
0: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
3: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
1: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
4: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции, ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
5: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
4: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
1: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
13: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые три круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
13: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
2: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
1: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
7: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
1: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года. Хоть и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию Телекс заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и Болгария скажет, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать. Точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого. Это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема. И это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
1: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем, однако Фица отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе 103-104 долларов за баррель. И несмотря на то, что цены на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню 110 долларов за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. И связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Продолжительность жизни.
9: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
13: Журналист Алена Копылова.
9: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
13: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Каминский. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки и Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
0: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
11: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
0: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
12: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
15: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
12: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries, по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение. разрешение платить. Что будет дальше, никто не знает.
0: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
14: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
0: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
16: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля.
0: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберес начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
17: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» из

0: мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
1: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
0: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
2: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2004 он попросил, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, это было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
0: Среди кредиторов «Русского холода» Сберта, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
3: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
4: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
3: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
0: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
6: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, это такая очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: «Реализуй мне какую-нибудь функцию». И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: «Напиши мне эссе». И Copilot будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
5: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий.

0: YouTube-канал «Адушкин объяснит» ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
2: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: До февраля пространство аптекарского приказа Музея архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или, по определению Юрия Авакумова, «Архитектура мысли, заставляющая каждого зрителя думать». Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след. В частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
5: Центральный московский ипподром – первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники тираться, воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
6: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе. Он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
5: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
7: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
5: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
8: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
5: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
9: Для российских бегов, рысистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной нискаковой, ни рысистой лошади. и, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
5: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
10: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
11: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
10: Это подтвердил Бизнес FM и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
12: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердцу автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
10: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
13: Продолжительность жизни.
14: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы.
5: Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
14: Журналист Алена Копылова.
5: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
13: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две ники – двух золотых львов и двух золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017 фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Business FM. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компании из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашана и швейцарской Нестле во временное управление некой LEV Management. Эта же компания получила управление TVFM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
16: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
17: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
16: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Нестле сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Нестле к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Business FM эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
18: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
16: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес FM.
0: Сейчас и объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
19: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
20: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
19: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Артальонов.
21: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
19: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
22: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
0: Жительница Пхукета Никан. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
2: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы повторяем там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
3: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
2: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
0: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
13: Между делом с Кирой Альтман.
4: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
23: Коробка, так называется, площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в ферстиле есть печати из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
4: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
23: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
4: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
1: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
0: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. О значении результатов выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца говорит германский политолог Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
0: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года. Хоть и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию Телекс заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции. А санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и Болгария скажет, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать. Точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем, однако Фица отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель. Вторая половина недели прошла под эгидой снижения. И связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в Оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, и если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. В самом сообразительном фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк, что на кону, не скажу. Моя компания за обедом – люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шеф от Twins Garden, вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум, подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции Twins Garden, я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в Twins Garden 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил France-Info адвокат актера Давид Оливье Каминский. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27 году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
19: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
5: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
19: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Вайлдберрис Мария. Она продает товары для праздников.
11: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
12: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
11: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Вайлдберрису и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
19: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
14: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
19: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
15: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше. Но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля.
19: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберес начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным Союз молока и Эстрада Консалтинг, «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн.

0: На письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
1: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2004 он попросил, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов, и сказала все это негативные последствия.
0: Среди кредиторов «Русского холода» Сберт, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
2: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
3: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
2: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
0: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
5: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, это такая очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: «Реализуй мне какую-нибудь функцию». И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: «Напиши мне эссе». И Copilot будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
4: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
7: «Беда! Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать». Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественный

0: собственные записки. Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
2: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер. Продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги. Кириллом Гомельским.
4: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос. Продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
1: Спорт и деньги. На Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
6: Центральный московский ипподром – первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик – ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в тех техники тираться, воссоздавали 2 месяца, буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
7: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Желтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Желтовским.
6: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коней. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
8: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
6: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
9: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше. Корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
6: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель, она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
10: Для российских бегов, рысистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
6: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
12: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016 стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
13: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
12: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
14: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердцу автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
12: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень своевременно. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информация о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
17: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две ники – двух золотых львов и двух золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017 фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Business FM. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
19: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмент на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
20: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
19: Согласно указу президента, ЛЕВ Менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
21: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
19: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
22: Сейчас и объекты Ашан продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании Лимана Про, которая ранее называлась Леруа Мерлен.
23: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство. Об этом сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
0: сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
2: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
0: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ретейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Артальонов.
3: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
0: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
4: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
23: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
5: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадает в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде, в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. Если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
7: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
5: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
22: Николай Крючков, клиника Lextons Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
8: Продолжительность жизни.
9: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
8: Продолжительность жизни на Business FM.
22: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
24: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
22: Александр Бойко, главред Берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
22: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года. Хоть и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию «Терекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции. А санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ-трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать. Точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
22: Игорь Яшков, Фонд национальной энергобезопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
22: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Между делом с Кирой Альтман.
12: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
13: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер 2. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегие вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди, ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит? И как они живут?
12: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил Франс-Инфо адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери?
23: Производители золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании, насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингострах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
15: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
16: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
15: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Вайлдберрис Мария. Она продает товары для праздников.
17: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, мы его просто не заметили.
18: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
17: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
15: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
20: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
15: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
25: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля.
15: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберес начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтайхолод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном

0: ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что русский холод брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
1: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу. И тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2004 он попросить, что он должен продать свою долю. И, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов, и сказала все это негативные последствия.
0: Среди кредиторов русского холода Сбер, Т-банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа Фордвинд, которая в мае заявила о планах инициировать банкротство русского холода. Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холда рассуждает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
2: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
3: А как видите дальнейшую судьбу русского холда, что с брендами будет?
2: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
0: Русский холд известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холд похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенные тексты, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
5: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, это такая очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет, реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить, напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
4: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
6: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
7: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
6: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. ФМ.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкастах.

0: подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-фм. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-фм русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший свои концептуальные троицы – мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, чего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, который гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца – около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
4: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники терраца воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
5: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
4: Сегодня подробнее узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
6: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
4: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
7: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
4: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
8: Для российских бегов, рысистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
4: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
9: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза. Стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее. Но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
10: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
9: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
11: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
9: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес ФМ.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимает ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альвара Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альваро постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чомини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхэме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс Ивоби и Эмил Смитроу вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни ТТ позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. «Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд».
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: Студия.
13: студии. Ирина Кучеренко, здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 22 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две ники – двух золотых львов и двух золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017-м фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавра» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители и чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашана и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
16: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмента на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
17: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс там, Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
16: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Business FM эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление Газпрома активы итальянской Ariston Group. Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
18: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться? Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
16: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
3: Сейчас все объекты Ашан продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании Лимана Про, которая ранее называлась Леруа Мерлен. Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство. Об этом сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
19: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
20: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила
17: То, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
19: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ретейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
20: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
19: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
21: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех, но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
3: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
22: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. Если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
23: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
0: возможности?
22: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
3: Николай Крючков, клиника Lextons Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 23-25 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
14: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
14: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла выступила с рядом нормативно-законодательных инициатив, призванных изменить положение дел на рынке торговой недвижимости. Сегодня положение это непростое в принципе, и к тому же не до конца выяснено отношение между торговыми центрами и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми Business FM обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – техника экономического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций, а нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Бойко.
23: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать, какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
3: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
0: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
3: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года. Хотя считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию «Телекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение. продемонстрируют Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивая к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
3: Игорь Яшков, Фонд национальной безопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. И связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Продолжительность жизни.
8: Кишечные бактерии могут рассказать о возрасте человека больше, чем дата рождения.
1: Журналист
9: Алена Копылова.
10: Недавнее исследование показало, что с возрастом микробиом человека перестраивается. Меняется соотношение видов бактерий и набор веществ, которые они производят. Эти изменения влияют на обмен веществ, работу иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые построили так называемые микробные часы на основе более 8000 образцов кишечной микробиоты. Как выяснилось, особенно заметная перестройка ее состава происходит к 60 годам. Исследователи также сравнили состав кишечных бактерий с показателем, который оценивает скорость биологического старения. И как удалось выяснить, разные сочетания бактерий были связаны с разным темпом старения человека. Одна из возможных причин такой корреляции связана с веществами, которые производят кишечные бактерии. Они воздействуют на иммунные клетки, обмен веществ и состояние кишечного барьера. При его нарушении бактериальные компоненты легче попадают в кровь и могут поддерживать хроническое воспаление. Пока по анализу микробиома нельзя надежно определить биологический возраст конкретного человека, но его все чаще рассматривают как один из возможных маркеров скорости старения и риска возрастных заболеваний.
11: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки и Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании, насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
19: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
2: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад сам.